0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали.

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
4: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
4: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
9: Застройщику ЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний». Главный женский.
13: 16+.
14: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
15: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
16: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
17: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
16: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
17: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
16: Проспект Котельникова, 37А. Строение 1, 8391-205-1111.
18: Агат. Покупай выгодно.

0: радио. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. На новом.
1: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
5: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
6: Квас Благодей.
7: 20 лет с вами.
8: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
9: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории Арбан. Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание! 2 детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
6: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
6: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
9: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
12: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вами. Турецкие выходные возвращаются.
1: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Стой, иначе выстрелю.
0: Все совпадения не случайны.
2: Кольцо найдет твоего суженого.
3: Вы не это ищете?
2: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
0: Все жизни связаны.
3: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое радио.

0: Нове радіо.
1: Юрейдіо.ру.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно. Днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Yeah. Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорее. Вкусные роллы для своих людей.
3: Заказывай в приложении Суши Сел.
4: ИП Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
7: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12 плюс.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
12: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
13: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
15: Моя игра. Моя игра.
16: Это вот это.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
10: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
9: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
11: Агат. Покупай выгодно.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Пора переезжать.
9: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
8: Ключи уже в этом году.
9: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
8: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Нет, так-то я здесь уже давно. Я просто сижу, втыкаю вообще, смотрю на вот это вот все. Сейчас, ну пусть уж доиграет эта нарезочка. Так, сейчас время скажу, а то же вы не знаете.
1: 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: сейчас будет предупреждалка, типа не слушайте нас.
1: Цензурные выражения из сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Дальше под Prodigy заставочка такая, тысяч-тысяч, один плюс один.
2: Плюс один.
0: Калинин, Райтраум. Калинин и Райтраум. Дальше, смотрите, я буду тухлую телегу прогонять. Там то-се, там то-си-боси, тудым-сюдым, и восьмое число, там лето, котлета, вот это все буду прогонять. Значит, телегу, что-нибудь там ляпну, типа, там, а где второй ведущий, а он пока опаздывает, но никак не отойдет от сложной рабочей недели. Потом что-нибудь скажу, сейчас надо что-нибудь послушать. Что-нибудь еще такое, типа, что у нас плохих песен нет, все дела, вот это ля-ля, тополя. Ну, вот это вся движуха, которая на радио бывает. Вот, а потом какая-нибудь песня прозвучит, ну, неизвестно какая, ну, какая-нибудь веселенькая, ну, типа вот так вот, типа вот приблизительно подобная песня. Вот, потом я скажу, что это новое радио, что суперхиты, суперновинки, и пойду отдыхать.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Так, ну чё вы тут?
2: Да чё, здорово. Так, потихонечку сидим в афиге всей страной, пока въезжаем в новую недельку.
1: И есть хорошие новости. Неделя короткая.
2: Так, а плохая?
1: Плохой нет.
2: Нет, плохой так не бывает.
1: Просто короткая неделя.
2: За все надо платить в жизни.
1: Пятница, суббота, воскресенье, выходные.
2: Там еще написали, что четверг короткий день, там на час.
1: То есть, это у них.
2: Все, уйдем в 10.
1: Не, ну мы можем.
2: Вся страна, короче, меньше работает. Мы что?
1: Вся страна, короче, меньше работает.
2: Да ты что?
1: Мы, короче,
2: ты хочешь передразнивать меня с утра?
1: Да. Ну и вот, и такие дела.
2: Подожди, сейчас это колесо прокрутится, подождите, там, часочек.
1: Какое?
2: Ну, наше, 1 плюс 1, да. Ну, потому что...
1: Выходных как будто не было вообще. Я вообще не успел
2: отдохнуть. Взрослая жизнь называется, Артем, добро пожаловать.
1: Вчера проснулся в поезде, потом пошел домой,
2: В ужасе, что он едет обратно в Черноземье, да?
1: Да, в Москву.
2: Любименькую.
1: Проснулся, да, в страхе, в поту весь, поезд почему-то в обратную сторону едет.
2: Кошмарный сон.
1: Потом я такой, приснилось. И я уже на станции...
2: Уже проводница латте разносит.
1: Да, я уже на станции Москва-Казанская. Угу. И потом...
2: Как-то выдохнул, да?
1: Пошел домой, поспал еще немножко, и потом уже начал собирать компьютер. Ну, там, конечно, я тебе скажу вообще, если ты хотя бы чуть-чуть не понимаешь, что ты делаешь, суваться туда вообще нет смысла.
2: Ну, я же...
1: про Липецк.
2: Я же сунулся вести с тобой шоу.
1: Да. Ну, короче, компик вообще собирать сильно тяжело стало. Раньше взял, воткнул, два провода, все работает. А сейчас там, ой, блин.
2: Да, были времена. Раньше взял, воткнул, и все работает.
1: Да.
2: А теперь-то уж...
1: Но это...
2: Как говорится. Сейчас, разойдемся.
1: Да.
2: Как наши родители когда-то.
1: Да.
2: Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Все, сейчас будет.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраум.
2: Песня на Maroon 5 так похожа.
3: Да, это не Maroon 5.
2: Это группа Нана.
3: Это Maroon 4. Нет, это Maroon 6 и Maroon 7. 6-7-6-7.
2: Я говорю, да разойдемся, нормально все будет, нормально.
3: Maroon 6 и Maroon 7.
2: Начало 9-го, плюс-минус, и то не
3: факт. Так, смотрите, значит, вообще, короче, столько всего произошло. Начать? Даже пока, честно говоря, рано об этом рассказывать.
2: Давай просто.
3: Но
2: тогда,
3: произошло просто миллион.
2: Без рассказов про выходные, просто давай так, small talk.
3: Ну, как ездили, дела? Ездили вот в Липецк, хотя в самом Липецке так и не побывали. Mm-hmm. Не знаю, хорошо это или плохо, но в целом, народ очень гостеприимный. Единственный инцидент, который произошел неприятный, это, ну, блин, рассказывать, нет?
2: Ты все рассказывать.
3: Про ту бабу, которая выбесила меня. Ненавижу ее, реально, вот если ты слушаешь сейчас нас, я тебя ненавижу, реально, просто. Ненавижу и буду ненавидеть.
2: Эта женщина, скорее всего, просто отсыпается сейчас до сих пор, потому
3: что
2: она разогналась еще в субботу. Вот, и сейчас на этих рельсах едет.
3: Короче, какое-то, ну, реально аномальное количество людей было, которые хотели с нами сфоткаться, поэтому извините, если с вами не сфоткались, просто, ну, слишком много народу было, а мы на площадке там с 11 утра, поэтому, ну, сильно устали. Ну и вот, и в какой-то момент что-то там женщина фоткалась, и она, то ли, не знаю, может, просто только с тобой хотела сфоткаться, может, забыла. И кричит: Кирилл, забыла, как меня зовут, Кирилл, сфоткаться. Кирилл пошел, конечно. А я что-то рядом стою, там кривляюсь, в камеру не смотрю, ну, типа, меня же не позвали, как-то кривляюсь, и она вот так голову назад поворачивает и говорит вот таким голосом: в камеру посмотри, быстро. Я вообще офигел тогда. Я испугался, посмотрел в камеру, но это было такое секундное помутнение. Если бы мне хотя бы дали хотя бы 3 секунды на размышление, я бы, конечно, бы типа ушел или сказал бы типа там и типа пошла ты или что-нибудь, ну в таком духе. А тут я типа так испугался, посмотрел в камеру, она сфоткалась и убежала сразу. Мне хотелось догнать ее, сказать: удаляй фотографию сейчас. Удаляй при мне, как вот тогда Джарахов сказал. Удаляй при мне.
2: Прикинь, это такие агрессивные фэны, прикинь, там Егору Крид на концерте. Крид, сюда иди фоткаться быстро.
3: Да.
2: Стрив в камеру.
3: И она такая: сюда лицо поверну свое. Я такой: нифига себе. Но в целом, конечно, все максимально вежливые, максимально корректные были.
2: Ну, там было потом еще, когда тебя не было, был там случай. Я что-то, девочка там подходит, можно там сразу фотографируемся. И издали я слышу, бежит чувак взрослый, ага, и кричит: сюда, слышь, вот так, я тебе клянусь, это цитата. Калина, вот так.
3: Офигеть.
2: Я делаю усиленный вид, что я не слышу. А это просто человек увидел, как бы, приятного ему человека, подбежал и практически в кадр влезает. Типа там, я говорю: подождите, можно мы там дофотографируемся? Вот, он: я такой же шизанутый, как и вы вдвоем с Рантраумбом. Вот это он респект выражал. Ничего, это единственный минус, потому что некоторые люди просто, ну, от встречи с таким селебрити, как Артем, немножко потеряли.
3: Но в целом реально было очень много людей, которые сфоткаться хотели. Такое чувство, что как будто мы реально хайповее стали просто. Потому что как будто было даже больше людей, которые хотели сфоткаться, чем на мероприятиях, когда мы, типа, это... эфиры вели в каких-то городах.
2: Выездные.
3: Так что круто. В целом, конечно, ребята, там респект, Липецк-Воронеж. Липецк-Воронеж, не ругайтесь, реально, закопайте этот топор войны. Сядьте, посидите.
2: Да нет, мы так друг на другом просто чуть-чуть подтруниваем, знаешь, как Липецк над старшим братом Воронежем. Чуть-чуть там, типа, чего вы думаете, вы там самые крутые, мы тоже там крутые. Mm-hmm. Они говорят: ну давайте. Там
3: Кирилл так со сцены еще сказал, я говорю: и что, кто выигрывает? Он говорит: Воронеж. Ну давайте уж, ладно, так, что Воронеж — это столица Черноземья, а Липецк — это жемчужина Черноземья.
2: Ну, вроде на то мы порешили, да. Подписали мирный договор между двумя
3: городами.
2: Я
3: еще тогда еле не пошутил, типа: а вообще-то, ты знаешь, чтобы жемчужину найти, куда нырнуть надо?
2: Да, мы и ныряли.
3: Ныряли.
2: Нет, вот про всяких таких людей, это человеческий фактор, все это нормально. Это просто когда кто-то приехал на легкое такое спортивное мероприятие, перед этим...
3: и набухался
2: по схеме, да, как он в клуб ходил.
3: Давай
2: сейчас перед входом там втрепим что-нибудь. А так в основном все было супер. Ну, потом еще расскажем про это подробнее.
3: Абсолютно.
2: А пока посидите там немножечко.
3: Да,
2: тоже,
3: давайте.
2: Там,
3: самое, давайте.
2: Попросыпайтесь.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Пора переезжать.
1: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
0: Ключи уже в этом году.
1: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
0: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это мы.
1: Привет всем, это Сергей Лазарев.
2: С вами Тима Белорусских.
3: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
4: Это Звонкий.
5: С тобой Даня Нилетто.
6: Новые.
7: Всем привет, это Мэри Гу.
8: С вами Джонни.
9: Меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
11: С вами Полина Гагарина.
12: Всем привет от группы Пицца.
0: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru. Новое на новом.
13: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне» на новом

0: Здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово. Короче, компик вчера собирал. Я так еще понял, я заказывал доставку курьером, но курьер все не находился и не находился. Причем я не типа на ПВЗ заказал и потом курьера вызвал, а сразу курьером. Но там так или иначе все равно вначале приезжает на ПВЗ, который у тебя рядом. И, короче, нет смысла, ну, не влияет роль стоимость твоей посылки на то, как быстро найдется курьер или приедет, потому что там у меня заказ был там на 100 с чем-то тысяч, и все равно курьер вообще не торопился. То есть он должен был привезти в субботу утром, всю субботу ничего не было, потом в воскресенье утро ничего не было, и в итоге в воскресенье днем я просто сам пошел на ПВЗ и забрал, потому что не было никакого смысла уже ждать. Сколько можно ждать? Ну и собирал вчера полдня, комп весь мокрый, и не дособрал даже, я тебе говорю. Раньше просто провод воткнул, провод это все, и ты уже играешь в Quake 3 Arena, а сейчас нет.
1: И что там, какие там подводные камни?
0: Да там подводные камни, во-первых, что тебе миллион проводов надо между собой, чтобы они, во-первых, красиво лежали, потом разобраться, это куда подключать все. В-третьих, обязательно что-нибудь куда-нибудь не будет влезать, что-нибудь ты не сможешь нормально закрепить. Вот мне там надо, сегодня я заказал какую-то штуку, чтобы дособрать. Короче, там просто... Ой, нет. Ну, это приятные хлопоты, но... Типа шкаф какой-нибудь собрать сильно проще, чем комп. Современный, там, с водяным охлаждением и так далее. Вот. Даже, ну, типа, ты смотришь YouTube, плюс-минус понимаешь, но что-нибудь где-нибудь у тебя не так будет. Короче.
1: Понятно. Понятно. И этим ты занимался вчера весь день.
0: Да? Весь день почти. И сегодня буду. Плюс еще там же надо все там переустановить, там что-то со старого скачать. Короче.

0: 9 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Да все нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Дэнни! Да! Катастрофа!
0: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
8: Я своего друга в обиду не дам.
0: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Уважаемые пассажиры, наш самолет попал в зону повышенного стресса. Мы вынуждены сделать посадку на запасном аэродроме

0: тишина немножечко. Поехали.
1: Один плюс один.
0: Я не с ума сошел, это была детская минутка.
2: Да, все нормально. Детская минутка.
0: Для тех, кто не в курсе.
2: И я тоже не с ума сошел, я вот пришел с контейнером, в котором у меня оладушки.
0: Вернулась эпоха судочков.
2: Да.
0: Нет, что, да оладушки там... сам готовил?
2: Нет. Угу. Там просто выстраивается очередь для компаний новых, которые хотят, ну, вот это вот регулярное питание привозить на бартерной основе.
0: Она практически уже скоро из космоса будет видна, эта очередь, да?
2: Да, там уже, но я вот просто пока выбираю еду. Лучшие варианты какие-то, угу. Потому что там одни предлагают такие условия, другие.
0: И одни
2: вот
0: выгоднее других просто, не знаю, что и выбрать.
2: Я только вот, я соглашаюсь на вторые, говорю, вот там мне такие предложили, они такие, так мы тогда вот такой, и, ну, короче, там вообще такая конкуренция жесткая.
0: Но, тем не менее, местечко
2: тем не менее,
0: вакантно.
2: Да, предлагайте, может, у вас есть хороший вариант, а пока вот контейнер и в нем оладушки.
0: Так, оладушки какие? Они чуть-чуть сладенькие, они какие-нибудь там с ванилью.
2: Да,
0: там.
2: Такие просто на скорую руку. Попробую. Да, один. Это малая готовила.
0: Один остался?
2: Они не как. Да, они не. Это просто обычные оладушки, хорошо. Тоненькие, на скорую руку такие, знаешь, которые просто по-быстрому перекусить.
0: Ребятушки, будьте оладушек, это самое, я вот вас угощаю.
2: Вполне вкусные оладушки. Нормальные.
0: Я вас. Из магнитолы рука высовывается, видите, в гранте. Это моя.
2: На масле. Нормальные оладушки.
0: Ну, хорошие оладушки. Нормально. А ты как любишь это, со сметанкой?
2: Со сметанкой, конечно.
0: Вот. С чайком или с чем? С кофейком?
2: Блин, я бы, честно говоря, сейчас ряженки какой-нибудь всадил бы. Вот ряженку люблю. Ну вот именно сейчас почему-то ряженки хочется. Вот такой вот, чтобы я прям...
0: Что миллион лет вообще не было этого напитка в жизни.
2: Да. Но...
0: А уж ты... про снежок я вообще молчу.
2: А про ацидофилин?
0: Ацидофилин?
2: Не было у тебя?
0: Не было. Звучит, конечно, зловеще.
2: Ацидофилин это называлось. Это как, типа, кефир с какими-то был добавками. Набери, да было такое. Я вот, я помню это из детства.
0: Ну, звучит как будто, да. Саня, две ампулы ацидофилина в калибре.
2: Да.
0: Сквашивание молока с использованием специальной закваски, в состав которой входят ацидофильные лактобактерии.
2: Ага.
0: Также существует.
2: Так, а картинки нажми, там есть это, вот эта вот баночка ацидофилина? Вот она. Что, реально не было у вас?
0: Реально, нет, не было.
2: Я помню, в Питере постоянно было. А еще мацони. Но, кстати говоря, мацони это такая, я как понял, южная тема, потому что я мацони первый раз увидел только в южных регионах. Я никогда там в Питере раньше не видел.
0: Слушай, ну да, это на Кавказе. А вот ацидофилин действительно есть. А вот снежок, я посмотрел, это тоже кисломолочный напиток, там путем особого сквашивания получаемый. Один напиток они решили назвать как-то так, ну, инфантильно, снежок. А другие, нет, все, хватит нам детского сада, давайте уравновесим ацидофилин.
2: А бифидок еще был, помнишь?
0: О, вот, точно, пытался вспомнить. Бифидок прям активно. Я вот вырос на бифидке.
2: Он, наверное, тоже называется как-нибудь бифидофилин. 100%.
0: А любовь к нему бифидофилия получит?
2: Бифидофилия, да.
0: Ясно. А что, а куда бифидок пропал?
2: Ну, мне кажется, они где-то есть, просто в каких-то нишевых магазинах, знаешь.
0: Как все для любителей кисломолочки.
2: Да.
0: Бифидок, кисломолочки, обогащенные бифидобактериями. Зизи. Изначально название было коммерческим, но сейчас используется как нарицательное.
2: Ага.
0: А, то есть это типа как с ксероксом, да, получается?
2: А в чем разница-то от обычного кефира?
0: Написано кефир, обогащенный бифидобактериями. Тут кефир обычный, он там не сильно богатый, такой, ну, средний. Там
2: ну, обычный, да.
0: Логан у него есть, там квартира, там от мамы досталась, а здесь это обогащенный бифидобактериями бифидок. Вы что, народ,
2: смотри, это как с ураном, бифидо? Он может быть тоже обычный, а может быть обогащенный.
0: Да.
2: Тоже бифидобактериями.
0: Да.
2: Кисломолочный уран.
0: Ну.
2: Да.
0: Сейчас, подожди, еще что-нибудь поговори.
2: Это такой, выпил его и весь светишься от удовольствия.
0: Блин, еще что-нибудь поговори.
2: Ну и допустим.
0: Все, да. Это новое радио.

0: я пошел заниматься самообразованием и смотреть, типа, самые необычные кисломолочные продукты планеты. И вот да. В глаза бросилось. Это продукт, молочный продукт из Хакасии. Пызык бреме называется. Представляет собой спрессованные молочные пенки. Залежь, типа, считается крутым десертом. А в какой момент люди подумали, вот молоко прокисло, и они такие что-то попили. О, блин, прикольно. Назовем это, типа, там, что? Как-то там, не знаю, кефир, например. Или там сделаем из него оладушки.
1: Ну, раньше же вообще не выливали молоко. Типа, молоко стухло, все тогда, это как его... Ну, делаем блинчики.
0: А как они
1: не так? Было такого.
0: А как так вот придумали вот блинчики? Это просто уронили на сковородку. Что там? А блинчики из чего делаются?
1: Из теста.
0: А тесто делается из...
1: Из хлеба.
0: А хлеб делается из теста.
1: Из ржи.
0: Из ржи.
1: Да.
0: Не ржи.
1: Ну вот я, кстати, задумался в какой-то момент. Вот сказка «Колобок», да?
0: Так.
1: Там, получается, бабка по сусекам поскребла. Вот это вот все, муку, видимо, там где-то на это насобирала и слепила колобка.
0: Так.
1: Ну, то есть, получается же, его есть-то все равно нельзя было. Ну, потому что там, наверное, какая-то пыль была вот с мукой, там вот эти какие-то грязь, там окурки.
0: Волосы.
1: Ну, да.
0: Окурки. Потому что бабка курила много.
1: Ну, да. И, ну, набрала муки какой-то, и вот и колобка слепила. Может, поэтому он так плохо из себя повел в какой-то момент? Потому что он был не из муки первого сорта. Он не вышел такой колобок, как выпускник Гарварда, знаешь, родился и покатился сразу же всем на удовольствие. А вот он такой вот дерзкий оказался.
0: Да, она вот там написано: по коробу поскребла, по сусеку помела.
1: Да.
0: То есть она еще, да, и как-то чем-то мела,
1: вот,
0: чтобы
1: вот,
0: собрать
1: вот. И собрала. Я еще, знаешь, что подумал? Вот смотри: колобок, кологривый. Никита Кологривый мог бы играть роль Колобка в экранизации мультика. А знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что, ну что Колобок, что Никита Кологривый, они же вначале как-то радовали всех, а потом что-то...
0: Да нет, это тебе так кажется.
1: Да?
0: Кологривый сейчас там радует всех.
1: Тоже радует,
0: да,
1: всех?
0: Да, да, да.
1: Но в какой-то момент был период, когда...
0: Он там тоже во всех сказках. Ну да, чуть-чуть
1: был
0: там
1: период,
0: был
1: когда... Да, ну и у Колобка тоже был такой период. Но вот Колобок не смог дальше как-то реабилитироваться, потому что его, блин, съела лиса.
0: На этом и закончим.
1: Да.
2: Утреннее шоу «1+1» на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
4: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничный 105-226-49-49.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Супер хиты.
10: Супер.
9: Супер новинки. На
11: Маке.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Так, пришло время радикальных методов бодриться. Песня, знакомая всем, название которой в переводе означает «Закрой свой рот» на новом радио. «Закрой свой рот» на новом радио. Вот так. Может, и мы тоже проснемся.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио, суперхиты, супернынки на базе. Аллу, здорово, привет. Короче, рассказываем о поездке. Конкретно не о том, что там происходило, а по дороге туда и по дороге обратно. Я, конечно, сильно офигел сервиса. Ну, в плане, когда, в хорошем смысле, когда мы ехали туда, да, это были бизнес-места.
3: Да, давай только не будем рекламировать эту компанию железнодорожную, ну, чтобы не делать ей рекламу.
2: Ну,
3: вот,
2: а как?
3: Не,
2: чтобы их много.
3: Все гадали, да, на услугами какой компании мы воспользовались в поездке в поезде.
2: Ну, короче, я приехал на вокзал на где-то 15 минут раньше, чем надо было. Я такой, типа, думаю, ну, схожу. Что-то бегал, искал, где поесть, и потом вспомнил, у нас же проход в бизнес-зал. Пошел туда, поел быстро, прям нормально. Вот запихивал вся там мясо, куча всякого такого. И потом сажусь в поезд, и Кирилл говорит, так сейчас же кормить будут. Я такой, а я человек простой, мне еду дают, я не отказываюсь. И в какой-то момент было реально, вот, Кирилл, я говорю, я все хочу. Он говорит, отдай просто меню и скажи, я все буду, что у вас тут есть.
3: А у нас была суровая женщина, ну, девушка, но она была как, вела себя как женщина.
2: Да, стой, тут надо, стоит, конечно, сказать, меню. Дали меню, чтобы можно было выбрать,
3: шок,
2: что ты будешь.
3: Шок, Артема, шок.
2: В поезде дали меню, не в вагоне-ресторане, а просто на сидушках.
3: Во-первых, я сам недавно узнал, что эти бизнес-залы существуют не только в аэропортах, а еще и в, ну, вот, в, на вокзалах, на Казанском вообще это как в музее. Там,
2: да,
3: ты
2: вообще,
3: обратил внимание? Очень-очень крутой, живописный бизнес-зал, где реально вкусная домашняя еда.
2: Нормальная,
3: там,
2: да,
3: и мяско, и курочка, и салатики.
2: Я там вообще...
3: Я там заточил пироженки всякие разные. И вот когда берешь билет в бизнес, вот, типа, автоматически разрешается пройти в этот зал.
2: Да.
3: А так он стоит что-то там 2-3 тысячи, 2,5, 3 или что-то такое. Mm-hmm. Вот. И, значит, все, поехали. И женщина такая, она как-то... Мы пытались прикалываться, мы же приколисты.
2: Ну,
3: а
2: да.
3: Она была суровая. Артем там говорит, а можно мне все?
2: Да, вот. Я говорю, можно мне вот это пирожное, вот это?
3: Она еще говорит, ну нет.
2: Можно только одно.
3: Можно только одно.
2: А я еще там говорю, два шоколадных коктейля. Но, кстати говоря, на молочные коктейли вообще был спрос нулевой. То есть у нее была такая же тележечка, как вот в самолете, когда напитки развозят. И она эту тележку с напитками в конце
3: вагона
2: оставила. Типа, чтобы кто захотел там что-то себе, подошел и налил там или попил.
3: Но эта привилегия сильно не афишируется проводниками, ну, в зависимости от человека, короче.
2: Да.
3: На самом деле можно подходить к этой тележке, брать стаканчик и наливать там разные напитки. Там байкальчик, там тархунчик.
2: Ну, там кола вроде была. Вода всякая.
3: Ну, чайку можно попросить.
2: Да.
3: И все можно самому подходить. И там реально почти всегда стоят эти молоко.
2: Коктейли.
3: Ну, чудо, короче.
2: Чудо, да. И на них был нулевой спрос абсолютно. Да. То есть, либо про них никто не знал, либо что. Ну, и в итоге
3: Но потом про них прознал Артем Владимир Селиванов. И РЖД жестко попало на эти коктейли.
2: Ну, я за поездку где-то литр коктейля молочного выпил.
3: Смотри, сидит, что-то минут 40 смотрит, там Минаева своего, потом пойду схожу, а там еще с коктейлем.
2: Да, я 4 или 5 упаковок выпил.
3: Перетаскал, как медвежонок в свою берлогу туда.
2: Ну, кстати говоря, спасибо еще вот, мне понравилось, что в этой компании есть внутренний сайт там с фильмами, и, кстати, он не только в этом бизнесе работал, а на обратной дороге тоже, то есть и в обычном поезде. И там, интернет-то нет, а там есть типа медиа, можно там фильмы найти, а я фильмы не люблю смотреть, и я там нашел как Минаева какого-то. Ну, в смысле, какого? Понятно, какого? Фильмы, которые я не видел. И посмотрел вообще с кайфом. Туда ехал, Минаева смотрел. Но все-таки, конечно, дорога обратно не сравнится, потому что... Ладно, давайте в следующем выходе расскажу про дорогу обратно.
3: Надо
2: у нас сегодня гостя нет.
3: Все растянуть. Да, ну а услугами какой компании мы воспользовались, остается только гадать.
2: Да.
3: Напишите в комментариях, может, кто знает.
1: Это новое радио.

0: 1+1.
1: Так, теперь рассказываю про дорогу обратно.
2: Не, сейчас, погоди, там еще не все, ты выжил же. Там еще был про десерт. Артем сначала протянул нашей суровой проводнице, суровой, но доброй на самом деле, проводнице все меню, типа сейчас приколимся, и я скажу ей, чтобы принесли все. Она говорит, нет, так нельзя. Вот, а потом он все равно, не унимаясь, сказал, а можно мне 2 десерта? И она говорит, ну только если ваш сосед вам свой отдаст.
1: Я говорю, я свое творожное кольцо не отдам.
3: Причем мне
2: Мне
3: казалось в какой-то момент, что мы типа поняли друг друга просто и вот так вот негласно, знаешь, вот так через передмигивание. Она все-таки на второй десерт уговорилась.
2: Но да, в итоге... ты 2 десерта? А, тебе показалось.
3: Мне показалось это, что я все-таки заполучу второй какой-то десерт. Вареник.
2: Ну, кстати, творожное кольцо мне не очень зашло. Там были более вкусные десерты.
3: А мне понравилось.
2: Да?
3: Ну и вот, я надеялся, а потом приносят все-таки 1 десерт. И я такой, ну, понятно.
2: Все. 4 звезды, да.
3: Да.
2: Нет, ну, а еда, кстати, нормально.
3: Вообще нормально.
2: Как,
3: будет,
2: как реклама, но нет, действительно, я постоянно езжу, используя услуги этой компании.
3: Да, да,
2: то
3: да.
2: есть примерно, ну, в среднем раз в 2 недели. Действительно, все стало гораздо лучше. Да. Прям очень хорошо.
3: Ну вот обратно я ехал все-таки на проходящем поезде, который, я напоминаю, сейчас июнь, а он шел из Сириуса. И это было интересно.
2: Примерно представляю. Дело в том, что я ехал обратно спокойно, на таком же сидячем в воскресенье. На комфортабельном. Ага. А Артему надо же сразу, чтобы пятки сверкали в сторону дома.
3: Но я утром в воскресенье хотел дома быть.
2: Конбуктер уже дома там стоит, дымится, его надо собирать. И у Артема был квест под названием «Приехать не на центральную станцию Липецкую железнодорожную, а на грязи Воронежские в ночи и сесть там на полупустом перроне».
3: Если вы думаете, что в ночью на станции грязи Воронежские не страшно, то вы ошибаетесь. А я же еще себе немножечко челлендж устроил. Чтобы вы понимали, вот вы все знаете, как я выгляжу, представьте меня. А я еще был в белой футболке, меня очень сильно видно было. И в своей красной гоночной куртке. Вот в этой вот, которая гоночная. И я иду такой, а меня высаживают. Я захожу на вокзал и понимаю, что там магазины уже все закрыты. Говорю, а есть где-то продуктовые? Они говорят, да, там Пятерочка, но надо вот там вот пойти. И я такой думаю, ну вот что я больше хочу, колу или жить? И я выбрал колу. И я пошел, колу купил. Чтобы вы понимали, вот представьте себе вот фильмы из нулевых, из 90-х, вот где вот этот вот пешеходный переход подземный.
2: Одинокий,
3: где
2: никого.
3: Никого, где одинокий, там еще вот так вот свет моргает. И я 2 раза по нему шел туда и обратно. По темной улице, где справа, слева рекламируются ритуальные услуги, справа до сих пор таксисты стоят, ждут, хотя поезд никакой там не проходит в это время. И они просто стоят, как, ну, они там уже... Да. И я иду в эту Пятерочку. Пятерочка мне тогда казалась вообще самым крутейшим оплотом цивилизации, который только можно было встретить.
2: Артем, это не настоящие таксисты, это неприкаянные души.
3: Да. Вот я тоже про это подумал. И я захожу в эту Пятерочку, там эти свет, огонь, вот эти кассы самообслуживания, такой цивилизация, как круто.
2: Да.
3: Я покупаю колу, иду обратно на вокзал и сажусь в проходящий поезд от Сириуса в Москву. Сириус это, ну, в Адлере, чтобы вам ближе понятно было.
2: Артем заходит и берет вроде колу в Пятерочке, идет на кассу, а кассира там нет.
3: О, это знаешь, как в этих рилсах? Если вы...

0: не пугайтесь. Вы попали в объект.
1: Продавца теперь.
0: Да, вы попали в объект 461. Самое, что вам нужно сделать. Вот я в такой магазин попал.
1: Нет, а подожди, а самый цимис-то? Во-первых, пустынная станция.
0: Абсолютно.
1: Я вот так уезжаю. Во-первых, еще Тоскан, что-то вот у Артема-то по-другому, а я вот тоскую всегда, когда откуда-то уезжаю, ага. Почему-то грусть какая-то нападает, особенно из дома. И да. Стоишь, и потом в ночи останавливается этот поезд, у тебя 3 минуты, чтобы заскочить туда, да. Особенно если хорошо, что ты рассчитал, где вагон останавливается, а то бежать придется. И заходишь в полупустой вагон, где все спят уже. И ты вот что, открыл дверь купе, а там все что,
0: храпели? Ну вот я и говорю, это был поезд из Адлера, поэтому публика абсолютно была разная. А в моем купе там уже бабка с дедом храпели в 23 там с чем-то.
1: Класс.
0: А в соседнем купе там прям сильно бухали, еще очень громко и со светом, и женщина там орала: «Да время еще детское!» И я думал, я сейчас пойду скажу ей. Но я удержался и не сказал. Захожу в это купе, мне повезло, что я не в том купе был, а со спящей бабушкой и дедушкой. И они, видимо, ехали из Адлера, ну вот, отдохнули там. Они уже спали, я тихонечко разложился, лег тоже, уснул. Но проблема в чем оказалась? Это бабушка с дедушкой. Они еще как бы старых устоев. И вот, чтобы вы понимали...
1: В котором часу они проснулись еще потом?
0: Я интересно. Думаю, что часа в 4.
2: Ай, обожаю.
0: Но они сидели тихонечко. Стоит сказать, они правда сидели тихонечко. Из минусов они открыли вот эту вот шторку наполовину. Не чтоб меня, но наполовину.
1: Себе, себе только открыли.
0: Себе только. Но, тем не менее, там настолько ярко было, что все равно уже.
1: Не, ну тут они имеют право, действительно.
0: Они имеют право. Но вот из минусов, конечно, что они проснулись. Вот смотрите, поезд в 5.50 приезжает. Я в 5.48 проснулся. То есть, а он уже приехал, он уже стоял, я там одевался как-то спокойненько, а вот они прям старые закалки. И там еще такой дедушка был, мне его стало жалко, потому что это, знаете, вот из разряда, когда вот вы все видели таких бабушек и дедушек, когда бабушка думает, что дедушка прям беспомощный абсолютно во всем. Так, все, бери, бери, вот это вот, и бери, пошли. Так, ну ты вот тут стоишь, вот ты нас задержишь. Так, все, вот это вот, надевай вот свою куртку и вот это. Да вот так надевай ее, так вот, бери вот это вот. Так, вот тут постели, вот, и она ему все говорит, как делать, даже вообще мельчайшие какие-то. Я смотрю, он грустно это делает, потому что такое чувство, что он за всю жизнь уже так наругал с ней, так уже наспорился с ней, и он вот к концу жизни понял уже то, что ну все, да, я просто буду делать, пусть она думает, что она управляет.
1: Как-то. А бабушку стопудово зовут Валя. Я тебе,
0: ну, я
1: тебе отвечаю, там
0: и она еще в таком
1: нет.
0: Этом, она еще в таком велюровом спортивном костюме, а-а-а. Вот в этом вот. Ну,
1: да, это тогда Людмила, скорее всего.
0: Ну да, нет, да, да. В
1: Валя
0: таком бордовом.
1: В халатике,
0: а
1: да,
0: это
1: обычно.
0: Прям в бордовом в таком.
1: А скажи, подожди, а хруст пакетов шуршут?
0: Нет, нет,
1: нет, они не шуршали.
0: Так меня это и напугало, что они проснулись в 4 утра, и они просто типа час 50 вот так вот сидели в окно смотрели. Я думаю, ну вы
1: что? Подозрительно. Нет, в моем сценарии всегда старики просыпаются реально, еще даже не рассвело, и сразу шуршать, все начинает собираться.
0: Да.
1: Типа, они не собирались и не делали динь-динь-динь-динь.
0: Мне показалось, что нет, либо я не слышал.
1: Скорее всего, у тебя нервы стальные, как канаты просто, в отличие от меня. Ну что, тебе повезло, получается, хороший попутчик.
0: Нормально, да, было вполне. И, кстати говоря, обратно опять же работала эта внутренняя медиасистема, и я там тоже что-то смотрел, какие-то фильмы, которые там внутри есть. Потому что со связью, конечно, неприятности были определенные. То есть, грубо говоря, давайте так, чтобы вам понятно, какие неприятности были с интернетом. Вот я в Москве, когда был, я отправил сообщение, я поехал. И потом следующее сообщение, когда приехал в Москву, написал: «Я приехал». Не, ну там были, по месту тоже, там в номере у нас была там сеть и так далее. Но вот, допустим, ну как объяснить, вот типа ты там ходишь...
1: Как объяснить, когда нет интернета?
0: По грязи воронежские ты там ходишь, у тебя есть интернет, но вот ты можешь там зайти, ну на ВБ-корзину там чекнуть или там в Яндекс зайти.
1: Так называемый... И ладно.
0: Да.
1: Видите, сколько эмоций у человека? Один раз прокатнулся.
0: Один раз в Липецк съездил. Посмотрел на реальную жизнь, когда ты... Я клянусь, я вот... Мы только вышли, приехали туда, на станцию грязи Воронежский. Я прошел 30 секунд от поезда. Первый же магазин, который я увидел, обычно это какая-нибудь там табачка или там какая-нибудь, я не знаю,
1: Котечка.
0: Беляшная или что-то. А тут было надпись «Ритуальные услуги». И я вот сейчас вот абсолютно не вру, я эту фотографию выкладывал. «Ритуальные услуги» назывались «Вечная память». И написано было еще 24 часа работы, то есть можно было в любое время туда зайти. Я только приехал на станцию Грязева, первая надпись, которую я прочитал, «Вечная память». Я не вру, у меня есть эта фотка, и у Кирилла есть фотка, как я фоткаю эту надпись.
1: Там правда, ты выходишь из перехода, который от вокзала, и сразу слева прям.
0: Сразу же! И причем там я заметил еще на очень много, на каждом углу почти были. Вот знаете, как одно время у нас вот открывались алкогольные какие-то магазины, кофейни, вот у нас тут на каждом углу. Там на каждом углу ритуальный магазин. То есть это что какая-то...
1: Это потому что ты ступаешь только на Липецкую землю, и это умереть не встать.
0: Да.
1: Вот почему.
2: Новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
2: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибо Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105 226 49 49.
4: Это новое радио.
5: Новое радио.

0: Один плюс один.
1: Так, я тему дня уже запостил, но пока я еще вспомнил один момент. Я же участвовал в соревновании по силовому экстриму. Да, на мероприятии там. Вот силовой экстрим — это то, что вы в детстве смотрели, где они машины там поднимали, вот эти шины огромные, какие-то шпалы таскали. И я справился с очень нелегкой задачей. У меня она была X2. Была вот эта шина, которая 200 килограмм весила, или там 350.
2: Ну, сначала сказали 200, потом мне сказали, что 300 с лишним.
1: Да.
2: Ну, гигантская. Короче, от К-700, короче.
1: Огромная, огромнейшая шина. Ее, типа, они вот так вот катят, поднимают и это, поднимают и переворачивают. Я решил тоже это сделать, и там какое основное действие? Ты ее приподнимаешь, коленку под нее засовываешь, и дальше таскаешь, ну, дальше толкаешь. А у меня-то светлые джинсы, и мне нужно было как-то справиться без коленки, потому что я бы джинсы обтрухал, конечно, штанишки бы.
2: Я поднял так, без коленки сразу.
1: Не, ну я в какой-то момент все-таки ее подсунул, потому что без нее было бы совсем трудно, но в итоге я справился и шпалы таскал там, короче, вообще. Я физически развит, так еще... что, ребята, аккуратнее
2: я со чисто
1: мной.
2: Как будто с этим, с младшим братом приехал куда-то на отдых в отель. Я там сидел, чилил на сцене что-то, а Артем пошел сначала с армрестлерами побороться. На руках, даже выиграл там у кого-то. Вот, а потом...
1: В смысле, у организатора.
2: У организатора, да.
1: Да.
2: Он, правда, не участвовал. Да нет, участвовал, конечно.
1: Да.
2: И потом сразился с парнем, который там чуть ли не вице-чемпион области. Или
1: да, что-то чемпион области. Но я ему как сказал, говорю, давай так, я буду типа давить просто, ты не дави, а я буду давить, и ты сопротивляйся. Я попробую типа тебя положить. Ну, в какой-то момент он под конец уже начал типа поддаваться, я такой подумал, не, ладно. Но...
2: Эти люди годами занимаются армрестлингом.
1: Там, конечно, у него такая рука, даже не бицепс, а вот именно вот это вот предплечье, которое, как у меня, блин, ляжка. Но в итоге я вот так вот боролся, я спросил его, ты с какой силой ты вообще сопротивлялся? Он говорит, ну, 5% где-то.
2: И то соврал чуть-чуть в большую сторону. А прикольно, там качманы, которые силовым экстримом хвастались и демонстрировали свои умения, они такие все, вот огромные, реально, человек гора стоит, но очень добродушный. Почему-то так вот в истории с качками веселые такие.
1: Ну, потому что он добрый, и он потому что знает, что если он, да, если он злость свою покажет. Но с другой стороны, тоже вот к нам приходил, грелку рвал.
2: Как Ляев.
1: Дядя Мишек, да, как
2: он
1: Ляев.
2: Он добрейший.
1: Вообще абсолютно
2: может...
1: добряк.
2: С рукой толщиной, с мою голову, наверное.
1: Да. Он вот так вот даст тебе, бам, и ты как вот в этой игре кролик, эти, когда кротам бьют по молотку, по голове, ты сразу под землю уйдешь.
2: Бам, и такой ты думаешь, сейчас в крипту все деньги вложу, наверное.
1: Да. Или бам такой, стану экстрасенсом, кстати.

0: Я выложил видео, где я занимаюсь силовым экстримом. Вы можете зайти ко мне в Ярайтраун, в мою соцсеть, и посмотреть это видео легендарное. Кирилл снял.
1: Да, да. Кстати, становиться экстрасенсом — это достаточно чревато.

0: Чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте New Ready. Супер новинки. Настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Да все без... нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» Грэнд 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум утеплитель плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
5: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: Новое радио. 1+1.
7: Калинин и Райтраун.
8: Так, yo, погнали yo. Тематику, да, yo. Обозначать какую-то.
9: Я.
8: Ты сделал, да?
9: Я. Мами, я. Yo. Oh, she make... Oh. Ah, shit. Here we go again.
8: Два раза в поезде проехался, все. Крышман отлетел.
9: Я.
8: Ну, подождем. Скажи, когда.
9: Ну, сейчас давай.
8: А, сейчас?
9: Да.
8: Точно? Все йо уже в, это, там, да. из своего организма вышли.
9: Закончили. Это как это...

0: Да, я тоже вспомнил.
1: Это Маркони и Мезенцев 20 лет назад.
2: На концерте Cypress Hill.
1: Респект! Что? Респект! А, респект!
2: Я приехал из Питера, приехал я сегодня. Это все необычно, это все ночью. Cypress Hill — это моя жизнь, это наша жизнь. Там это чел, ну, пристайлил ему.
0: Да. Итак, привет, ребзичи, на связи они. Чуть лень придумывать подводку, давайте к теме. Куда самое далекое ты выбирался из дома?
2: Ну да.
0: Пишем по примеру. Я оттуда-то, самое далекое был вот там-то-то. Погнали.
2: Ну да, такая. Вот
0: да, может, вы были, не знаю, там, в Антарктиде. Может, вы были в Новой Зеландии. Никто из моих знакомых не был в Новой Зеландии. Может быть, вы были в Австралии. Может быть, вы были, не знаю, там где.
2: Ну вот смотри, я вот, допустим, был в Хабаровске.
0: Так.
2: Лететь до туда сколько? 8 там часов с чем-то.
0: Угу.
2: Ну, это же, по сути, очень далеко. 8 часов.
0: Да.
2: 8, но ты все равно как бы в пределах России. 8 часов это лететь, я не знаю, куда ты можешь.
1: Ну, через океан туда.
2: Но ты всю Европу точно за 8 часов пролетишь, там до самого края.
1: Ну, до Атлантики плюс-минус столько тоже летят.
2: Ну, да.
1: Вот, кстати, с Хабаровского края новость прикольная. Тоже, опять-таки, сравнение проблем горожан, там, проблем москвичей, то, что их там раздражают, там, бордюры перекладывают 3 дня, они там все уже, все там, вся жизнь под откос полетит. Вот в Хабаровском крае на мужчину напал медведь. Просто вот, ну просто. Человек шел там по своим делам куда-то в магазин, может, в Пятерочку. И просто медведь натуральный. Ну, чувак залез на теплотрассу. Там люди уже наученные. Залез на теплотрассу, переждал, и медведь убежал. Причем у медведя эти самые повреждения, он там что-то порезался, перелезая через забор.
2: А знаешь, почему на теплотрассу залез?
0: Почему?
2: Ну, медведь, он же боится тепла. Ну, он думает, что это тачка горящая. Вот. А это
0: всего,
2: просто
0: что горячо и бежит, да?
2: Да, потому что думает, я больше в эту ловушку не попадусь. Я вгорел уже в Логане в этом мне.
0: Ну, прикинь, ты идешь просто по своим делам там, в МФЦ, и просто медведь.
2: А ты думаешь, там так они прям по улице? Это, ну, наверное, в области где-то.
0: Ну, не прям в городе, конечно, это вот под Хабаровском. Там,
2: ну, да.
0: Но все равно, у нас у нас такого срода.
2: Но, тем не менее, кстати говоря, были, я помню, и в новостях инциденты, когда из леса в город прибегал медведь, прям и бегал по городу. Но это, конечно, очень плохая новость для медведя, потому что я думаю, что вряд ли кто-то, ну, попытается его гуманным способом поймать как-то, этого медведя, который из леса в город прибежал. Это, скорее всего, побег в один конец, потому что...
0: Ну, медведь бегает по городу, потому что он умеет играть в прятки хорошо, а, как известно, кто по городу не ходит, тот 4 кона водит.
2: Ну да.
0: Итак, дорогие друзья, поговорим о ваших путешествиях. Куда вы выбирались, забирались там в одиночку, там,
2: а может, он медвежатник просто.
0: От дома. Может быть, медвежатник.
2: Выносил хату чью-то и...
0: Медведь-медвежатник?
2: Да.
0: А человек-человейник?
2: Да.
0: Спасибо.
2: Это как забавно, сейчас все новые ЖК называют человейниками, а сам приезжаешь в вот этот район панелек, который, по сути, тоже одинаковый, и миллион людей живет.

0: Один плюс один.
1: Слушайте, ребят, я как этот, как училка перед детьми. Вы давайте развернутые ответы какие-то. Понятно, что вы летали сейчас, есть возможность, тем не менее, куда-то там просто купить билеты и полететь. Но расскажите в двух словах, там, вот вы в Катманду там летали, как там, круто, не круто, не знаю, какие там, какие-то, может быть, моменты.
2: Я вот летал
1: сами,
2: куда-то, сейчас сказал, но без кат.
1: Ну, я понял, да, вот Артем туда летал, но там ему все запомнилось.
2: Да,
1: вот.
2: Я оттуда вылетел, так скажем.
1: Чуть-чуть деталей, не знаю.
2: Вылетел оттуда.
1: 8-495-232. Взрослые мужики, господи, какой. 8-495-232-16-32. Давайте поболтаем.
2: Давайте разговаривать позже.
1: Да прикинь, люди, вот там человек пишет, в Доминикану там лететь, что-то, ну реально, почти сутки.
2: Ну, это с пересадками, наверное.
1: Офигеть, какой отдых. Ну, то есть, там, типа, 11-13 часов
2: вообще
1: туда, еще до этого. Там,
2: я поэтому и не понимаю, вот люди, которые катаются очень далеко на отдых, типа, ты летишь сутки, там отдыхаешь там недельку и обратно сутки. Неужели за обратные сутки дороги не обнуляется
1: такое
2: вся
1: ощущение,
2: твоя...
1: что да, все перечеркивается. Куда сутки лететь в самолете, это жесть.
2: Да,
1: какой бы он комфортабельный не был.
2: Это сильно сложно.
1: То ли дело в поезде.
2: Конечно. Сутки в поезде, это вообще халява. Что-то лежишь. Ну, кстати говоря, вот мы когда сели в поезд, я почувствовал, что ну как-то ты в поезде едешь, чилишь, не обращаешь ни на что внимания, как-то спокойно все, а вот в самолете
1: не боишься умереть каждую секунду, да?
2: Да, в самолете не получается расслабиться, ты там ко всем звукам прислушиваешься.
1: Да, почему мы еще устаем, когда в самолете летаем, мы его держим же руками, за поручни вот это, как схватишься, помогаешь пилоту же вечно. 8-4-9, короче, и вы знаете, кажется, уже есть телефон, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это путешественник точно. Это Юрий Сенкевич практически вам дозвонился. Как вас зовут? Откуда вы? Да. Здравствуйте.
3: Арсен, Ставрополь.
1: Арсен, Ставрополь. Привет. Арсен, вообще как дела? Все в порядке? Все.
3: Ой, да пойдет.
1: Пойдет, да?
2: Пойдет.
1: Ну, там, туда-сюда, там, ну, что-то там, тыры-пыры, да, потихонечку,
2: Арсен,
1: полигонечку.
2: Арсен, где был самое далекое вообще? Вот куда ездил? Mm-hmm.
1: Из Ставрополя куда выезжал, Арсенчик? Давай.
3: В Армении.
1: В Армении. Молодец. Ну... Понравилось в Армении?
3: Да, пойдет.
1: Ну, дай
2: прям
1: бог.
2: Прям сильно далеко.
1: Ты покушал, самое главное. Все нормально?
3: Да, да.
1: Ну, хорошо.
3: Да, да.
2: Все, брат, тогда
1: все,
2: спасибо.
1: Все, давай, давай, береги себя там аккуратненько. Дорогу, когда переходишь, посмотри
2: меня
1: налево.
2: Меня
1: еще,
2: знаешь, что
1: направо.
2: Удивляет? Что раньше же, ну, путешествовать не так легко было, как сейчас. И за путешествия какие-то ачивки же давали. Типа значки там, клуб путешественников были, вот эти вот истории. Типа ты почетный путешественник.
1: Ну да.
2: А ты просто в 5 стран съездил, все, почетный путешественник.
1: А если обратно там отмотать лет на 100-200, там люди путешествовали, там поколение менялось, пока ты до точки Б там доходил, и ничего.
2: Да.
1: Так, 8495-232-1632, давайте про путешествия поговорим. Уже очень классно поболтали, давайте еще одного, здравствуйте. Спасибо. Ну ничего, мы подождем, никто не спешит никуда. Здравствуйте.
2: Ну, кстати, про поколения менялись. Это ж такая распространенная история. Допустим, ты поехал там, какой-нибудь ты боярин к князю на поклон поехал, по пути умер. Обратно поехал тоже там. Алло.
1: Вот, вот человек сразу слышно.
2: 415-я база.
1: Мечтал дозвониться. Вырубай нафиг приемник и громкую связь, старик. Мы тут сейчас в аду находимся.
2: Да.
1: Как тебя зовут? Откуда ты?
4: Артем, Артем. Толка.
1: Понедельник. Это называется понедельник.
2: Он
1: ребят.
2: Еще у колонки сидит, видимо.
1: Не, ну там просто связь страдает из-за громкой связи. Понятно, что
2: скоро
1: это,
2: нам
1: это удобно.
2: Нас заставят принимать звонки за эфир, да, если так и будет продолжаться.
1: Если да, тенденция закрепится. Здравствуйте.
2: Ну алло.
4: Добрый день, да.
1: Добрый день.
2: О, привет, как тебя зовут?
4: Меня зовут Вадим из Рязани.
2: Ага. Вадим.
4: Рязань. Рассказать.
1: Давай.
4: Вот вы говорите, кто дальше всего летал. Вот я раньше жил на Чукотке.
1: О.
4: Регион у нас справа в России.
1: Угу.
4: Вот, и самое далекое летал в Египет. С Чукотки до Москвы примерно 9 часов летал. И 5 часов еще с Москвы до Египта.
2: Ой-ой-ой.
1: Слушай, ну вот как-то, да, нерационально. Это мы здесь в Египет летали, потому что он более-менее вот от центральной России недалеко. А вот на Чукотке, может быть, какие-то другие там курорты
2: неужели
1: есть?
2: Неужели реально так хочется в Египет?
1: Прям сильно так в фургаду захотелось, да, Вадим?
2: Да.
4: Ну вот на Чукотке температура воды летом
1: так.
4: 4 градуса.
2: Ага.
4: Но как-то такое себе удовольствие там покупаться.
2: Ну, в Японию куда-нибудь.
1: Слушай, Вадим, а вот у ребят, которые там живут далеко, у них нет поближе курортов каких-нибудь? Просвети, может быть, там, не знаю, в Корею. Там. А, в Хабаровск.
4: Все-таки, да, там же тоже море и тепло летом.
2: Mm-hmm.
4: Скотч совсем не покупаешь, не позагораешь.
2: А там еще прикол такой есть. Почему-то я когда вот был в Хабаровске, они говорят, там до Японии, типа, на самолет билет дороже, чем до Москвы.
1: Почему?
2: Кстати, оказалось бы, там тебе перелететь через это, что там, Южно-Китайское море или что-то. Ну, короче, вот это, Японское море. Перелететь через него, и ты в Японии. А Москва — это через всю Россию, все равно дороже. Ну, кто-то говорит, даже приходилось летать через, с пересадками. Типа ты летишь до Новосибирска, из Новосибирска уже там в Японию. Ну вот так.
1: Стоило того, вот эта поездка в Египет? Сколько ты летел, во-первых,
4: конечно,
1: оттуда?
4: Конечно.
2: Он же сказал что-то типа, да нет, 9 часов, да, до Москвы, еще 5 потом часов до Египта. Брат.
4: Просто в Египте другие развлечения. На Чукотке что там? Красная икра, рыба.
2: Ну да.
4: А в Египте море, солнце.
2: А в Египте разбодяжный вискарь.
1: Похожий на ретлейбл.
2: Да. Девчонки, которые...
1: И танцы у бассейна, да?
2: Да. Легкие на подъем. Алло.
1: Ой,
2: я понял. Ну, понедельник.
1: Мы сегодня не будем на вас ругаться. Мы и сами такие же. Нормально, нормально. Разойдемся потихонечку к середине недели. Что вялые диалоги. Ну, летал.
2: А неделя-то короткая еще.
1: Да, неделя короткая, времени на раскачку нет. Вы че?
2: Там такой праздник в пятницу. Вообще. На новом радио.
0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
12: Суперхиты.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Хочешь свежие? Включи новое. Новое радио.

0: Здорово, здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Радио Рано, Новозина, Радио Сырхиты, Северный Канал, здорово.
1: Привет, как дела?
0: Нормально.
1: Пять инсультов.
0: Здорово. Что расскажешь интересного, как дела?
1: Интересного? Да никак.
0: Как дела?
1: Я, честно говоря, в такие моменты не знаю, как себя вести.
0: Но это я вот...
1: Это я шалю.
0: Пародирую чувака, который, типа, вот такой вот подбегает, знаешь, так. Ну, вот эти странные люди, знаешь, это которые еще вот так вот в школе, которые ходили вот так вот.
1: Не поднимая рук.
0: Никак руками не шевелили, просто вот так вот.
1: Да, ребят, вот, кстати, у всех в классе же был такой человек, или
0: абсолютно,
1: там девчонка, или мальчишка, кто ходил и вот так как-то наступал. Еще у нас был человек, который наступал на всю стопу, то есть он когда идет вот так вот.
0: Да, и рюкзак у него.
1: У нас же физиология сама по себе так устроена, что вот руки как-то помогают. Не знаю, как-то баланс держать. А как вы так
0: понимаете,
1: что руки не двигаются?
0: Технология помогает баланду держать.
1: Да я понял, я уже поржал. Это хохма, это прикол.
0: А у вас как в школе считалось? Ну, у вас уже было такое или нет, что чем типа ниже рюкзак у тебя, тем круче?
1: Ну, нет, такого не было.
0: У вас такого не было?
1: Мы же с пакетами ходили.
0: У нас-то потому что в школе уже было вот это время, когда лямки ты должен был просто на самый максимум выдвинуть, чтобы вот если вот ты рюкзак несешь на плечах, он вообще по полу должен еще волочиться. Ну, как минимум до жопы доставать. Ну, вот у вас было такое? Поставьте плюс в чат, у кого тоже вот это... Вы застали время, когда это круто было. Еще рюкзак, особенно популярны были рюкзаки, на которых было написано «не прислоняться». Но это вот как типа в метро вот на дверях.
1: Нет, подожди, а что вы там в этих рюкзаках носили-то? Обычно была типа одна тетрадка по всему, да и все.
0: В смысле вообще-то? Тетрадки на все предметы.
1: Да? Ну какой ты глянь. Не, ну ладно, не у меня. У меня тоже было все нормально. Просто у пацанов, которые забивали на учебу там класса к девятому, у них там была тетрадка, ну, может, там вторая какая-нибудь, и все. А учебник можно у кого-нибудь отжать всегда.
0: Я не забивал.
1: И пакет Рибок, на котором написано. Нет, или Марианна, вот, или Мальборо.
0: Ну, это ты совсем уже из...
1: Да, да.
0: У нас вот были рюкзаки «не прислоняться» очень популярно, потому что Санкт-Петербург и на дверях всегда в поезде, в метро было написано «не прислоняться». И вот на рюкзак вот эту надпись сделали, и было прям, ну, одно время это было так же круто, как вот эти, знаешь, помнишь, были штаны вот эти, Disquiet вот с этим вот, с этой матнёй низкой вот так написано было.
1: Ну да, и с надписью с этой.
0: Да-да-да, вот эти вот Денис Симачёв.
1: Это где-то 2007, так 2008, мне кажется.
0: Ну, что-то чуть попозже, наверное. Ну, да. Такая мода была на всех. Четкие носили на одной лямке. Ну, да, но на одной оно вообще должно... Вот об пятку тебе рюкзак должен биться.
1: А, типа, если ты носишь нормально, да, вот как на двух лямках...
0: Ну, ты ботан, лох,
1: ты
0: просто.
1: Ботан, лох, и получи поджопник.
0: И чмота, да, вонючая.
1: Да,
0: урод
1: вот,
0: просто.
1: Вот почему я их получал.
0: Ну, конечно. Я тебе говорил, надо было за рюкзак чуть подприспустить.
1: Все, но уже не вернуть тебе хрена.
0: Ну, да. Ну, хочешь, я тебе подарю рюкзак, не прислоняться, будешь носить его.
1: А что я в нем буду носить теперь?
0: Свой тяжелый характер.
1: И лекарства,
0: да.
1: Судя по возрасту.
0: Ага, от давления, ревит, витаминки вот эти.
1: От давления твоего авторитета надо мной.
0: Все правильно.

0: Читаю огромное сообщение, куда самое далекое вы ездили. Мы сегодня такую тему обсуждаем, как куда дальше всего вот вы выезжали из дома. И там сообщение что-то США, вот это Куба. Но это сразу всех забанить. Берите пример с меня. Самое далекое, куда я ездил, это Хабаровск. По стране. Вот это вот все за граница, оно нам не надо. У нас вот тут вот все ей как полагается.
1: Тем более там черти что с именами.
0: Конечно.
1: Вот за границей есть имя Пиджой.
0: Пиджой, а вы знаете, как это переводится вообще?
1: Так нет, за границу-то ездит. Для чего, Артем?
0: Чтобы посмотреть, как у нас сравнить.
1: Чтобы сравнить и понять, что у нас дома все есть. Что Хабаровск лучше любой за границей.
0: Абсолютно.
1: Условный Хабаровск.
0: Абсолютно.
1: Так, что там еще?
0: По новостям пробежимся. У нас сейчас рубрика новости. Гоу. Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за слово «обезьяна», предупреждают юристы. Если назвать так человека, например, в комментариях в соцсетях, это может быть расценено как оскорбление. Штраф для физлиц составляет до 10 тысяч рублей, для должностных до 100 тысяч, а для юридических до 700 тысяч рублей.
1: Слушай, ну...
0: То есть, если я, например, написал со своего аккаунта тебе в комментариях, что ты обезьяна, я 10 тысяч рублей плачу, а если я написал с аккаунта нового радио, то 700 тысяч.
1: Получается, я на соточку-то на это самое наговорил в эфире. Сколько раз я...
0: Меня обезьяной называл.
1: Признаюсь.
0: Теперь... Мы можем на месте решить, если ты хочешь.
1: Не только через суд. Не, погоди, а я должен постучать в этом случае?
0: Ну, конечно, если тебя оскорбили...
1: Я должен пойти маляву написать.
0: Ну, типа, за оскорбление, да.
1: Ага. А если я прошу прощения просто?
0: Если бы я каждый раз стучал вот за оскорбление, я бы уже жил, наверное, в пентхаусе, и у меня было бы миллиард их вообще.
1: Ты бы жил в пентхаусе из бабла.
0: Конечно, там у меня бы столько денег было.
1: Вы прям никого послать нельзя уже.
0: По поводу, кстати, пентхауса из бабла, я смотрел тут у Гео выпуск про Гагарина. Ну, как смотрел, я уснул сразу же в начале, но...
1: Ну, на корочку записалось, я понимаю.
0: Да, ну, там это. И в комментариях там написал человек, я не помню, кого конкретно, короче, какого-то, видимо, ученого или кого-то. Я вот не хочу имя называть, потому что я не помню просто. Спросили, в чем вообще подвиг, основной подвиг Гагарина, и он сказал, ну, вот представьте себе, что вы на 11-этажном доме из топлива, наверху небольшая капсула, в которой вы сидите, и внизу кто-то со словами «Юр, ты обязательно вернешься», поджигает это.
1: Да.
0: Вот это.
1: И причем ты первый, до тебя еще никто этого не делал.
0: Да.
1: И как бы гарантий никаких.
0: Абсолютно. Такая новость еще. Чтобы взять однушку в ипотеку, нужно зарабатывать.
1: Это где, в каком городе, не написано?
0: Ну, написано в Москве, ладно, да. Чтобы взять однушку в ипотеку, нужно зарабатывать 380 тысяч 500 рублей в месяц. Это требуемый доход для покупки квартиры в Москве. Однушку, я напоминаю. То есть однушку, чтобы зарабатывать, чтобы купить однушку, где ты даже не поместишься с семьей, нужно 400 тысяч в месяц иметь. А если ты двухкомнатную хочешь, то для выдачи ипотеки, то есть это для того, чтобы просто ипотеку тебе одобрили, ты должен зарабатывать минимум 563 тысячи рублей. Это даже не чтобы пойти за наличку купить, а чтобы тебе одобрили ипотеку под 30% на 80 лет.
1: Может быть, там как-то, не знаю, стартовый вот этот начальный взнос влияет. Это, наверное, для тех, кто вообще с нуля.
0: Ну, не знаю, наверное. Но давайте так, этот вот первый взнос, это, ну, такое эфемерное понятие, на

0: Который ты копишь всю жизнь, как будто бы, потому что ты такой, ну, у меня сейчас есть на первый взнос, потом такой, не хватает, есть на не хватает. На него всегда не хватает, то есть у тебя вроде больше денег становится, а на первый взнос тебе все равно не хватает никогда. Ну, ты прикинь, то есть мне не очень понятно, вот мне, чтобы купить квартиру в ипотеку, мне нужно прийти и заплатить первый взнос там, ну, 1.5-2 ляма, да, где-то.
1: То есть
0: не за 1.5-2 ляма купить квартиру, как вот мне хотелось бы, а просто только это вот залог того, что ты готов взять ипотеку.
1: Риэлторы поправят, что не 1.5-2 ляма, я думаю, а пятерочку минимум. 5 миллионов.
0: 5
1: желательно побольше. Поправьте меня, ну по ощущениям, да, потому что там я пробовал...
0: Ну, подожди, ну однушка там 15 стоит, не треть же однушки.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Мне кажется, ну где-то 1.5-2 ляма. И то есть это не квартира, это только гарантия того, что ты...
1: Влетаешь в эту движуху,
0: Влетаешь, да. Офигеть просто. Как выгодно получается. И они сидят сейчас где-то вот эти вот свои, в своих квартирах, которые им там досталось бесплатно. Вообще. Так, идем дальше. Чуть телефон аж не уронил. Новости из мира гейминга. 2 года назад один геймер пообещал, ну, это, видимо, в шутку просто, но вот такая вот формулировка была, пообещал держать свою бабушку в клетке, пока не выйдет ремейк игры Resident Evil Code Veronica. Сразу после анонса игры парень радостно сообщил, что старушка, наконец, свободна. Однако ее радость продлилась недолго. В комменты пришел официальный аккаунт Resident Evil и посоветовал не спешить с освобождением бабушки, потому что релиз состоится только в 2027 году. То есть это Resident Evil пришли в коммент, сказали, подожди, не выпускай пока, мы еще только это анонс был, и игра еще не вышла. Так что вот.
1: Да. А разве можно людей держать в заперти?
0: Ну, это же, наверное, фигура речи просто. Я не думаю, что он реально бабушку закрыл.
1: И по-настоящему.
0: Но меня радует каждый раз, когда какие-то крупные компании, ну, с юмором как-то относятся, вот, в комментариях и еще где-либо. Это круто, это молодцы. И еще вот такая новость на сегодня, последняя. Кошки помнят обиду в течение 5 лет. Животные запоминают негативный опыт на долгие годы, если случайно... Наступить коту на хвост, громко крикнуть или напугать, он может избегать вас годами.
1: А вот что он так, они косятся-то обычно, да, подозрительно зырят.
0: Конечно, а это, кстати, и правда, я помню как-то это, что-то у бабушки новая кошка какая-то появилась, а я, ну, как с возрастом, ну, реже и реже приезжаю, понятное дело, и вот как-то я так что-то приехал, и там кошка была у нее новая. Я даже не помню, как я ей не нагрубил. Короче, просто, видимо, я ей не понравился. Может быть, я там как-то там посмотрел не так или что-то.
1: Поел из ее миски, скорее всего.
0: Да. И потом каждый раз, абсолютно каждый раз, когда я приезжал к бабушке, там раз там, в год, раз в 2 года, кошка эта сразу же под кровать. Она запомнила, ты прикинь? А мы вот думаем, что они тупые. А она запомнила. И они хранят обиду 5 лет. Вот ты наступил ей... И она все, 5 лет тебя не простит никогда. Ты хоть цветы приноси, хоть конфетки с коньяком. Нет.
1: Цветы.
0: Ну а что? А как еще извиняться? Ну кошка же, она что,
1: маленькие
0: женщина?
1: Цветы.
0: Ну они же тоже любят. Ну она их поест. А вот как извиняться реально перед котом?
1: Ну как-то поговорить, обсудить там.
0: В чате.
1: Не, коты тоже, извините меня, сколько раз было написано
0: абсолютно.
1: В тапке. Тоже как бы есть вопросик.
0: Я тоже храню обиду, так что...
1: Так что мы квиты, да.
0: Абсолютно. Так что, а напишите, вот как извиниться перед котом? Вот как вот вы бы извинились? Какую-то еду, ну банально, хочется что-то необычное. Может быть, хотя бы какой-то рестик в Москве-Сити наверху, и ты вот ей так кладешь эту мисочку. Ну надо же красиво как-то, как перед женщиной.
1: Да, пытаюсь какой-то каламбур придумать, не получается.
0: Или какое-то, вот знаешь, обычно мужики, чтобы перед женщиной извиниться, они вдруг ей предложение делают. На сцене, ну, на да, концерте это... у Басты.
1: Или привезти ее в гипермаркет Кашан и сказать, что выбирай, что хочешь. Ну такая вот.
0: Молодец. В гипермаркет Гашан.
1: А это к чему?
0: Ну... Это вот если бы у Гоши Куценко был свой продуктовый.
1: У Гоши Куценко,
2: да. Хотел сказать. Привет, я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: правилам. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
0: Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
7: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
9: И Пекин Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.

0: radio.ru.
1: Ой, так, тут это быстрый выход, просто рубрика «Песни на определенные случаи жизни». Вот я подумал, сегодня понедельник, тяжелый понедельник, там еще жара вот эта вот, она выматывающая.
2: А прям чувствуется, да, и по нам, и по слушателям тоже, все да. Какие-то, и по соцсетям.
1: И хочется
2: тяжело,
1: вот взбодрить, вот, чтобы, ну, эта песня скорее для парней, чтобы вот бро, он шел прям вот так вот и сиял. Песню, под которую девочка может идти и сиять, поставим чуть попозже, а Настя, царица, пока... Ну, вот такую вот песню, чтобы братишка, вот он шел, вот он вот так вот по городу и чувствовал, что вот он вот прям, ну, вот он король сегодня. Вот он идет, и все взгляды на него, он вот в этой, в куртке в своей, в легенькой, в такой красивой, либо в какой-нибудь футболке, в такие у него кроссы белые.
2: Но когда вы идете по улице, и все взгляды на вас, это не всегда хорошо.
1: Не всегда.
2: Может, вы без штанов.
1: Да, либо вы ночью на платформе грязи воронежские. Как у меня было. Ну вот, чтобы типа братишка вышел на улицу, и вот это вот его день сегодня. Девочки, пока посидите, отдохните. Посмотрите на братишек, которые идут под эту музыку сейчас. Такая вот песня.

0: Я знаю, что подумал, Кирилл, вот нам легче с тобой работать, чем диджеем на мероприятиях каких-то, потому что у нас с тобой есть возможность продать песню. Он-то молча ставит ее, просто поставил, и там каждый, кто как хочет, под нее уже... А мы можем каждую песню продавать прямо. Ну вот, по сути, ставил песню, поставил, и она...
1: Только продай мне песню Виктории Дайнеко «Стоп, куда же я иду».
0: Ну смотри, следующая песня для тех, кто вообще... Короче, обожает Викторию Дайнеко.
2: Умеешь ты продать.

0: могу не зачитать сообщение под эту песню. Здравствуйте, новое радио. Передайте привет моей бабушке Зинаиде. Сегодня у нее день рождения, исполняется 79 лет. С днем рождения, бабушка. Скоро приедем сейчас в Большой Атне, Татарстан.
1: Все, поздравляем.
0: Поздравляем, что ты вдруг бабушку. Решил? Ну, что под такую песню бы бабушку не поздравить? Да просто, бабушка тоже, моя бабушка, привет. Она тоже, наверное, слушает. Так что...
1: Ну, бабушка только остается тебя по радио слушать.
0: Ну да.
1: Хоть бы сгонял разок.
0: Так она скоро еще и посмотрит меня, может, по телевизору, вот я же ходил.
1: Все равно видишь? Это не то для бабушки.
0: Не то,
1: тебя пощупать
0: не
1: бы, то. Вот что самое.
0: Так а что вот, она
1: не,
0: же...
1: Не, а бабушка, блин, тоже, кто кого любит больше, могла бы прискочить маску, правильно?
0: Как-то да, что-то кто виноват, что как-то вот, ну, вот она вот... В Перми поселилась почему-то еще с детства.
1: Ой, ты знаешь,
0: можно было бы...
1: Однажды моя бабушка, ее уже нет, вот 2 года как, с небольшим, послушала наш эфир. Вот ей было 80 лет, она послушала, как она меня отчитала.
0: Реально?
1: Ага. Это еще было прям на заре 1+1. Это как можно? Это как можно такое говорить? Трусы! Она говорит, трусы! Кирюша, мы тебя так не воспитывали. Было, знаешь, как стыдно?
0: Да?
1: А я даже не говорил это слово, это мой напарник говорил.
0: Сейчас, отбивочка.
2: 1+1. Калинин и Райтраун.
0: Надо... Так это видишь еще, это сейчас мы какие-то слова пытаемся блюрить, допустим, говорим вот так. А раньше-то мы прям говорили, произносили как есть.
1: Да, как подошли коллеги из нового радио «Орел» к нам за, ну, за эфиром, скажем, на концерте на Кудыкиной горе и сказали: «Привет, это я, типа, руководитель Орловского филиала, вы у нас на эфире сказали слово «мем».
0: Да.
1: До сих пор уже 3 года прошло.
0: Прикинь, они
1: отойти не могут.
0: Да, То есть для них это прям было событие, они это обсуждают.
1: А где это было бы? В Институте культуры там? Ну что-то.
0: Планетарий вроде.
1: Не, планетарий это в Нижнем Новгороде было, а в Орле, то ли в учебном заведении мы были.
0: Что-то да, какое-то типа было, какая-то филармония какая-то, да. Ну что-то было типа Институт культуры, да.
1: Он до сих пор обсуждает.
0: Прикиньте, реально, то есть мы сказали слово, которое имеет вполне себе медицинский. Термин,
1: ну, как мы сказали.
0: И медицинский подтекст.
1: Я уже не помню, но, скорее всего, вряд ли я это сказал.
0: Ну, слово...
1: Ну, что это, как, явление есть, а слова нет,
0: что ли? Ну, так оно же, типа, это просто медицинское слово, вот, которое обозначает там вот... вот
1: ну, ладно, все понятно.
0: Семена...
1: О, господи, да все, ладно.
0: Да, я это, видимо, в эфире сказал. И вот они это помнят уж аж 3 года вообще.
1: Не, видимо, а еще как сказал.
0: Ну, так потому что они... Мы у них это сказали, а у них все остальное время, что ведущие говорят... Здравствуйте, прочитаем. Итак, это рубрика «Читаем сообщения, приветы», передаем большие приветы всем из этого, вот, которые сами они пишут.
1: И тут приехал рэпер Батлер и сразу...
0: Да, показал им как надо.
1: Да, наткнулся тут на одну заметку, ты об этом говорил неоднократно, я бы хотел еще раз заострить на этом внимание одного именитого психолога, который говорит, что, вот я себя узнал, что люди, которые постоянно думают, что надо что-то делать,
0: ага.
1: Это прям конкретно диагноз.
0: Шиза.
1: Это тревожники, да-да-да. Угу. То есть, типа, когда за окном белый день, а ты дома, и вот чувство вины, ну, вот как у меня.
0: Да.
1: Это прямой путь, как это самое?
0: В дурку.
1: В дурку, да.
0: Да.
1: Потому что главная соль жизни — быть счастливым,
0: да.
1: Как говорит психолог. Если вы счастливы, лежа на диване, если на нем лежите, значит, и кайфуете дальше. А вот это постоянно... Тяга куда-то бежать, что-то делать, успеть побольше всего за день.
0: Ага.
1: Тем более, смотри, какое солнце, пошли туда, сюда, это, посетим это. Если это через силу,
0: да.
1: Тогда нафиг оно и не нужно.
0: Ну, конечно.
1: А вот ощущение, что жизнь утекает, понимаешь, как песок сквозь пальцы, и ты постоянно куда-то рвешься.
0: Мне кажется, это еще наследие вот этого воспитания, когда говорили делу время, потехе час, типа, что ты должен как будто бы всегда работать. Ну и в целом же, конечно, Советский Союз на чем строился, что все рабочие...
1: Все работали, да.
0: Все
1: человек это единица, да, винтик механизма.
0: Шестеренка должен работать на благо. И вот за счет этого, что нас вот тоже так воспитывали, что надо работать. Поработал, потом уроки вначале все сделал,
1: ну, стать,
0: потом
1: да.
0: можешь 10 стать минут
1: Я
0: прям
1: в тюрьму сажали да. людей за то, что они ничего не делают. Сейчас другое, правда, если ничего не делаешь, то у тебя нет денег, и ты умер в канаве от голода. Тут как бы тоже немножко
0: но,
1: давит.
0: По крайней мере, сейчас у тебя есть выбор. А там, если ты ничего не делал, ты в канаве не умер, тебя покормят, но в тюрьме.
1: Ну вот и что делать? Вот я прихожу с работы, у меня свободное время там, да?
0: Да.
1: Я вообще не могу. Обязательно встану куда-нибудь, что-нибудь пойду, там же, не знаю, там посуду, там, не знаю, расставлю.
0: Нет, иногда я согласен, там... иногда свербит что-то по дому.
1: А, даже
0: сделать.
1: У тебя свербит?
0: Нет,
1: иногда.
0: Но оно свербит скорее у меня после того, когда, знаешь, я неделю лежал вот,
1: а.
0: И... А иногда прям, слушай, нет, когда, блин, как объяснить? Иногда, да, действительно свербит, хочется что-то пойти там, что-то поделать, но оно быстро проходит. То есть ты быстро что-то поделаешь минутку и сразу такой, ну все, я доволен. Кстати, как ты сказал, что самое главное быть? Как
1: счастливым. Ну это что за диджей? Я не могу. Ну просто на мероприятие.
0: Абсолютно.
1: Можно вас позвать на свой 800, юбилей?
0: 800 тысяч.
1: 800 тысяч. Мы еще походим, посмотрим.
0: Хорошо.

Ребята, я сейчас в чат скину фотографию, которую я сделал на мероприятии, на которую мы ездили, чтобы вы понимали, вот насколько для меня важен кадр. Я полчаса дежурил, чтобы сделать эту фотографию. Реально, не меньше точно. Минут 30 я там стоял, ждал, пока вот произойдет то, что произошло на фотографии, и я сделал это, причем даже не с первого раза. Я сейчас скину, а вы зацените. По-моему, фотка просто имба, реально.

И чтобы вы знали, даже не пришлось Дракарис кричать, чтобы произошло то, что произошло на этой фотографии. Там есть люди, которые включают, но в определенные моменты пришлось реально полчаса стоять там и вот ждать. Еще меня всего керосином опрыскало, но это так.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсиков.
15: Но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
16: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-03-44-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28, строение 4.
17: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026.
22: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум на новом радио.
23: Ничего. Это понедельник. Понедельник. Все поймут. Ничего
24: тут
23: страшного.
24: Тут наехали, представляешь, на мои творческие способности. Вот человек написал. Кто? Артемий, Красногорский парк, не в рифму все. Ладно, Олег там в концовке вытянул. То есть вы мне, южнопаркологу главному, решили рассказать, как песня в Южном парке должна звучать. Вот я просто покажу вам. Во-первых, я текст писал. Во-вторых, там идеально подобраны слова, чтобы полностью было... по строению и по рифме, которые отсутствуют, как в оригинале. Вот как в оригинале звучит, вот просто мы послушаем сейчас. Вот, пожалуйста, найдите там рифму, ладно, пожалуйста, хоть одну.

0: И, ну, это в конце, в песне там
1: это,
0: было.
1: Это Артем сам сделал, в конце там не было.
0: Да, и вот, пожалуйста, и вот наша версия. Вот найдите тоже, вот отличие.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Ну и я даже наоборот скажу, я еще и рифму добавил. Доберусь до Красногорска, как бы не было мне жестко. Хотя в оригинале там рифмы не было.
3: Да, ну типа можно было доберусь до Красногорска, как бы не было там мне грустно, например, или что-то.
2: Ну
3: было
2: да.
3: Бы больше тем. Олег, а что, как, когда ты вот заткнул рот ладонью, что ты там говорил?
4: Я же с вами не дружу. Что-то
3: а,
4: там серьезно?
3: Там
4: вкинул,
3: прям
4: да.
3: Текст был? Ничего себе.
2: А, прикольно.
4: Ну, я старался передать так, чтобы реально вот это вот...
3: Ну-ка, сделай так сейчас.
2: Ну, а там же мы же как-то обсуждали, что там каждый раз у Кенни был какой-то определенный текст, и он вообще там был какой-то, типа, каждый раз пошлятина, типа, вот там... Мне нужно больше там девчонок с огромными там этими.
4: Ну, потому что иначе, да. Иначе это звучало бы просто как и никакого контекста даже не вложено.
2: Пишут, все в рифму было, все там в рифму. Ну да, наверное, Temptation и South Park очень рифмуются. Вот, пожалуйста, где тут текст?
4: Ты неправильно сказал. XXXTentacion.
2: Я, кстати, вначале так и думал, что его так и зовут. XXXTentacion. Когда он только появился. Вот. I'm gonna dance up, I'm gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble for without temptation. Ну, time и temptation, прям рифма сильная чувствуется. И вот дальше, behind и how your neighbor тоже вообще прям рифма, рифмуется. Вот так.
3: Есть такая еще песня такая популярная. Happy Nation, XXXTentacion.
2: Да. 8495-232-1632. Звоните прямо сюда, right now.
4: Мы, а что вы сегодня обсуждаете?
2: Мы сегодня обсуждаем, как насколько ты далеко выбирался из дома. Самая дальняя точка от твоего дома, где ты был.
4: Каждый вот. День из Софлина в Красногорск.
2: Ну, ты да. А вот ну, на самом деле, где дальше всего ты был?
4: Дальше всего в Сочи. Вот единственный раз, когда я вот выезжал.
2: Но не далеко. Сильно далеко ты.
3: Но все равно, для него но, далеко.
2: А, да.
3: А в ту сторону не ездил?
4: Не.
3: Я показываю пальцем.
2: В Норвегию.
4: Не было.
2: Не было.
3: Ну, у тебя все
2: ну
3: впереди.
2: А куда бы ты вот хотел?
3: А мне кажется, он хотел бы поспать.
4: Да, вообще, на самом деле, хочется поспать. Даже вот сегодня проспал.
3: Ну, допустим, чуть-чуть. Вот люди ездят там в теплые края, там на Сушилы, на Мальдивы. Там. Или там по России хотел попутешествовать, может быть.
4: Мне, знаешь, мне очень некомфортно из дома выезжать. Вот я как заметил, вот когда я в Сочи отдыхал неделю, и я помню, у меня прям тревога была, что мне очень хочется вернуться домой, как будто я что-то забыл. Но я понимаю, что я ничего не забыл.
2: Теплый стан — это когда тебе солнечный удар дал, и ты стоишь вот так, не шевелишься. Ну, типа стан, понял? Так, у нас звонки есть. Стан — это, короче, в играх, когда ты как-то тебя...
4: Стэн — это из Южного парка.
3: Ребят, ну вы хохмите сегодня прям просто наперебой. Давайте 8495-232-1632 поговорим с нашими дорогими друзьями.
2: Перебой и перегерл.
3: Потрясающе.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Привет, как тебя зовут?
5: Меня зовут Александр.
2: Александр, рассказывайте, пожалуйста, где самая далекая точка, где вы были in life your...
5: Самая далекая точка, где я был, было в 2008 году, и мы с семейством летали на Бали из Сибири. Это было жесть. Ну, в плане перелетов.
2: Ага, почему?
5: Было 3 пересадки. Ой. Первая в Китае. Вторая в Малайзии, потом еще на дозаправке какой-то маленький аэропорт в Индонезии, ага. И, честно, 18 часов лететь, ну, такой...
2: Ну, вот и что, ты не тильтанул вообще от такой поездки? Не легче ли просто было куда-то съездить? Ну, вы же там так или иначе просто на пляже лежали.
5: Слушай, я в тот момент был достаточно тинейджер, и меня никто не спрашивал. Но родители, я скажем так, компенсировались тем, что мы находились на острове 21 день.
2: Ну и плюс еще, видишь, когда ты тинейджер, легче дорога воспринимается. Вот у нас Олег ездит 2.5 часа на работу. Я вспоминаю, что я в его возрасте тоже спокойно мог 2 часа на работу ехать, меня вообще не напрягало. А сейчас, конечно, нет, уже извините.
5: А ты вспомни какие-нибудь соревнования, если ты ездил по плаванию.
2: Да там вообще, ну конечно. Так что нет, было нормально.
5: Есть классный лайфхак, я его недавно открыл для себя на долгие путешествия, если ты едешь в самолете или в поезде. Угу. Я установил себе на планшет игру такую, Герои 3. А-а-а. Ты просто открываешь катку и на 8 часов уходишь куда-нибудь. Угу. На среднем.
3: А что 21 день вы на Мальдивах были? У тебя что, родители это самое, на Бали, олигархи, что ли?
2: Аллигаторы, да.
5: Слушай, тогда это не такой был раскрученный отдых, на самом деле, и тогда там даже русской речи не знали, поэтому...
3: Это могли в 90-х, наверное, да, в конце 90-х, что ли?
5: Нет, 2008.
3: Ну ладно.
5: ну, почти 20 лет назад. Это сейчас туда, наверное, стоит целое состояние слетать.
2: Брат, это для тебя. Это для тебя. Кирилл не играл в героев в третьих, кажется.
3: Не, я не любил, да.
2: Эх, ну ладно, брат, но давай он пока. Да он зашарит, у него сейчас GTA 6 там установится, и он там вообще. Я говорю, я он уже в Atomic Heart там играл, вообще ежиху убивал, я про нее год потом слышал после этого, даже недавно.
4: А я же однажды в школу не пошел из-за того, что я в героев играл.
2: Да? А я однажды в институт не пошел, и потом еще отчислился, поступил, и опять не пошел из-за того, что я в
3: Доту. Нет, у меня, кстати, зря вы ржете, у меня была эта игра на компе, я просто не понял, в чем прикол, да.
2: Я, честно говоря, на прохождение тоже никогда не играл. Я не понимаю, там надо за нескольких героев сразу играть, за одного ты собираешь ресурсы, за другого там что-то только дерешься, там же ограниченные ходы. Но я всегда брал просто одного, вводил себе код на архангелов и погнали просто.
4: Там коды были?
2: Конечно, ты что, на деньги. И просто покупаешь себе бесконечное количество архангелов и просто бегаешь. Не, меня вот завораживало почему-то вот. Там дизайн как будто идеальный какой-то. Там все животные так круто нарисованы. Так что имба.
4: Красивая игра, особенно для 99-го года. Это вообще, прям прикиньте, она моя ровесница.
2: Офигеть. Ну все, тогда...
3: В 99-м году я мечтал о 99-й уже.
2: Да.
3: Пока вы там в игрушки играли.
2: В 99-м он уже считал так, так, сейчас еще пару лет поработать, и пенсия, нормально. Алло, привет.
4: До сих пор так думает.
3: Как вас зовут?
2: Привет. Алло, привет, как тебя зовут?
0: Меня Алина зовут.
2: Алина. Алина, рассказывайте, пожалуйста, вот из Новосибирска, вы куда самое далекое ездили, пожалуйста? Спасибо.
0: На машине через Москву, в Крым, потом в Сочи на Розу Хутор и через Краснодар, Волгоград, обратно домой.
2: Ну, в итоге по России, тем не менее.
0: Да.
2: На машине... Мы это одобряем.
3: На машине это когда мужик твой 14 часов за рулем, а ты бутербродиками его кормишь на пассажирском сиде, правильно?
0: Да.
3: Угу. Ну, так-то классно, конечно, ездить.
2: И еще когда постоянно говоришь, что тебе надо остановиться в туалет, и он бесится еще.
0: Нет, вот с этим, кстати, проблем нету. То есть, как бы у нас уже такой маршрут составленный до заправки. И вот, что хочешь, что и делай, жди заправку.
2: Кирилл, а вот ты как автомобилист, я потому что слабо себе представлю, что я вот типа 15 часов рулю. Это же дико сложно.
3: Это жесть, да.
0: Нет, ну не 15.
3: Ну там с перерывами они останавливаются.
2: Ну ты вот едешь просто вот и на дорогу 15 часов смотришь.
3: Это жесть, я ни за что, я не соглашусь никогда.
2: Просто когда играешь 15 часов, у тебя там что-то меняется хотя бы.
3: Вот если твоя супруга, вторая половинка, с правами, вот когда ты можешь поменяться с ней, это прям ок. А там кто-то 4 часа... ты с правами? Но все равно ввел
0: я
3: он, да?
0: Ну, да.
3: Ну, класс.
2: Ну, потому что ты перед поездкой предусмотрительно дерябнула, и тебе не надо было за руль больше.
0: Нет, мы не пьем.
2: Одобряем мы такое. Молодцы.
0: Здоровый образ жизни. Мы играем в игры, ребенок сзади едет, мы поем песни, играем в игры какие-нибудь.
2: Какая хорошая семья, не пьют, путешествуют по России.
3: Да нет, здорово. А какие игры прикольные, вот расскажи, для длинной поездки?
0: Ну, самая наша любимая игра, которая вообще ходовая, это просто игра слова. Понятно. Просто вот на какую букву окончание, любое слово. И мы пришли к тому, что иногда мы просто не знали, какое слово подобрать.
3: Да, слова заканчивались.
0: А
3: у тебя закончилось...
6: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Реклама.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
9: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
10: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»?
9: Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Спрашивают, зачем так жестко тетю последнюю слили? Да мы не сливали, там время подходило, реклама должна в определенное время выходить. И вот это время уже подходило, и поэтому надо было быстро сворачиваться.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Так, ну что, значит, отправил я на выходных своего друга с его женой на концерт Кимару, на который я не попал, а билеты-то у меня были, и вот они сходили и говорят, по-моему, мы вообще самые молодые, кто здесь на концерте. Ну, есть такое, конечно, контингент, точнее, публика, все-таки контингент в других местах, не на концерте Кимару, точно. Да. Публика и на Флорайде была тоже... Ну, миллениальская, так скажем, зумеров и поколение альфа там я практически не видал. Ну и какой смысл им туда идти? Ну, на Кимара та же история, в общем. Ну, говорит, клево было, так довольно добренькие, теплые концерты вообще.
3: А зачем вообще разделять как-то по возрасту публику на концертах?
2: Ну, ну интересно.
3: А,
2: же.
3: Просто так, просто... в порядке наблюдения.
2: А я такой, как бы, я же любознательный человек. Я вот всегда, допустим, если какое-то необычная фамилия, я обязательно спрошу происхождение фамилии. Ну, откуда она там, из какой страны. Вот мы ехали, допустим, с мероприятия до станции, до вокзала, я там водителя спрашивал, а вот это что за монастырь там, а вот тут вот что было там. Ну, интересно. Мне интересно просто. Угу. Я вот, я понимаю, наверное, может быть, даже, наверное, немного неэтично спрашивать там про фамилию, но я вот всегда спрошу. Ну, мне кажется, и человеку тоже приятно рассказать, что там у него фамилия.
3: Ну, или, например, интересна. У человека ржачная фамилия, поржать над ней.
2: Например, типа, какая?
3: Ну, да не хотелось бы. Эти люди сейчас слушают.
2: Так что вот, я любознательный.
3: Иногда бывает, ты знаешь, человек фамилию, и прям не можешь держаться, как не спросить, чего? Что? Реально? Ты что, ржешь? Нет? А человек всю жизнь
2: реально
3: такой
2: реально Селиванов? Как у меня, да.
4: Внимание, шутка.
2: Давай.
3: Пожалуйста.
4: Сушеные кеймары. Не каждая выстреливает.
3: Ну или там кольца кеймары.
2: Это Валера клипа, это на мультик. Вот, он уже как сценарист. У нас Валера сегодня здесь, который мультик рисует Красногорский парк, потому что мы по понедельникам что-то озвучиваем. Я думаю, что Валера слушает эфиры уже не просто так, он, знаешь, клипает прям кусочки, да. Которые, ага, вот это на мультик оставим.
3: Или вот исполнитель песни Let's Go, ну так, игрался там с ребенком и укусил его. Это был кеймариный укус, например.
2: Ну, так. Нет, Майкл Джексон игрался с ребенком, кеймару не игрался. Ну, по крайней мере, я не пойман был за этим.
3: Этот человек, Олег, оценивает твои шутки.
4: Ну да. Нет,
3: прошу заострить на этом внимание.
4: Ну, шутки вообще не острые.
2: Ну, такие типа. Я не могу сделать полностью, потому что у меня не берут пока высокие за горло.
4: А низкие тебя за горло берут? Сам такой.
2: Но, кстати, вот мне всегда было интересно, а у Майкла Джексона есть доступ к слову на букву N? Ему можно говорить это или нет? Ну, он же, по сути, уже под конец-то он белый был.
3: Ну, во-первых, уже не важно, конечно.
2: Ну да, но тем не менее.
3: Конечно, да.
2: Был, думаешь?
3: Думаю, да.
4: Николай.
2: Шамон. А мы вообще-то...
3: Это ладно. Федеральный эфир, да-да-да.
2: Ладно, тогда давайте песню слушать.
4: Шамон.

0: ладно, ладно, я пошутил, вы
1: что? Новое на новом.
2: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
3: Ну, достойная замена, откровенно говоря.
0: Бесспорно. Вдох, тихо, нежно. Портал в комментариях открывается через 3, 2, 1.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Давай. Да чё, в целом, как бы тоже, действительно, если так посмотреть, то и да.
3: Есть, кстати, одна телега, которую я тоже прогнать хотел. Я забыл ее совсем, хотя я даже себе записал. Я показывал Кириллу свои заметки, как я какие-то мысли фиксирую себя в избранном, чтобы потом обсудить на радио. И вот я тут зацепился за одну вещь. Вот есть, может быть, у вас какие-то бармены там в чате или кто-то. Зачем всегда в коктейль, когда вот ты заказываешь какой-то коктейль, даже безалкогольный, не обязательно алкогольный, кладут две трубочки? Зачем две? Вот Кирилл говорит, это из-за того, что плохо тянется через одну. Я считаю, что, мне кажется, в этом есть какая-то маркетинговая история, что через две трубочки ты просто быстрее выпьешь и перейдешь еще за одним. Вот у вас есть какие-то специалисты? Две трубочки кладут. Во-первых, это
2: да
3: не экологично.
2: У меня есть Бартес, мой друг, он бармен в прошлом.
3: Да? Угу. Это не экологично две трубочки класть. И, во-первых,
2: хочешь,
3: наверное...
2: Позвоню.
3: Давай. И, во-первых, это не дешево. Кладут две трубочки. Это забота, чтобы я побыстрее выпил? Или наоборот, они хотят, чтобы я быстро выпил и вернулся, заказался.
2: Мне кажется,
3: еще.
2: Сейчас, подожди. Роман, ты в прямом эфире. У меня вопрос у Райтрауна к
3: да.
2: тебе.
3: Да, дай можешь? Трубочку,
2: сейчас,
3: пожалуйста.
2: Сейчас я тебе передам трубочку.
3: Ага. Алло, Бартес, привет. Привет. Во-первых, Илюхе привет. Всем. Ты что, спишь, что ли?
4: Нет, работаю.
3: Работаешь. Смотри, короче, у нас такой вопрос. Смотри, Кирилл сказал, ты бармен в прошлом. И вот я обратил внимание, что во все коктейли почему-то две трубочки кладут. Это с какой целью? Чтоб, типа, забота, что потому что через одну трубочку хуже сосется? Или наоборот, типа, чтоб я быстрее выпил и за вторым пришел?
4: Нет, да, ну, просто лучше раскрывают через две трубочки. Надо чаще это делать в гамахе.
3: Я ничего не понял.
5: Так, Бартес, тихо, соберись.

0: Еще раз проговори, значит, зачем две трубочки?
1: Да.
2: А вкуснее.
1: А, вкуснее?
0: Почему вкуснее?
2: Да, конечно. Потому что, ну, на язык попадает две струи.
1: Ну, две струи,
0: две струи на язык попадают.
1: Как
0: да?
1: будто ты про детство Кирилла сейчас.
0: Лучше... про твое детство, Павел. И лучше сосется, да?
1: Нет, подожди, ну это же не экологично. Это же столько пластмассы выбрасывать зря, одна трубочка.
2: Ну это же подача всего лишь, чтобы...
1: Подача. Ну, короче, нет в этом маркетингового хода, чтобы я быстрее выпил и, типа, пришел еще за одним.
2: Нет, конечно же, нет.
1: Ладно, а вот это вот, что добавляют лед, и вот сейчас вот все начали придумывать вот эту мульку новую, что так коктейль обводняется, так вкуснее. Ну, развод же это все равно, правильно?
0: Ром, скажи правду.
2: Нет, совершенно никак, совершенно нет. Я не выдам тайну барменов.
0: Зато я за тебя выдам, он знаешь, какой рассказывал.
1: Ладно, Бартес, пока.
0: Спасибо, Роман. Ой, там истории было, да, как он рассказывал, он давно уже, лет 20 назад работал, говорит, это самое... Ну, чтобы контролировать работу барменов, поставили камеры, прямо которые смотрят там на руки барменов.
1: Реально?
0: И на кассы.
1: Чтоб не отливал.
0: Помогло ли это?
1: Нет. Да. Чтоб типа не наливал себе за пазуху или
0: да,
1: что?
0: Да, да.
1: Офигеть.
0: Ну там как бы там трюки эти, понимаешь, там не объяснить. Это вот как бабушка делает закатки, она да. не может тебе рецепт. Она может написать, но у тебя так не получится.
1: Не получится.
0: Даже у бармена. У них это все хоп-хоп, и к вечеру ты в плюсе все равно. Хоп-хоп.
1: Ну да.
0: Ну там... Справедливости ради, надо сказать, что и посетители довольны всегда.
1: Угу.
0: И ты, как говорится, не в накладе.
1: Подожди, а вот эта вот история, когда в пабах, типа, вот пенку с пиваса сливают в какой-то другой стакан, где только пенка, что эта пенка же, она потом оседает и все равно в пиво превращается. Это тоже кому-то доливают потом? Или ну, они сами такие, о!
0: Мне кое-кто рассказывал, что очень давно, ага. очень, и один его знакомый работал ага. в кафе.
1: И то не точно вообще.
0: Это там
1: история,
0: какой-то
1: да.
0: дальний, очень сильно ага. знакомый. Брали, значит, когда человек уже немножко дошел до кондиции, да. он просит еще мне, еще ага. и пивасик.
1: Ага.
0: Вот, а берут его стакан, на котором там на дне оставалось что-то.
1: Да.
0: Вот. И доливают туда сверху свеженького пива.
1: В смысле, не
0: ну,
1: понял.
0: Там к юзанному пиву доливают еще сверху свеженького.
1: А, к его стакану.
0: Ну, к его стакану.
1: Ну, а
0: или
1: них,
0: там.
1: У них же есть еще стакан, который, куда они пену
0: ну,
1: сливают.
0: Вот, да, да. Такому, или там, да? допустим, ушла компания, собрали да. со стола там их недопитое
1: реально?
0: Пиво.
1: Реально.
0: И чуть-чуть там налили сверху там свеженького с пенкой там. И нормально. И
1: офигеть.
0: Все счастливы. И люди чуть-чуть заработали. И человечку уже не важно. Он уже четвертый час сидит.
1: Я еще обратил
0: но
1: внимание,
0: это было очень
1: какой-то,
0: давно.
1: В какой-то момент в этих заведениях я там просто, ну, гренки приходил поесть как-то раз. Там и вообще осуждаем употребление алкоголя, вредит вашему здоровью.
0: Вообще.
1: Нет, пиво именно.
0: Say no to гренки.
1: В,
0: да.
1: какой, в какой-то момент в таких местах появилось такое приспособление, как пивная башня. Типа ты
0: да,
1: заказываешь
0: конечно,
1: сразу себе.
0: На компанию,
1: и
0: да.
1: И сразу там наливаешь, сколько тебе надо.
0: Да. Ну, всякое димедрольное пиво. Ой, там бывало всякое.
1: Димедрольное.
0: Ну, когда что-то посидели где-то там в.
1: Это что-то
0: очень,
1: из рок-клубах нулевых.
0: В не очень дорогом кафе, скажем так. А потом все ходят, как будто сами не свои, знаете. Вот,
1: а как... скажи, это же вообще не имеет смысла какого-то, вот как раньше говорили, добавляли там в пиво что-то, чтобы тебя быстрее
0: ну,
1: опьяняло.
0: Я думаю, что это миф, конечно. Это
1: я
0: просто
1: думаю,
0: говенное
1: что это миф,
0: пиво, вот и все.
1: Но это просто нелогично, как будто, потому что ему же главное тебе побольше пива продать, а тут ты типа выпил вот это пиво, в которое добавили какие-то там таблетки, и ты все, тебе уже второе не нужно.
0: Да, это просто не качественное было
1: ага.
0: пойло.
1: Все, тогда ладно.
0: Ну, безалкогольно, конечно.
1: Ну, все, разобрались. Но, тем не менее, все равно алкоголь
0: не, настоящий бармен,
1: осуждаем.
0: Он всегда сделает так, что и тебе, и ему будет хорошо. Вот mm-hmm. так вот. Да.
1: Ну, ты ему приятный разговор.
0: Да, да, да. Или еще вот это там, типа, коктейль стоит там, ну, раньше это было там 500 рублей, сейчас уж, ага. конечно, дороже. Даешь 1000, и особо тебе сдачу никто не спешит возвращать.
1: Сейчас 500,
0: там,
1: тебе, за 500 рублей тебе дадут подмышку
0: это
1: понюхать.
0: Же, это же клуб там, все, и там, типа, даешь тыщенку, и там он, типа, другим чем-то начинает заниматься.
1: Ну, да.
0: там. И если ты не проконтролировал, то 500 рублей твои уйдут в фонд поддержки барменов России.
1: Но мне это, конечно, не знакомо, потому что я последний раз был в клубах тогда, когда ты не в клубе покупал. Покупаешь алкоголь какой-то, осуждаю максимально опять. А до.
0: Угу.
1: у входа.
0: Или вот мне один знакомый бармен, ну другой. Очень
1: давно. Да, ага.
0: Очень давно в далеком городе.
1: Ну и то даже ты с ним уже и не дружишь. Мы ему не звонили.
0: Пути дороже. Да нет, это вообще другой. Ты че? Говорит, вот приносят люди, допустим, вино на корпоратив. Ну знаете, когда корпоратив и разрешают в некоторых заведениях свой алкоголь.
1: Да.
0: То вот так, ну другой, там очень там далекий человек. Ага. Вообще я уже не помню, как его даже зовут. Он берет сразу из этого ящика вина, два сразу себе в рюкзак кладет, и все.
1: Чего? Настолько?
0: Ну, это я осуждаю, конечно. Ну, это куда?
1: Это он где? На каком заведении работал вообще?
0: Кто, этот парень?
1: Да.
0: Ну, я не помню уже. Это же было, ой, как давно.
1: Это вот какой-то куда-то там надо было вниз спускаться в подвал по ступенькам? Офигеть.
0: Плюс-минус.
1: А там не было истории такой, что кто-нибудь там свадьбу отмечал, и берешь что-то жену его под руку, там быстренько с ней...
0: Ну что, жена это святое.
1: Да?
0: Да. И как мама. Мне один гопник сказал, что впрягаться за девушку, типа не по понятиям, можно впрягаться только за жену.
1: А за мать можно?
0: Я говорю, Антонина Сергеевна, это моя классная руководительница была. Говорю, давайте, может, урок вы начнете.
3: Выходные новое радио превращается в выходное.
4: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: пятницу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОАО «Редкарлизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Так, короче, смотрите, у нас сегодня что получается? Гостей нет.
1: Так.
0: И у нас в студии Олег. Вот. И в такие случаи мы обычно поем, и мне так хотелось петь что-нибудь из все-таки из нашего репертуара, не нашего с тобой, а в смысле репертуара нового радио. Потому что мы что-то ему все просим, каких-то там 50 центов или еще что-то. Хочется что-то такое приземленное. Вот у меня два варианта было. Сати Казанова и Арсениум до рассвета. Либо вот сейчас пришла вот прям гениальная мысль, а Егор Крид и Баста завтра. Завтра обо мне не вспомнишь. Угу. Там вот это, мне без тебя сложно, словно артебизотика.
2: Сказала ты и выпила стопку. Типа вот
0: да,
2: эту
0: да,
2: песню.
0: Да.
2: Давайте, давайте.
0: Вот, Олег, какую бы тебе больше хотелось самому?
1: Такую нежную летнюю
0: до
1: песню.
0: До рассвета, вот. Да. И до рассвета пусть горит.
3: Первую, наверное.
0: Первую. Ее бы хотел все-таки.
4: Да. И вообще у меня есть шутка.
0: Давай.
4: Ты же там про Майкла Джексона в начале часа говорил, что
0: ничего
4: у него
0: не
4: есть
0: говорил.
4: Доступ к букве «Н».
0: Ничего не говорил.
2: Так.
4: Это слово «новое радио».
2: Молодец.
0: Не было, я не говорил такого.
4: Ну, мне причудилось, да.
0: Сотри.
2: Его из мемори.
0: Так, Олег, я минусочек специально выбрал караочный такой. Типа.
4: Ну, так, а что, в итоге первый или второй?
0: Давай до рассвета, да. Сати Казановой, Арсениум до рассвета. Оно такое с рагго-мотивом. Такое.
1: С рагго-мотивом?
0: Регги, регги. Регги, регги такой. Немножечко флёр есть в этой песне, поэтому давай пока набери текст, а мы пока
4: сейчас
0: посидим.
4: Сейчас у меня тут капчем, я думаю, что я бот.
1: Будь здоров.
0: Ну так и правильно думают. В общем, ты ботяра. Бот. В стендов 2.
4: Давай.
0: Все, готов?
4: Да.
0: А можешь какой-то голос себе смешной там сделать?
4: Пим пим блин пилим пилим пим пим пилим пим Би-би-би-би-би, би-би-би-би-би. Немного денег,

0: Валера, подпевай.
1: Тоже. Причем хочу заметить, Олег не придуривается. Да, он действительно пытается вытянуть все ноты, честно. Молодец.
0: Валера, бэки нужны, бэки. Да.
2: Я текст делаю.
3: Что делает со мной твоя походка? Мне сейчас нужна большая лодка. Мы уплывем с тобой на Бора-Борах. Или сойду с ума я очень скоро. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty girl, yeah.
0: Такой мамба номер 5.
3: Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty smile, yeah. Словно на батуте скачет сердце мое. Гитара своя.
1: Мое. Тихо, мое. Мое.
0: Да, да.
3: Мое. Гитара своя.
0: Да.
3: Поскорит любовь.
0: Любовь.
3: Любовь.
0: Любовь.
3: И без ответа все оставлю вновь.
0: Вновь.

0: Твою.
1: Твою.
0: Валера, классные бэки вообще. Он сказал в конце твою и все.
2: Там еще были.
0: А, были?
2: Прослушал?
0: Да, да, да, да, да, ага, ага, ага, ага.
1: Да, хороший минус выбрал.
0: Да, да, да, да. Ну, такой минус чисто. Buffalo Soldier.
1: Это пусть говорят любовь.
0: Любовь.
1: Любовь.
0: Любовь.
1: Это света.
2: Протерял.
0: И вновь, и вновь.
1: И не важно, где сейчас и с кем ты.
0: С кем?
1: Шепчешь комплименты, бежали насквозь.
0: Насквозь.
1: Твою любовь.
0: Твою.
2: Давайте все вместе.
0: Твою.

0: Райбраун завис.
1: Кто-нибудь по спине его ударьте.
2: Все. Спасибо.
3: Спасибо. А вы слышали, каким я низким голосом пел вообще?
4: До рассвета пусть горит любовь.
5: Но это не низкий все-таки, это какой-то рыгающий.
4: Без ответа.
3: Рыгающий — это у тебя, понял? Бомжара. Извини. А чего он обзывается? Кирилл?
2: Да ты в ответ не обзывай. Скажи, кто обзывается, то сам так называется.
3: А кто обзывается, тот козлина вонючая.
5: Райтрон, ты обезьяна.
3: Опа, это иск. Это иск. 100 тысяч. А, нет, с тебя 10 всего. Но ты же физлицо, или ты физики, или юрики?
5: Ну, ты видишь мое лицо?
3: Да. Но это вполне такое себе, я бы сказал, оно даже, оно такое, типа, криминальное какое-то, а не физическое или юридическое. Песня. Спасибо. Дайте шума Олегу в комментариях, пожалуйста.

0: Кстати, час назад я ставил песню ZZ Top с предисловием, что типа вот братишка какой-нибудь может идти и себя под нее прям чувствовать крутым, то есть это для мотивации. А вот эта песня под эту малышку тоже может идти по улице и думать «I'm unstoppable today». Я сегодня...
1: Топ, что топ. Там? ZZ Top, топ, топ, топ, топ. Идти по улице, топ, топ, топ.
0: Да, да, да. Все так.
2: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.
2: Поехали.

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
11: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
12: Дэнни! Ха! Катастрофа!
13: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
13: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня.
14: 6+. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116 784 739 21 30. 0+.

0: 8495-232-1632. Мы сегодня обсуждали тему с вами такую. Ну, получается...
1: Ну, про ваши дальние какие-то
0: самая
1: поездки.
0: Самая дальняя точка от вашего дома, в которую вы ездили. Вот такая.
2: Ну, вот, у меня сейчас друг прислал кружочек, что он сейчас в Саратове. Ага. Его Даня зовут. Он в такси едет и слушает новое.
0: Даня, здорово. А вы звоните, да. Нифига себе, друг.
2: Представь, у меня друзья есть.
0: Реально? Что, у вас у всех друзья, что ли?
1: Угу.
0: Вы что, гоните? А я что, вам не друг теперь больше?
2: Друг.
1: Ну, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте.
3: Здрасте.
0: О, здрасте, как вас зовут?
3: Алена.
0: Алена. Рассказывайте, пожалуйста, Алена. В каком, где вот вы, короче, да, спасибо.
3: Я еду в пробке во Владимире.
0: Да нет, где самое дальнее вы были от дома?
3: А самое дальнее от дома?
0: Да.
3: Кипр.
0: На Кипре. Что там делали?
3: Отдыхала.
0: А почему именно там? У нас вот есть такие замечательные Алушта, или, например, у нас есть, пожалуйста, ну...
1: Да одной Алушты уже достаточно.
0: Конечно.
1: Так, Ален,
0: а ну, если Алушта не понравилась, можно в Алупку.
1: Давай выковыривать из этой истории что-то интересное. Значит, на Кипр на машине поехали?
3: Нет.
1: Понятно. Туда не получится на машине проехать. Понятно. Mm-hmm. И там приехали, прилетели, точнее, и там отдохнули, а потом обратно улетели. Правильно?
3: Mm-hmm. Да.
1: Черт, не получается ничего жареного вытащить.
0: Тогда давайте вот, Алена, пообещайте, пожалуйста, что в следующий раз вот вы отдыхать поедете, допустим, вот не на Кипр, а вот в Дагомыс. Или в Лоо.
3: Нет.
0: Пообещайте, надо пообещать. Или вот, допустим, Мацеста. А там, извините меня, дача Сталина.
3: Да, хорошо.
1: Хорошо, но мы опять на Кипр поедем, да, извините. А что вам русский юг-то не угодил? Чем?
3: Нет, угодил.
0: А вот на Кипре, допустим, вот какая на Кипре река течет?
3: Там не река.
0: Не река, вот, а в Сочи Мзым-то? Мзым-то течет, может быть, на Кипре?
3: Кто?
0: Кто? Река Мзым-то.
1: Это он про речки наши, Артем, рассказывает.
0: Да.
1: Она не хочет на речку, она хочет в море купаться.
0: Там есть море в Лоо. А такое море, вот такое большое черное, такое же, как в Турции.
3: В море я тоже не купаюсь.
0: А что тебе нравится?
3: Я так воды вообще боюсь, поэтому...
0: Боишься,
3: просто
0: поэтому...
3: Просто в бассейне.
0: Ну ладно, тогда давай. Пока.
1: Понятненько.
0: Спасибо большое.
1: Вот такой вот диалог.
0: На Кипр. Ты был на Кипре?
1: Нет.
0: А я тоже не был. Алло, привет. А я и не хочу.
1: Здравствуйте.
0: Алло. Я знаю, они на Кипр туда деньги отвозили. Алло. В офшоры. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Как вас зовут? А можете, Алена. Пожалуйста, там на... О, опять Алена. А можете, пожалуйста, на фоне там немножко... убрать лишние шумы?
1: Немножечко, самую малость, полностью выключить приемник.
0: Да. Алло.
3: Да, хорошо.
0: Здрасте, Алена. Ну, Кирилла лучше не злите. Он
1: Алена,
0: меня так втащил в Липецке.
1: Вы откуда?
3: Из Ростова-на-Дону.
1: Из Ростова. Алена, вы, наверное, в шоке немножечко. Да? Не ожидали, что дозвонитесь, правда? Угу. Ну, ничего страшного.
3: Да.
1: Это нормально.
3: Я еще с зимы пыталась дозвониться.
1: С зимы?
0: Представляете, как, а мы на выходных тоже на Дону были. Ну, вот не в Ростове, а в другом городе.
1: Ну что, рассказывайте, куда вы гоняли из своего родного города?
0: Да, самое далекое.
3: Самое далекое всего лишь навсего, это Сочи, Роза Хутор, 650 километров.
1: И вообще, далеко, и больше никуда не ездили, там, за границу, например?
3: Пара нет.
1: Ага, но при этом, учитывая, что вы не ездили за границу, вы знаете, что у них там все так себе,
0: ну,
1: правильно?
0: Конечно, я же новости смотрю, там...
3: Ну, почему? Да.
1: Да, все правильно. Ну, просто хотел, да,
0: конечно,
1: утвердиться
0: они,
1: в этом
0: они
1: суждении.
0: Они там в Европе, они вообще спят в
1: там
0: куртках.
1: Там же черти что,
0: конечно,
1: у них.
0: Конечно, спят в куртках, потому что не греется ничего, поэтому там...
1: А в Америке ожирение сплошь и рядом.
0: Конечно.
3: Ну, конечно, как просто... им там некомфортно.
1: Конечно, самолет в JFK, аэропорту в Нью-Йорке, приземляется сразу на жир. Там,
0: конечно,
1: даже не нужны шасси самолету, правильно?
3: на то.
1: Да, конечно, так и есть.
0: Там вот кто там уезжает, вот наши, они там все вместе живут, они 30 лет даже английский не знают, потому что они пытаются хотя бы хоть как-то держаться вот за русскую речь и хоть как-то вот чтобы вместе. Поэтому, конечно, туда что...
1: Поэтому оно нам и не нужно. И не нужно, конечно. Молодец, Алена.
0: И что, и как тебе в Сочи? Понравилось?
1: Конечно, я отвечу за Алену. Понравилось же, правильно?
3: Да, да. Я так рада вообще, ребята. Я так рада. Как у вас в Липецке?
1: Да все хорошо, только рассказывали тут весь эфир. Артему действительно, кстати, понравилось. Он мне сказал это по секрету, что ему понравилось. А это прям большое достижение, да.
0: Такая лайтовенькая поездка была в плане эмоционально, физически устал вроде бы на работе, но общее впечатление осталось все равно, конечно, хорошее.
1: Все, вот теперь Артем хочет очень сильно попутешествовать по городам, в том числе в Ростов-на-Дону.
0: А я был в Ростове, кстати.
1: Был?
0: Да, я был. Один раз был в Ростове. Вот Такенска там, классно.
1: Ну, класс.
0: Вообще.
1: Ну, все, надеемся, сделали твой день чуть-чуть веселее, чуть лучше, Ален.
3: Конечно, вообще, я так рада. Я вообще думала, что никогда не дозвонюсь.
1: Так... Мечтай о чем-нибудь больше.
0: Да. Мечтай о чем-нибудь больше. Дозвониться к Беллу и Вике.
1: Да, на Европу Плюс.
0: Да. Ладно, пока, спасибо за звонок.
1: Ну, тоже, конечно, надо же мечтать о чем-то реальном. Но и это... ставить перед собой какие-то такие достижимые цели.
0: Это прикинь, это если вот люди к нам дозваниваются, у них голос дрожит у некоторых, а туда-то как там вообще? Я-то туда бы дозвонился, наверное. Мы так, сразу бы потерялся. Алло.
4: Алло, алло.
0: О, привет, как тебя зовут?
4: Алексей.
0: Да. Я так понимаю, ты на металлопрокатном каком-то...
1: Мне кажется, Алексей автостопом находишься. Едет, он сейчас где-то на плече стоит там на трассе, да. Правильно? Судя по шуму.
4: Не, у меня тут бетономешалка и по наушникам.
1: Бетономешалка, она мешает бетон, как известно.
0: Да.
1: Ты строитель?
4: Нет, дом строю.
1: Дом?
4: Себе.
1: Дом.
0: Себе строишь дом.
1: Я строитель, нет, просто дом строю. Вообще-то я таксист, а строитель это я так.
0: И ты что, такой крутой дом себе строишь, что у тебя бетономешалка там даже?
4: Есть.
1: Конечно, да. Он же не хочет, чтобы волк пришел, дунул и его снесло.
0: Да? Ну, или, например, чтобы медведь залез на теремок и все развалилось.
1: Правильно. Вообще. Поэтому мы на совесть. Цемент, бетон, кирпич.
4: На качественное дело.
0: Братик, надо отойти от бетономешалки, потому что...
1: А сейчас уши лопнут.
0: Бетономешалка мешает вести эфир сейчас в данный момент, а не бетон. Да.
4: Лучше.
0: Да, алло,
1: вот другое лучше. Дело.
0: Да, я так понимаю, ты до этого голову в бетономешалку засунул, да, чтобы...
1: С телефоном вместе.
0: Чтобы погромче слышно было.
4: Консистенцию проверять же надо.
0: И что, ты там фундамент, да, сейчас заливать будешь?
4: Да, чуть-чуть еще осталось.
0: Нормально, арматуру раскидал уже, или ты просто бетонный каркас у тебя...
4: Нет, там все повязано, помотано, все
0: классно. Сам вязал или кто? Или тебе привезли?
1: Нет, бабушку. Бабушка попросила, она связала арматуру.
0: Сыночек,
1: я тебе, внучок, все тебе связал вот арматуру.
0: Спасибо, бабушка. Нормально тебе.
1: Спасибо. Ну, посмотри, как тебе хорошо.
0: Рассказывай, где самое далекое ты был, но учитывая, что ты дом строишь, скорее всего, ты деньги все здесь оставил.
4: Нет, до этого ездил. Да, нет, Петропавловск, Камчатка.
0: О, а там правда полночь всегда?
4: Нет, там всегда нормально.
1: Но все-таки врут.
0: Врут, да?
1: Понятно.
4: Блин. Врут, Петропавловске нет.
1: А я из ней хотел вернуться к предыдущей теме. Скажи, пожалуйста, а вот как ты проверяешь качество замеса бетона? Пальчиком так?
0: Да. Мизинцем вот так в десну.
4: Ну, до этого уже там сколько лет лил до этого, это как бы потом зазвенит нормально, все, значит, пойдет.
1: А, звенит.
0: То есть ты уже не первый раз бетон льешь?
4: Ну да.
0: А какие-то пропорции, как там песок, смесь, в каких пропорциях, как лучше?
1: Да, научи, там корицу, 2, там 3, соль 1. По вкусу надо.
4: 2-3-1.
1: 2-3-1.
4: 2-3-1.
0: 2 чего?
4: 2-3-1.
2: Вообще-то 3-2-1.
0: Подожди. 2 песка, 3 смеси и 1 воды.
4: Нет. 2 песка, 3 щебня и цемент.
0: А воды сколько? Типа, да, надо один, как, чтобы она как консистенция сметаны была или как на блинчике?
4: Ну, а куда, смотри, лить надо? Чтобы пролилось поглубже.
1: 2 песка, 3 щебня и 1 вода. Одежка, можно мне 2 песочка, 3 щебня и водичка?
0: Ну, он так в Леруа стоял, скорее всего. Девушка, взвесьте мне немножко.
1: 2 песка в какую цену?
0: Да, она такая, взвесьте 800 грамм щебня, они такие, на 1000 получилось, будете брать? Да, давайте.
1: И одну щебеночку так из пакетика.
0: Да. Слушай, круто, то есть ты строитель.
1: Удачи тебе, да, вообще, давай, молодец пока. В этом нелегком деле.
4: Спасибо.
1: Давай, старичеллом.
0: Смотрел какой-то тут фильм, тоже документальный, про дизайн в Советском Союзе, и там иногда включали песню про строителей. То есть в Советском Союзе же воспевались трудовые профессии, и там типа, скажи спасибо строителям, что-то там такая песня была. Она меня как-то так впечатлила, и я тоже, знаешь, вот нет-нет, иногда проникаюсь этим совет-вейвом, типа вот мне хочется вот... Это знаешь, как вот в игре Atomic Heart показывают вот этот типа Советский Союз, которого не было никогда вот в игре вот в этой, и ты все равно как-то тебя оно завораживает.
1: Потому что это история наша, да, это наши деды, прадеды, конечно.
0: Вот это вот красные похороны, вот это. Ну, помнишь,
2: там... А Черемша? Было? Черемша была там?
0: Черемша, я не знаю.
1: В Советском Союзе Черемши у нас было.
0: Красные похороны. Я читал про это, что в какой-то момент в Союзе решили отказаться от традиционных... от традиционного... традиционной вот этой вот...
1: Погребения.
0: Ну, я хотел сказать, и избежать...
1: Давай на этой ноте закончим эфир, правильно, конечно.
0: Традиционной
1: давай.
0: Церемонии, потому что она так или иначе связана с религиозными какими-то вещами, а в Советском Союзе же одна религия была.
1: Так.
0: И решили делать вот эти вот красные... красные похороны, что они из себя представляли. Как будто бы то же самое, только все вот в красном вот этом вот свете, и читают там не а то, как человек хороший был, а какие-то правильные вещи, которые надо. Вот там партия, там вот это вот все так далее.
1: Ленин,
0: партия, но потом поняли, что каждый раз так всех это слишком будет дорого и готовится, и поэтому только вот высокопоставленных каких-то...
1: Спасибо за этот ликбез.
0: Да.
1: Кстати, вот в тему, я недавно посетил впервые в жизни мавзолей Ленина.
0: Ты внутри прям был?
1: Да, я почему-то вот хотел закрыть эту...
0: А
1: вот...
0: там, наверное, уже и очередь, ну, можно спокойно.
1: Очередь, ты не поверишь.
0: Все равно была?
1: Да, около 40 минут очередь. Он работает несколько дней в неделю до часу дня, недолго. Типа с 11 до часу. И бесплатно. И еще
0: реально
1: можно пройтись, посмотреть, ну, колумбарит в Кремлевской стене.
0: И что в итоге, Ленин жив?
1: Ты знаешь, давайте поговорим об этом в следующей нашей программе. Хоп, крючок, да? И завтра уже подробнее это обсудим.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
6: Реклама. Пора переезжать.
7: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
6: Ключи уже в этом году.
7: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
6: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибо Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
5: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: На факе.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Начну, пожалуй, свое повествование с хороших новостей, а именно о том, что эта рабочая неделя у нас с тобой короткая, с чем я тебя и поздравляю. С этими мыслями принимаемся за работу, ну, часа через два. Пока же не все выходные темы перетерли с коллегами. Дальнего Востока доброго вечера. Вадим Данилин здесь и океана твоих любимых суперхитов, суперновинок.

0: Салави Доус и Мэри Гу со своим суперхитом «Спасибо» в эфире нового. Ну что, уважаемые работнички, нажай топора. Сотрудники, которые часто пишут «Доброе утро» в рабочих чатах, оказывается, находятся на грани выгорания, установили эксперты. По их словам, чем чаще утренние приветствия, тем сильнее степень усталости ваших коллег. В группу риска попали также те, кто делал это по 3-5 раз в неделю. А если человек здоровается одним из первых, то он точно находится в ментальном раздрае. Связывают это с тем, что такие работяги стараются выглядеть бодрыми и не поддаваться коллегам вида, что с ними что-то не так. Поэтому такой работяга вовсю изображает радушие и позитив, чтобы никто не заметил их усталость. Так, теперь смотрим на коллег и смотрим, кто же доброе утро желает чаще всего. И меня вообще коробит, когда люди с утра такие, знаешь, бодрые. Да даже не бодрые. Доброе утро желают. Ну, какое утро доброе? Ну, скажите мне, пожалуйста. Ну, я понимаю прекрасно, что вы как-то, ну, пытаетесь, наверное, быть добрыми, какими-то радушными, улыбаться и всякое. Ну, утро же не доброе. Ну, пожелайте солнечного утра. Ну, пожелайте жаркого утра. Ну, никак, ни в коем случае не доброго. Ладно, закроем эту тему.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Не

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Стронга» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, 2 детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: Алекс Лимова. Суперновинка «Целый мир» в эфире нового. Еще раз напомню о том, что коллег, которые желают доброго утра, лучше сторониться, обходить их за километр, иначе и тебя заденет. А тебе еще в отпуск же надо. Ты просто так, что ли, работал весь год? В отпуск надо обязательно, да. Да, кстати, рассказал новость, но не дорассказал ее по поводу «Доброго утра». Короче, мало того, что люди, которые желают доброго утра, страдают выгоранием, причем по полной, там уже крайняя степень. Люди, которые отвечают на такое «доброе утро», тоже находятся в зоне риска, и у них тоже предвыгорание. А вот люди, которые игнорируют всю вот эту вот утреннюю переписку в рабочих чатах и так далее, где там люди скидывают «доброе утро», «солнышки» и так далее, да, вот на таких людей нужно пахать, потому что у них все в порядке. У них сил как у коня, и они готовы к труду по полной. Так что давайте, вот вы и работаете. Так что «доброе утро» вам, не отвечайте.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
7: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комнаты культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Новое радио.

0: Ариана Гранде, Into You, суперхит в эфире Нова. Проснулись диетологи и назвали лучший чай для здоровья мозга, сердца и кишечника одновременно. Внимание! Польза есть, ты знаешь, у всех сортов чая. Но один из них выделяется в общем ряду всех чаев. Итак, внимание, самый полезный чай для человека – это черный чай.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Пора переезжать.
7: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
8: Ключи уже в этом году.
7: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
8: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. Российские пенсионеры женятся на молодых девушках. Но об этом чуть позже. Понедельник продолжаем просыпаться с мыслями о короткой рабочей неделе. Завариваем чай, кофе, продолжаем обсуждать прошедшие выходные под суперхиты, суперновинки нового радио. Работа не волк, а вот лето всего 3 месяца. Согласись? Вадим Данилин здесь с тобой. Всем привет.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это Нюша, ее не перебивай, суперхит на новом, как обещал, рассказываю весьма интересную новость о том, что российские пенсионеры, оказывается, начали массово жениться на молодых девушках, чтобы те родили им детей. Число таких пар за год выросло аж вдвое. Каждый третий пациент репродуктивных клиник – это пары, где мужчина старше супруги на 15-30 лет. Чаще всего это, конечно, обеспеченные мужчины с третьим или четвертым браком, которые просто приходят на ЭКО. Ну и самое главное, случай отцовства после 70 лет фиксируется на регулярной основе. Плюсы-минусы, подводные камни, я думаю, не будем сейчас обсуждать, но понедельник все-таки. Давайте не будем вот этого все сейчас. Суперновинка от Баинди, Эхчо и Мото Шаде, которая успешно завершилась практически везде, из каждого утюга сейчас звучит, прозвучит и на новом очень скоро. Дима Билан, Ваня Дмитриенко и не только. Оставайся рядом.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49.

0: Новое.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Это Ева Польна, гости из будущего. Это «Сильнее меня», суперхит Вуфиринова. Дальний Восток, я сейчас обращаюсь к вам и исключительно к вам, потому что только вы не знаете, наверное, все остальные знают, каково это ходить на концерты Евы. Я говорю на собственном примере. Например, сходив один раз, захочешь сходить еще раз и еще, потому что это такой флешбэк ловишь. Ты просто не представляешь, какой это флешбэк, причем настолько положительный флешбэк, я даже не знаю, там настолько шикарная атмосфера на ее концертах. Ты не сможешь себе представить. Хотя можешь представить. Значит, смотри, Дальний Восток. Хабаровск. Ева Польна выступает у вас 7 июля. 9 июля во Владивостоке. 10 июля Южно-Сахалинск. Ну а далее в Москве и Санкт-Петербурге, и в Самаре. Но уже в августе. Короче, ребята с Дальнего Востока, не пожалеете денежку, сходите обязательно. Отвал всего гарантирован. А мы продолжаем. Ева Леонидовна, с вас 15 евро.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Скампа-дабаду, пи-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю

0: раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Да все нормально.
4: Что? Эшка. Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Дэнни! Как? Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
14: богатстве? Условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
7: Новое радио.

0: бывший суперхит в эфире, в этот прекрасный, хоть и понедельничный, летний, солнечный, жаркий день. Ты знаешь, не очень хочется говорить о том, что в ближайшие часы на Землю обрушится магнитная буря. Давай ты не будешь слушать эту информацию, но просто очень хочется предупредить всех метеозависимых. Хотя, ты знаешь, магнитные бури летом — это так шик, мне кажется. Ничто не помешает радоваться жаришке и солнцу. Немного огорчает только, что мы сидим в своих душных офисах, а не где-нибудь на пляже сейчас. Но это другая история, скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
2: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: HR напомнили, что работник, особенно тот, который проработал в компании несколько лет, вправе просить прибавку к зарплате раз в год. Это все новости на минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок, летних, жарких, твоих любимых. В новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет! И приятного аппетита!

0: Это Бервульф и Йогадзилла, суперхит на новом. Рабочие новости подоспели. Оказывается, удаленка ухудшает психическое здоровье людей. Ученые проанализировали данные более 500 000 человек. За период с 11 по 24 года не учитывались только статистика времен пандемии ковида. Оказалось, что после локдауна 85% удаленщиков стали проводить весь рабочий день в одиночестве. Также среди них было гораздо больше людей, которые обращались за помощью к психотерапевту и даже к психиатру. И по мнению ученых, расстройства возникали или обострялись из-за изоляции. Удаленка, как бы ее ни показывали на видосах, как это прекрасно, замечательно, знаешь, когда... Ну, ты знаешь прекрасно. Вот. Оказывается, ухудшает психическое здоровье. Как жить, как жить? 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы. В продолжение эфира.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
3: Я пока в перископе сижу
2: только. А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
13: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня дива, просто невероятная, талантливая, красивая Любовь Успенская. Люба, привет.
2: Привет, Никита.
0: Я знаю факт, что, то, что ты не носишь нижнее белье, это правда?
2: Да, это правда, потому что лишний раз...
0: Серьезно?
2: Прям? Ну, конечно, могу доказать. Я прям сейчас могу...
0: А можно я пощупаю?
2: Да, пощупаю.
0: Даже интересно. Как ты думаешь, кто сейчас номер один в музыке у нас из наших российских артистов? Давай из молодых вот кого-нибудь назови. Вот прям номер один. Вот на кого нужно равняться или кого нужно слушать?
2: Только на меня.
0: Как ты вообще относишься к блогерам? У тебя какое отношение к блогерам и тиктокерам?
2: Очень-очень много из такого...
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Эми Вайнхаус со своей нетленкой Рехаб в эфире нового. Новости из Москвы подоспели, оказывается. Внимание, девочки. Крановщики в Москве стали зарабатывать уже по 250 тысяч рублей в месяц, пишут СМИ. Их зарплаты за год выросли на 7%. Больше всего предложений в Москве и Московской области. При этом в других регионах зарплаты пониже и составляют в среднем 110 тысяч рублей. Например, в Уфе 120, Красноярске, Иркутске 125 тысяч в Екатеринбурге. 250 тысяч рублей в месяц, крановщик. Хотя для Москвы, мне кажется, это маленькие деньги. Если учесть того, сколько стоит снять квартиру в Москве, ну такое, да.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-2010. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: «Стронга» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
5: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
8: ИП Ким Григорий Игоревич. Огорник 326-246-8068-012. 12+.
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое радио.

0: Красноярске 6.
1: Новое. Мужчины не могут и не будут никогда жить счастливо из-за боязни осуждения со стороны общества, гласит новое исследование «Умных мира сего». Ну, есть о чем подумать, но не сегодня, правда? А сегодня больше слушаем, меньше говорим. Летний нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы на новом радио продолжается. Вадим Данилин с

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: это звонкие его простые слова. Суперхит в эфире нового. Как-то немного поднадоело стране пораньше говорить, что-то рассказывать про работу или там про отношения. Давай поговорим про детей немного. Лето, все-таки каникулы и так далее. Тем более подоспела весьма интересная статистика, по которой, не все так, конечно, гладко, но все же 88% родителей в России, внимание, 88, то есть 9 родителей из 10, 9 пар. 88% родителей хотят отправить ребенка к бабушке на лето. Так и хочется задать вопрос. Вы для чего рожали ребенка? Чтобы к бабушке его отвозить на лето или что? Ну ладно, не буду. 88% родителей хотят отправить ребенка к бабушке на лето. Каждый второй школьник вообще не хочет ехать в детский лагерь. 72% родителей беспокоит экранное время ребенка летом и так далее. И я тут задумался. Знаешь, как это тот знаменитый сериал «Секс в большом городе», когда она по вечерам что-то садилась писать какие-то статьи. И сегодня вечером я задумалась, да? Я тоже задумался. А можно вас попросить вот ответить на вопрос? Я даже в наших социальных сетях этот вопрос сейчас задам. Скажите, пожалуйста, вот как вы хотели провести лето? Вспомните свои школьные годы чудесные. Как вы хотели провести лето? И как в итоге проводили? Потому что родители лучше знают, что вам нужно. Даже так, если не сложно, зайдите в наши социальные сети. Я прямо сейчас там скопирую. Так, раз, социальная сеть сюда скину. В ВК тоже скину этот вопрос. Как вы хотели проводить свои летние каникулы? И как в итоге проводили? Потому что родители лучше знают. И давайте я сейчас, вот прям есть время, приму телефонные звонки. Пару телефонных звонков с этим же вопросом. Ну, просто хочется знать. Тем более я соскучился по вашим голосам. Я сижу здесь один, втыкаю в экран, в два монитора. Мне скучно. 8-495-232-16-32. 8-495, код Москвы. Далее, 232-16-32. Позвоните мне, скажите, как вы хотели в детстве проводить лето. Вот честно за себя скажу, что я хотел оставаться с бабушкой, потому что бабушка всегда у меня была за культурные мероприятия, водила меня повсюду, но родители были против, они говорили, тебе нужно в детский лагерь, тебе нужно в детский лагерь, тебе нужно знакомиться и так далее. Детский лагерь у меня поперек горла стоял всегда, постоянно. 8-495-232-16-32. На самом деле, терпеть не мог эти детские лагеря. Вот правда, не мог. По отдельным причинам, и вожатые там были тупые какие-то, вот, и другие, и другое. Алло, привет! Привет. Алло. Герасим. О, здравствуй, красавица.
1: Привет.
0: Как тебя зовут? Звоним с
1: одного радио.
0: Как тебя зовут?
1: Вадим Данилин. Привет. Ксения Горелова.
0: Да. Ксюша, скажи, пожалуйста, вот вспомни свое детство. Судя по голосу, оно у тебя было совершенно недавно. Школьные годы чудесные. Как ты хотела летние каникулы, как хотела проводить обычно?
1: Я хотела, чтобы меня возили на море все время. Меня возили только в лагерь около дома.
0: Серьезно? Тебя тоже в лагерь, да?
1: Да, конечно.
0: А тебе нравился лагерь или нет?
1: Нет, лагерей у меня было в детстве. Каждое лето.
0: Тебе нравилось в лагерях или нет?
1: В лагерях мне нравилось, конечно.
0: А, нравилось. Хотела на море, ну, в принципе, да. Но без рыбы и рак рыба. Спасибо огромное. Ну, вот видите, тоже в лагере. Давайте еще один телефонный звонок приму. 8-495-232-16-32. Как ты хотел проводить летние каникулы и как в итоге проводил, потому что родители так решили. Алло, привет.
2: Привет.
0: Как тебя зовут?
2: Ксюша.
0: Ксюша, скажи, пожалуйста, вот как ты мечтала школьные каникулы летние проводить?
2: Ну, за городом. Я мечтала проводить за городом. Родители, мама сначала брала специально на лето отпуск, устраивалась в детский лагерь, чтобы как бы я была в лагере, но под ее присмотром. А потом я ездила на какой-нибудь промежуток к родственникам в деревню. Там мы купались, загорали, то есть, да, вот, что, в принципе, сейчас я придерживаюсь, то есть ребенка отправляю не к бабушке, а у нас просто есть за городом дом и квартира в городе на лето, мы его полностью увозим за город от всех гаджетов, чтобы он купался, загорал, отдыхал.
0: Ты тоже против гаджетов этим летом для ребенка?
2: Он очень много проводит времени в учебное время за компьютером, в телефоне, я хочу, чтобы он немножко отвлекся.
0: Я так хочу продолжить с тобой разговор, но вот время уже поджимает, нужно прерваться ненадолго. Давайте я чуть позже продолжу принимать телефонные звонки. Запомните, 8-495-232-16-32. Вопрос будет тот же. Как вы хотели провести летние каникулы и как в итоге проводили?
3: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мой. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
4: Супер-движ.
3: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
5: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь
6: ты. И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Джонни Ли Чу, суперхит на новом. Нет, вопрос остается открытым. Я хочу знать больше вариантов. И все-таки для ленивых, я вас прекрасно понимаю, не очень хочется говорить, не очень хочется писать. Можешь проголосовать? Я там же в наших социальных сетях задал вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, ваши дети куда этим летом отправятся? Опрос звучит. Ну и самый главный вопрос. Как вы хотели сами? Вспомните школьные годы чудесные. Как вы хотели сами провести лето? И как в итоге проводили? Потому что родители так решили. Давайте, я не буду пока читать комментарии, я буду звонки телефонные принимать. У вас такие красивые голоса, поэтому давайте, позвоните мне. Позвони мне, позвони. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. С удовольствием с вами поболтаю ерундой. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, здравствуй, как тебя зовут?
1: Мария.
0: Мария, школьные годы чудесные вспомнишь?
1: Конечно.
0: Как мечтала, проводила. Сама или тебя отправляли туда?
1: Отправляли. Но я просила сама.
0: А, ты сама просила. То есть для тебя лагерь это было прекрасное времяпрепровождение?
1: Конечно. Сейчас, час назад посадили ребенка на автобус, поехал в лагерь.
0: В лагерь поехал? А если не секрет, сколько сейчас лагерь стоит?
1: Дорого.
0: Ну, это понятно, что дорого, крыло от Боинга, но все-таки.
1: 80-90 две недели.
0: 80-90 две недели, и это не у моря, я так понимаю, да?
1: Нет, нет, это Шатура.
0: Шатура. А, да, да, здесь недалеко. Нифига себе, 80-90.
1: Ну да.
0: Офигеть. Как дорого иметь детей. Спасибо огромное. Ну, то есть для тебя лагерь был прекрасен. Вот первый человек, для которого лагерь это все-таки была отдушина. Спасибо огромное. 8-495-232-16-32. Позвоните, расскажите. Ну, интересно, я говорю, меня отправляли постоянно в лагерь, хотели сбагриться от меня. И я лагерь терпеть не мог и просился обратно. Алло, привет. Привет, ты уже в эфире. Да, меня Вадим зовут, а тебя?
2: А меня звать Антоном.
0: Антон, ну скажи, пожалуйста, вот как ты мечтал проводить летние каникулы? А может быть, проводил, как мечтал?
2: С друзьями, палками, бить крапиву. Мечтал об этом.
0: Серьезно?
2: Ну да.
0: А по итогу что было?
2: А по итогу было гораздо круче. Мама меня, спасибо ей огромное за это, отправляла во всякие разные пионерские лагеря. Не исправительные, а пионерские, да, там на море и все остальное, и было классно.
0: А почему спасибо? А чем тебе нравились лагеря? Ну там вот эти вот задиры были и всякое такое, питание такое, знаешь,
2: на отшибись. Таких не было, там только ровные пацаны были. Ну и девочки тоже ровные, да.
0: Я понял, хорошо. Спасибо, Антон. То есть у тебя тоже счастливое детство, можно сказать, было?
2: Да, разумеется, оно великолепное. А у вас?
0: А у нас... Ой, звонок закончился. Я только хотел сказать, ну, я могу сказать. Ну, у меня тоже, наверное, счастливое детство было, потому что я говорю, бабушка для меня старалась, она каждый выходный, каждое лето покупала куда-нибудь билеты, и мы с ней вдвоем летали на самолетах. Да, я вот, например, в 9 лет жил в Узбекистане, а в 9 лет мы полетели с бабушкой к ее сестре в Башкирию, например, Стерлитамак, Белорецк и так далее. И благодаря бабуле я очень много полетал в свое время в детстве. Вот. Давайте звонки чуть позже приму, потому что здесь у нас Holiday Boy рвется в эфир. Если есть что сказать, как ты мечтал проводить летние каникулы, как в итоге проводил, welcome, пожалуйста, в наши социальные сети. Там же опрос проходит, куда ты отправишь детей этим летом.
3: Новое радио. Мы снова танцуем.

0: Аарон Смит со своим суперхитом «Dancing» в эфире «Нового». Продолжаю немного рассуждать, не рассуждать, а спрашивать у тебя. Все-таки, во-первых, куда отправишь ребенка этим летом? Опрос продолжается. Во-вторых, сравниваем ваши желания и ваши реалии. Как ты хотел в детстве проводить летние каникулы и как в итоге проводил, потому что родители лучше знают. И, конечно, хотелось бы, но это чуть позже, наверное, просто стало интересно. Нет, давай сначала телефонный звонок приму. Алло, привет.
1: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
1: Меня зовут Антон.
0: Антон, скажи, пожалуйста, ты детский летний отпуск свой, каникулы, как проводил?
1: Вот, проводил прям ровно так, как и хотел. Я тусил у бабушки, она жила в пятиэтажке, там было очень много детей. Угу. Постоянно футбол, речка, рыбалка. И также меня отправляли в детские лагеря. Это было просто замечательно. Мне сейчас 33, и я езжу на 2 дня якобы в детский лагерь для взрослых. Там ровно все то же самое, как и раньше. Дискотека, чем-то занимаемся постоянно. И я за это готов отдавать деньги.
0: Слушай, реально, ты ездишь вот этот в детский лагерь для взрослых? Я наслышан про них, но никогда не знал, и никто мне не говорил, каково там. Расскажи вкратце.
1: Ну, утро, завтрак, зарядка сначала, завтрак.
0: Пипец, все, спасибо, больше не нужно, зарядку я не хочу.
1: Да ну нафиг,
0: а выспаться можно как-то, нет вообще?
1: Конечно, сончас есть, обязательно, для нас, ребят, 30 плюс, сончас.
0: Нет, с утра пораньше, ну какой подъем, какая зарядка, ну вы что, давайте, можно я посплю, я для чего в лагерь?
1: 8-9 часов, ну ты чего, конечно же можно выспаться до 9. Ну, если ложиться, конечно, в 3 часа. Это все-таки взрослый лагерь.
0: Ага. Хорошо. Вот после завтрака куда вы идете?
1: Позавтракали. Нас потом начинают развлекать. Стрельба из лука у кого-то. Лепка, возможно, какая-то. Бассейн. То есть много отрядов. У нас было 11. И всех чем-то занимаются. То есть всех распределяют по возрастам. Самому старшему пионеру, так сказать, лагеря 70 лет, или что-то такое, то ли 65.
0: Пипец, конечно.
1: Чтобы вы понимали, насколько людям это нравится.
0: И насколько это лагерь, насколько он идет?
1: Пятница, суббота, воскресенье.
0: Хорошо, вопросик, сколько это стоит?
1: В этом году 15.
0: 15 тысяч на 3 дня? Слушай, ну недорого так-то.
1: Да. Пятиразовое питание.
0: Питание
1: всякие.
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Это реально.
0: Слушай,
1: круто.
0: Последний вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, у тебя есть дети?
1: Да.
0: Они уже возраста, когда можно отправить их куда-то, нет?
1: Ребенку 5 лет, и мы в пятницу отправили ребенка к бабушке в другой город.
0: Вот, я к чему? Я хочу спросить у тебя. Скажи, ну, моему ребенку 3 года, еще как бы рано, да? В лагерь, наверное, скорее всего, отправим, потому что бабушек, дедушек рядом нет. Скажи, пожалуйста, а как вы будете отрываться, когда ребенок у вас не с вами? Как вы собираетесь отрываться? Антон.
1: Или в парк.
0: Антон, тебя плохо слышно. Антон, это самый главный вопрос. Не пропадай.
1: Алло.
0: Да.
1: Слышишь
0: да.
1: меня?
0: Да,
1: алло.
0: слышу, давай.
1: Мы с моей супругой сразу же пошли в бар. Живая музыка, какие-то вкусные настоечки. Погуляли по темноте. Здорово.
0: Пипец. И так 2 недели будет?
1: Ну нет, конечно, мы на 5 дней всего отправили, поэтому только 5 дней. Сегодня велосипед у нас по расписанию.
0: Желаю вам оторваться по полной. Спасибо огромное, Антону. Очень интересно рассказал. Времени у нас, к сожалению, очень мало. Давайте, оставляйте свои комментарии лучше.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости. Все это выходное.
2: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
3: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», Грэн 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелионукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.
14: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130-0+.
15: Хочу. Берег включает «хочу».
16: Хочу утреннюю чашку клубники.
15: Хочу съесть сэндвич на балконе.
17: Хочу чипсиков,
18: но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28.
19: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
20: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
21: Новое на новом.
22: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Суперновинка от команды «Винтаж» «Малахит» в эфире нового. Давай вот прими, есть 3 минуты, еще приму телефонные звонки. Мне так понравилось с вами общаться. Вопрос прежний. Это летние каникулы, школьные каникулы. Как вы хотели отмечать, отдыхать летом в школе от школы? И как в итоге отдыхали? Давайте звоните 8495-232-1632. Очень хочется знать. У всех ли было счастливое детство и желания совпадали с возможностями? Алло, привет!
1: Алло, привет!
0: Привет! Как тебя зовут?
1: Алина.
0: Алина, скажи, пожалуйста, как ты мечтала отдыхать в школьные каникулы летние?
1: Ну, мои планы и планы родителей, и мои мечты, наверное, сходились, потому что я ездила к бабушке в деревню, вот я и отдыхала.
0: И все нормально, а в лагерях ты не была?
1: Нет, я в лагере, к сожалению, ни разу не была почему-то.
0: Ну, не жалеешь? Даже...
1: Ну... Да нет, наверное.
0: Да, фигня все это. Хотя, ты знаешь, вот я не буду говорить сейчас результаты, но очень удивляет, сколько родителей сейчас отправят своих детей в лагеря. Там просто процентовка такая бешеная. В наших социальных сетях опрос продолжается. А своих детей куда ты будешь отправлять?
1: Своих? Наверное, к бабушке так же.
0: А, вот оно что. Ну, да, дай бог, что бабушке здоровья, чтобы она это все выдержала. Знаешь, сначала тебя, а потом еще и своих внуков. Спасибо огромное, звонок 8495-232-1632. Есть время еще один звонок принять. Такие вы веселые все. Скажите все-таки, вот солнце, оно влияет, да, на настроение? Чем больше солнца, тем лучше настроение. Вот у меня так, по крайней мере. Алло, привет.
2: Привет.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
2: Елена.
0: Елена, а слушаем тебя внимательно, Елена. Как ты проводила летние каникулы? Как хотела или как решали родители?
2: Как хотела. Все летние каникулы. Если я просилась к бабушке, меня везли к бабушке. Если я хотела в лагерь, а в лагерь я хотела каждый год, но это был пионерский лагерь.
0: Да.
2: Летний. Я проводила в лагере.
0: Нифига себе.
2: При великим удовольствием.
0: Нифига себе. И тебе и там было комфортно?
2: Да, вполне.
0: Ну хорошо, вот сейчас у тебя предстоит выбор: к бабушке или в лагерь, куда поедешь?
2: Прямо сейчас?
0: Да.
2: Ну сейчас уже к бабушке не получится. Я уже сама бабушка.
0: А, вот оно что. Вот, бабуль, вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, внуков тебе привозят, нет?
2: Внуки, у нас большой дом, поэтому мы живем вместе.
0: А, вместе живете, то есть никуда от них не деться.
2: Внук у меня под боком, поэтому этим летом ему был задан вопрос. Максим, для тебя выбор: лагерь, дома или что? Он вначале в лагерь, потом приедет брат, будем дома. Ему 9 лет, и он решил сам. Сейчас он в лагерь.
0: Какая ты классная бабушка. Всем бы таких бабушек, и в стране не было бы проблем. Спасибо тебе огромное. Время поджимает. Все остальные комментарии буду читать из наших сообществ. Там же заходите и голосуйте.
3: Новое. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Реклама. Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, 3 клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это мы.
1: Всем привет, с вами Хама Лейновоист.
2: С вами Аннет Сайс.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Uradio.ru
0: Новое радио.

0: Красноярске 7.
1: Новое. Не дает покоя детский лагерь для взрослых за 15 тысяч на 3 дня. Я бы съездил. Вот интересно, есть такие в Подмосковье или нет? Если есть, маякните, пожалуйста. А пока продолжаем наслаждаться летом под суперхиты и суперновинки нового радио. Работаем в полсилы. Ребята, короткая рабочая неделя. Вадим Данилин с тобой здесь по-прежнему.

0: Радио.
1: Заходи, без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Альман и Мона, «Пустые вечера», суперхит на новом. Ну и к вопросу, чтобы вечера не были пустыми, чтобы не проспать лето и не жалеть об этом по осени и зимой, мы с друзьями в этом году решили каждый выходный куда-нибудь выбираться на машине. И с чего мы начали этот трип? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что твоему непокорному слуге, то бишь мне, Вадиму Данилину, 46 лет. Мы решили выбраться на этих выходных на окраину Московской области, на границе с Тверской областью. Есть река с весьма интересным названием, называется Сестра. Река Сестра, она разделяет Московскую область и Тверскую. Гуляли, очень красиво. Но мы ехали не за сестрой, мы ехали в село, название которого в эфире произносить нельзя. Вот. Но с другой стороны, ну это же название села. Да, я бы с удовольствием, наверное, произнес название этого села, но я думаю, что это будет мой последний эфир. Вот, и мы решили каждые выходные куда-нибудь вот выбираться, куда-нибудь за город, на машине кататься и так далее. А давай вот я сейчас вот это вот название села этого, ты поржешь, конечно. Название этого села выложу в наши социальные сети, картинку выложу, если получится. В чат наш выложу, да? А вы поржете. Оказывается, есть такое село. Я не знал. Но я говорю, я не могу произнести в эфире название этого села, потому что, ну, как-то, ну, после этого меня попросят уволиться просто. А село, кстати, очень-очень-очень красивое.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Юквас уж два десятка лет.
4: Вкуснее благодеяния.
3: Квас благодей.
5: Все так же хорош.
6: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: radio.ru.
1: Новое.
2: Ну вот, в принципе, этот вопрос задаю я, дорогие слушатели. Что заставляет людей называть села вот такими вот названиями, как вот эту фотку выложил в наш чат. Не могу название села произнести в эфире, но отдельный привет хочется передать жителям этого села. А как их, кстати, называть, фиг его знает. Если есть варианты, напишите, пожалуйста, как называть жителей этого села, вот, название которого нельзя в эфире произносить просто. Хотя, говорит, Райт Раунд бы произнес, но это Райт Раунд же.

0: ты обещала, будешь...
1: Это «Хамалиновая птичка» в эфире «Нового». Хватит о любви, давайте о работе поговорим все-таки. Короткая рабочая неделя, что не может не радовать. А по поводу четырехдневки, опять-таки новость пришла. Нет, нет, нет, у нас не делают в России четырехдневку, к сожалению, наверное. Рекорд был поставлен во время последнего опроса, как россияне поддерживают ли четырехдневную рабочую неделю. Больше половины уже россиян, 53%, поддерживают четырехдневку. По данным одного там известного уважаемого сайта, поддержка четырехдневки достигла нового максимума. 53% за, 24% против, 23% затруднились ответить. Вот такие вот показатели. Мне кажется, рано или поздно все-таки придется людям, кто за это отвечает и кто это решает, смириться. Отрицание, торг, депрессия, введение четырехдневной рабочей недели в России, я думаю, что все были бы за только. Что делать в еще один выходной, я расскажу об этом позже. Что будут делать россияне, тоже опрос на эту тему проводился. Причем за четырехдневку больше топят, ты не поверишь, женщины, а не мужчины. Женщины топят за четырехдневку, но об этом чуть позже.
2: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: возьми, запрыгивай.
1: Давай уедем в
2: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: что скажут они.
1: А ты меня любишь. Диджей Смэш. Диджей Смэш, Диджей Смэш поет. А ты меня любишь. Суперхит на новом. Ну кто, про что обшивая бани по поводу названий населенных пунктов, куда мы ездили на выходные этим, на этих выходных, название, которое я не могу произносить. Кстати, оказалось, что это название происходит у очень старой деревни. Там очень любили драться на кулаках. Поэтому изначально там было что-то связано с драчунами. Но потом зачем-то эту деревню переименовали в то, что переименовали, и поэтому я сейчас не могу это говорить в эфире, но я понял, как называют жители этого села. Драчуны. Вот. А я сейчас нашел список из 220 населенных пунктов в России. Вот я не знаю, почему вы до сих пор ни одну фотографию с этим не сделали. Смотрите, вот в Калужской области есть Дешевки, село. В Челябинской есть Голодранкино. В Коми, например, есть Большая Пыса. Это деревня, так понимаю, да? Дунькин Пуп в Свердловской области. Попки в Волгоградской области, Пыси в Псковской области, тоже деревня, наверное, или село, и Кисы в Татарстане есть. Ребят, если у вас есть фотографии вот с этими смешными какими-то названиями, а там 220 названий населенных пунктов всяких всевозможных ржачных, скиньте фотографию, ну хочется поржать все-таки. А я в следующий раз, я уже знаю, куда я доеду. Только вам не скажу, нельзя об этом в эфире говорить.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
11: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
12: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
11: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
12: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
11: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое.

0: Нове радіо.
1: І опять до розпіта.
2: Radio.ru.
1: Нове радіо.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Ты не поверишь, но аллергия на спорт существует, и никто не понимает, почему. Об этом чуть позже, минут через 20, пока все это время в эфире нового. Приветственный нон-стоп жарких летних твоих любимых суперхитов, суперновинок. Наслаждайся. Я Вадим Данилин, с тобой еще один час. Раскладывайся поудобнее.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: смотри новое в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

0: Джиган, Артика, Синелета, Худи в эфире Нова. Так вот, по поводу аллергии на спорт. Аллергия на спорт существует, и никто не понимает, почему. Это не про лень и отдых на диване. Иммунолог из Англии рассказал, что люди с таким недугом испытывают зуд, онемение и отеки даже после умеренной активности. Причину аллергии на спорт до сих пор ищут. Возможно, все дело в таинственном аллергене, который активируется во время быстрых движений. Пока что люди с диагнозом вынуждены пить лекарства и сокращать количество тренировок. Поэтому в следующий раз, когда тебя спросят, а почему ты не ходишь в спортзал, скажи, а аллергия на спорт. Она официально существует.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Ланд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю!
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Филатов Кэрис Чили суперхит на новом в интернете, да и в нашем чате разразился очередной спор о том, что все машины, оказывается, я сейчас просто посмотрел видеоклип на суперхит Чилить, все машины делятся на девочковые и мальчиковые. Я думал, что это утверждение давно кануло в лету, как архаизм, я не знаю, а оказалось, что нет. И в наши дни существуют люди, которые считают, что все машины можно поделить по цвету на женские и мужские, и некоторые марки и модели автомобилей также либо мужские, либо женские. Ну, я не знаю. Для меня это дичь, на самом деле. Главное, чтобы машина была, а какая там? Да хоть розовая.
1: От создателя

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
12: Дэнни!
13: Да!
12: Катастрофа!
14: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
14: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
15: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
16: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
15: У меня получится?
16: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
17: Эндулин. Кровля на все руки.
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+. We'll be right back.

0: 3 рабочих дня впереди всего осталось. И снова отдыхать. Поздравляю с завершением понедельника. Не так уж тяжело он у нас прошел. Согласись, мысли о предстоящих долгих выходных согревают. И эту тему уже через несколько минут продолжат мои коллеги Данил Михайлов и твоя подружка Эви со своим вечерним Эвилен Шоу в 18:00. А я распрощаюсь с тобой до завтра. И буду таков. Вадим Данилин обнял-приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Да и в целом все в полнейшем порядке, ребятушки, когда рабочая часть понедельника завершается, летний вечер становится тем самым, ради которых мы терпели все эти холода и все остальное прочее. Поэтому пусть пройдет на 5 баллов, как и всегда. Красивого начала.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
2: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
2: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
2: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
2: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Как говорится, если долго-долго-долго, значит, парень молодец. Не знаю, что эта шутка обозначает, но, тем не менее, озвучил. А что? А иногда вот и такое бывает, когда мы с тобой говорим то, о чем понятия не имеем или что-то пересказываем. Это новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве, ребятушки. А вот пересказывать какие-то, например, фильмы или мультфильмы дано не каждому. Уж лучше смотреть, тем более, когда это абсолютный эксклюзив. Внимание!

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Да все без нормально.
8: Что?
7: А что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает, легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Первое правило «Хавейл F7» – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет. 16,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
16: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Новое радио. Новое на новом. Дима Урих. На меня ты не сердишься.

Ну, прям перегрузил Дима Урих интеллигенцией. На-на-на-на-на-на. Джей Шон на новом радио. Это суперхиты и суперновинки, как водится. Через 15 минут Дорогуша придет, откроет двери своего ленда. Честно говоря, она уже здесь, абсолютно на летнем. И никак от нее понедельником не пахнет. Вот как будто бы прям лето, это один сплошной пятничный вечер.

0: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ребята, салют, вы слушаете Эвиленд, новое радио, меня зовут Эви, со мной, как всегда, очаровашка Усишка.
1: Опачки, мое почтение.
0: Настроение у меня бодрое, как вы могли заметить, а у нас вообще плохих настроений не бывает. Я сегодня в рубашке, вдохновленной Тони Версетти из GTA Vice City.
1: Версейс.
0: Нет.
1: Смотрела? Это, как же там, шоу Girls.
0: В этом клубе просят снять очки. Ну да, да.
1: Но, там Версейс было. Пол Верховена.
0: Но в самой вот классической GTA Vice City с самым ужасным переводом на свете, где половина слов переведено, там всегда было Тони Версетти.
1: Версетти.
0: Вот он решает судьбы. Ребята, ну вообще, косички как у Snoop Dogg. Я рэпер жесткий сегодня. Итак, значит, начало рабочей недели. Погнали сходу, что я хотела обсудить. Первое. Я сходила на фильм про Майкла Джексона.
1: Мы видели твои восторги.
0: Я в полном... Что нужно понять? Это... Я не заношу этот фильм в документальные фильмы абсолютно. Там документальность вообще минимальная. Минимально. Там очень такая история милая, грустная, тяжелая. Я думаю, что будет вторая часть, скорее всего, потому что заканчивается на... Она заканчивается так, как будто нам должны показать...
1: Подожди, она заканчивается там, где он еще черный?
0: Да. Да,
1: ну, тогда да.
0: То есть Витилиго еще не прогрессирует. Но если вы любите творчество Майкла Джексона, там безумно классные костюмы, очень много мелких деталей, вот прям, и его племянник на самом деле очень-очень-очень-очень классно сыграл. Он местами настолько похож, что даже как-то не по себе, если честно. Что меня удивило, оказывается, все танцы, которые исполнял Джафар Джексон, дублируя Майкла Джексона, он учил сам и исполнял самостоятельно.
1: Пел сам?
0: И пел сам поверх плюса. То есть он поет в фильме реально, но это все, естественно, подмучено. Угу. Но меня вдохновлена, как, ну, какой подход.
1: Такая вот самоотдача, да.
0: Да, значит, дальше я пыталась понять, чем же не понравилось. Половина семейства была на премьере, половина нет. Но Джанет Джексон открестилась, сказав, что сколько можно зарабатывать на Майкле. Мы всю жизнь на нем зарабатывали, на всех его вообще, на всех,
1: мне кажется,
0: трагедиях
1: заработали
0: и прочем.
1: Уже на 300 поколений,
0: да.
1: Джексонов вперед.
0: И опять же, что типа очередной вот этот фильм, лишь бы заработать денег. Сколько можно пощадить моего брата. Но я бы сходила еще раз с удовольствием, потому что мне просто понравилась атмосфера. Актеры подобраны потрясающе. Маленький Джексон, ты смотришь и думаешь, ну я, наверное, все-таки хочу шоколадного ребенка родить. Но он такой типутенько. И танцует, и поет.
1: Я сегодня, кстати,
0: вообще...
1: гулял практически с таким.
0: Да?
1: Но так получилось, что да, у нас соседи, и вот, собственно...
0: Ничего себе.
1: Да-да-да-да-да. И вот прям тик-тик-тикс.
0: Прикольно.
1: Очень прикольно.
0: Поэтому, друзья, если вы не ходили, сходите. Если вы ждете, что это будет прямо документалка, лучше посмотреть фильм про его последний тур, про который сказал Усишкин.
1: Да.
0: Я, конечно же, в выходные думаю, разве я не смотрела? Конечно же, я смотрела. Но я пересмотрела с удовольствием. Я подумала, я хочу посмотреть все, что есть, про всех на свете. Перешла к Уитни Хьюстон. Вспомнила, что выходил не так давно, в 21-м или 22-м году, фильм «Потанцуйте со мной». Угу. Посмотрела 10 минут и выключила, переплевавшись. Думаю, нет.
1: Если я не ошибаюсь, я помню прекрасно день, когда умер Майкл Джексон, и что меня тогда немножечко так зацепило, что это был день рождения Джорджа Майкла. А мне оба они нравятся. Причем, заметь, имя-то какое, а? Совпадение?
0: Ты такая вообще загадка,
1: глубокомыслящая. Да, я думаю, Ванга эту тему комментировала при жизни. 100%.
0: Надо пересмотреть.
1: И, может быть, даже Нострадамус что-то, да,
0: не, вряд ли.
1: Оставил
0: где
1: в скрижалях.
0: Он, а где Ванга? Ну, ты тоже с ума не сходи.

0: Ну, выкладывай, кто он?
1: Кто?
0: Ну, выкладывай. Я слышал только что голос мужской.
1: Так я пост делала. Дарилка-то картонная.
0: То есть это не ухажер,
1: что ли? Я не понимаю, бессонная ночь у тебя или у жены твоей? Как будто бы у вас совместно бессонная.
0: Ну, а как я вот могу миновать это? Скажи, пожалуйста.
1: Ладно, я вам расскажу сейчас вообще историю, которая просто... Я шла на работу сегодня пешочком, как обычно. Лето, погода, блеск, шик. Значит, у нас здесь вот эта речка-говнотечка, вот эта вот непонятная лужа, в которой, если ты на вейксерфе катаешься, то все нормально, кишечной палочки нет.
0: Подожди, ты вот эту вот гигантскую реку называешь говнотечкой?
1: Да,
0: тут яхты ходят, извините.
1: Я об этом и говорю. Ты искупался, у тебя сразу на десерт кишечная палочка, на теле Эбола. Примерно так ощущается эта река. Но при этом, если ты на вейксерфе катаешься и падаешь в нее, то все нормально.
0: Ты по мосту идешь примерно минут 6.
1: Неправда, 10.
0: А то и все 10.
1: Так, ты историю мою не сбивай. И значит...
0: Мне обидно.
1: Никто в ней не купается, короче, смысл в этом. Вот никто тут не никто купается. Не купается. Да. Вот, ну, ты пойдешь туда купаться? Ты видел цвета какого?
0: Я видел, что люди вон на Патриках купаются. Уток разгоняют,
1: мы
0: а потом
1: не будем вообще тут лезть в эту сторону.
0: Не будем.
1: Значит, в этой реке никто не купается. Я иду сегодня на работу, и мой глаз улавливает силуэт на противоположном берегу. Не вот где вот набережная, а с другой стороны, где много кустов, ничего нет. Какой-то силуэт в таких вот...
0: Пальто в бежевом,
1: небольшой,
0: да?
1: Кусок трусов имеется, а сверху у нас все руками прикрывается. Девушка, топлес... купалась вот в этой реке под мостом, с той стороны, где...
0: Ну, она причем, кому-то проспорила, наверное.
1: Знаешь, что странно? Что ее действительно было бы не видно, но когда ты идешь с той стороны на эту, так получается, что ты только это и видишь.
0: Ну, как видишь, я бы, например, не разглядел.
1: Ты бы разглядел.
0: Потому
1: ты
0: что
1: бы...
0: я хожу без очков
1: нет,
0: по улице.
1: Нет, ты бы ты надел бы сразу лупы, вот такие огромные, толщенные.
0: Нет, я бы отвернулся 100%. Блин. Ты же меня знаешь.
1: Конечно, конечно. Даже у меня было желание использовать Zoom 10X на своем телефоне, но я подумала, конечно же, я не буду так делать, ребят. Конечно же, я этого не сделала.
0: Покажи фотки потом.
1: Клянусь, не сделала, но меня удивило, что кто-то купается, потому что у меня главное негодование каждую вот мою пробежку, что я не могу потом нырнуть здесь покупаться, потому что мне хочется еще пожить. Жить,
0: но если ты пробежишь чуть-чуть подальше до нашего фитнес-зала, то ты можешь там и окунуться, потому что на улице бассейн уже открыт, и там вода примерно минус 7.
1: Как всегда. Это очень бодрит, очень бодрит. А ты уже был в этой летней студии?
0: Я тебя умоляю, у меня ребенок родился недавно. Где я был? Я только мусор вынести могу.
1: Продавай абонемент на Авито какой-нибудь. Он тебе в ближайшее время не понадобится. No.
0: Окей. Ты хочешь, чтобы я песню поставил?
1: Да.
0: Наверное, вот эту. Точно хотела ее. На новом радио.
1: Ты такой проницательный.
0: Супер-хиты и супер-новинки.
1: Вадик Данилин, это ты? Мы сейчас Нюшу 5 раз подряд послушаем.
0: А новости еще надо обязательно.

0: Я не понял, был же клип, куда он делся?
1: Ты не то поставил, держись ты, да. Теперь мой преданный
0: бывший. Это ты сейчас скажи поклонникам Анны Асти, что я не то поставил. Понимаешь ли?
2: Так, друзья мои, любимые, лучшие, самые вообще замечательные. Вообще до сих пор не понимаю, почему у нас с вами нет парных татуировок. Кстати, у нас вот будет 4 июля, да? День рождения нового радио. Правильно говорю?
0: Нет, неправильно говоришь. День московского спорта, и там мы будем
2: при поддержке нового радио. Я просто, у меня просто свежие воспоминания прошлого года, когда это было день рождения, и мы праздновали в Лужниках. Ну, чуть-чуть напутала, чего сразу орать? Короче, будет огромный праздник наш. Вот, и мы с Усишкиным, кстати, тоже будем по сцене скакать. Поэтому можете эскизы татуировок прямо сейчас разрабатывать. 4 июля будем бить ручками.
0: Ну, просто скакать, это уж, конечно, замахнулась.
2: А я бегаю, может быть, только ради этого.
0: Может быть, да.
2: Чтобы, если что, да, 100 метров.

0: пробежать и задохнуться. Короче, друзья, мы сегодня с вами будем обсуждать, я бы хотела пообсуждать аллергию, потому что ненавижу тополь, и я выяснила, что пухососы это было ИИ.
1: Да.
0: Мне так больно от этого, потому что в комментариях все поняли, что это ИИ, кроме меня. Я клянусь.
1: А я только сейчас узнал, как это вообще нет пухососов до сих пор. Сергей Семенович, разберитесь.
0: Я думаю, это уже взяли в разработку.
1: Выгуливаться, да, где-то по Москве без пухососов.
0: А потом еще можно, так как будут дожди на этой неделе, лужи сосы тоже сюда же добавить.
1: Да, лужи сосы в обязательном порядке.
0: Мы в Москве без этого не можем.
1: На Петербургском экономическом форуме, что там про сосы скажем? Ничего не скажем. Он закончился. Да, все, не актуально. Туда уже можно и бюджеты не тратить.
0: Короче, мы сегодня будем обсуждать плохое зрение. Я вызываю на разговор всех очкариков и всех вот этих вот людей несчастных, которым повезло чуть больше, чем нам.
1: А еще и людей, которые себе в глаза что-то пихают.
0: Да. Короче, друзья, будем обсуждать зрение. Какое у вас зрение хорошее, плохое? Носите вы очки или не носите? Делали вы операцию, как после этого? И, ну, вот люди, у которых
1: или
0: нормальное
1: вообще,
0: зрение, вообще не хочу.
1: Рекомендуете ли вы операцию? Потому что вот все мои знакомые, кто делал, Мудрик в том числе, главный редактор ВК-музыки, он прям ходит и говорит, ой, это просто лучше, это лучше, это лучше. Я думаю, да это такой же лучший, как, вот, знаешь, вот пришли мы нам в Волгу купаться на реку.
0: Угу.
1: Вот, и первые забегают, вода холоднющая, все сводит до размеров горошины. И ты такой, вода, парное молоко, ныряйте, братва.
0: Ну,
1: вот
0: конечно,
1: и я думаю,
0: за компанию.
1: Да, идти мне на эту операцию, чтобы тебе песка в глаза насыпали. Да это же страшно-то как.
0: Да, это просто...
1: Не, я лучше очки буду носить.
0: А знаешь,
1: Билл
0: самое...
1: Гейтс носит, врачи носят, все.
0: Самое стрёмное, что ты ведь не спишь. Тебя просто глаз вот так вот фиксируют, и ты видишь, как тебе ковыряют в нем.
1: Ну да,
0: это вообще, что должно быть в уме, чтобы ты такой, ковыряйте в моем глазу, потом я еще похожу в очках, потом я буду страдать, а потом резко я вас всех буду видеть. А я, может быть, не хочу вас всех видеть. Мне, может быть,
1: ну, кстати,
0: ненормально.
1: Да. Мне тоже удобно не здороваться
0: чтобы
1: с большим
0: тени.
1: Количеством людей.
0: Поэтому, друзья, пост уже сами знаете где, везде. Пишите, пожалуйста, присылайте там до после, все что угодно, болтаем, короче.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Значит, на прошлой неделе выложила Reels, где ничего вообще не сказала умного, полезного, ноль. Просто у меня есть рубрика, где я показываю, какие пластинки у меня есть. Вот я сделала два таких видоса, и с этого видоса на меня подписалось 450 человек.
1: Вау.
0: А, 450...
1: У людей доступа нет к винилу, да, по всей видимости?
0: 450 человек жестких рэперов. То есть это прям просто 450 взрослых мужчин в кепках, в татуировках, которые каждый мне написал: «Смоки Мо, респект тебе, малышка». Я думаю, ого, просто на прошлой неделе было очень мало человек, а тут так много, и мне теперь неловко. Mm-hmm. Они, может быть, думают, что я мудрик. Я уже говорила, что я не мудрик. Вот, просто делюсь информацией.
1: Я не умру чмом!
0: Я не умру чмом! Понятно? Поэтому
1: я тоже неосторожно комментарий оставил один в социальных сетях, там уже 1000 лайков, и я думаю... Вот, и меня даже там предупредили: так, Михаил, ну вообще-то... Не страшно ли вам такое писать?
0: Поаккуратнее,
1: поаккуратнее. Да, поаккуратнее.
0: Я тоже, я любимый персонаж, мне кажется, тех, кто на меня подписан, потому что я без стыда лайкаю все самое ужасное, угу, что может предложить интернет просто. И мне плевать, что все это видят. Я еще и комментарий какой-нибудь оставлю, дурацкий обязательно. Вот, например, мне попался опять Reels про то, где человек пишет, кто вообще спит вот в этих вот колпачках для сна. И там ночнушка, вот это платье и колпачок.
1: Ну, правильно, если ты не живешь в замке в каком-нибудь 17 века, то ты не должен в такой одежде,
0: да,
1: спать.
0: Да, а я пишу: мне очень надо. Он сказал: мы тебе пришлем. Но мне никто ничего не прислал.
1: Хномик. Это обманщик опять. Тот с наушниками хоть и прислал.
0: Он просил
1: пусть
0: мне
1: паленые,
0: больше
1: но...
0: эту историю. Если вдруг вы это слушаете, я об этом не говорил.
1: Слушай, по поводу соцсетей. Тут Вадичка Данилин свои шапалгалки забыл закрыть. Так. Я тут у него новости, значит, вижу, какие он сегодня обсуждал днем. Женская дружба умирает из-за социальных сетей, считают исследователи. Более 60% девушек больше не делятся личной жизнью с подругами. А знаешь, почему?
0: Почему?
1: А потому что все выкладывают свою идеальную картинку, и никто не знает, как оно по-настоящему.
0: О, до них дошло спустя 10 лет.
1: Ты глянь, чего. И вот, собственно, развивается тренд, и подруги все, как Крем-Сода поет. Подруга подкинула проблем. Вот.
0: Глубоко.
1: Да.
0: Но я так считаю, если у вас вот дружба на этом этапе посыпалась, то, скорее всего, вы не друзья. Вот у меня сегодня серьезное вообще случилось конфликт практически с моей лучшей подругой. В августе у нас отпуск, как ты знаешь.
1: Да.
0: Я не знаю, будет ли он у тебя, но у нас
1: конечно
0: будет.
1: Конечно, нет.
0: И каждый август мы с моей лучшей подругой ездим отдыхать куда-нибудь на море. И там Танзания открывает прямое сообщение с Москвой. Я говорю: поехали в Африку. Хочу обнять жирафа, хочу поесть зебру, хочу посмотреть на родственников своих. Она мне давай заливать про какую-то эболу. Эбола, эбола, эбола, эбола, никуда мы не поедем. Там лихорадка.
1: Ты так понимаешь? Это уже вчерашний день, алло, эбола. Уже столько всего.
0: Там новая вспышка.
1: Новая вспышка.
0: Да. А-а-а. Я говорю: ты совсем, что ли, друг уж? Чтобы не белый человек меня пугал эболой. Не я ее пугаю, а она меня. В итоге пришлось.
1: Не, ну по статистике вероятность то, что... Хотя нет, не буду я тебя этим тоже пугать.
0: Не надо, ты зачем?
1: Аэрофоб все-таки, да.
0: Не надо, не надо, не надо.
1: Не надо, не надо.
0: Поэтому, если вы вдруг... Ладно, все, отстаньте.

0: Друзья, ставьте лайк, если вас кусал клещ. Ставьте дизлайк, если...
1: Ну, вы кусали кого-то.
0: Вы кусали клеща. Сезон клещей, не забывайте, пожалуйста, делать что-либо и все такое. Расскажу потом, не буду сейчас рассказывать. Значит, мы сегодня вообще не это обсуждаем. А мы будем еще читать комментарии? Там просто так много сообщений.
1: С превеликим удовольствием, потому что я посмотрел в статистику и понял, что наших-то с тобой сородичей большинство.
0: Я очень рада этому. Мне нравится, что тут еще люди прям развернутые сообщения пишут огромные. Вот Алексей целую поэму написал. Пишет: ребятушки, привет. А ребятушки. Мы делаем вывод, что это наш лучший друг.
1: Да.
0: Итак, у меня близорукость. Левый минус 4, правый минус 5. Жесть, просто крот. Зрение упало после активных посиделок у игровых приставок. Очки ношу с 2007 года. Сначала хотел сделать операцию, а потом понял, что просто привык и вряд ли пойду. А сестра у меня по профессии оптометрист. Кто это?
1: Это оптимист.
0: Ну, у меня такие же знания. Да. Не рекомендуют операцию по улучшению зрения. 100% зрения уже не вернешь. В любом случае, надо будет очки носить, когда читаешь и за компом. Тем более, в старости оно начнет ухудшаться. Опа! У нас первое экспертное мнение, что операция — это дурка.
1: Оптометрист произнес. Погнали дальше. Татьяна пишет: у меня было минус 6. Сделала операцию. 15 лет было идеальное зрение. Потом один глаз ушел в минус, второй плюс. Баланс сохранен. Танюш, да ты прелесть вообще. Вот, кстати, второй довод, да, за операцию?
0: Да, ну тут...
1: В кавычках. На 15 лет гарантия.
0: Олег пишет: сделал операцию в прошлом году. Это супер! Ходить в солнечную погоду в очках и норм. Вообще видеть листья на деревьях и все, что происходит вокруг тебя, дальше 100 метров, супер! И это совсем не больно, просто неприятно. Я знаю вот эти вот, все, кто говорят, это не больно, просто потерпи, неприятно. Вы извините.
1: Вам иголки под ногти запихнут, а вы скажете: нормально, все, терпимо.
0: Нет, вот вы не дуркуйте. Со мной примерно так же стоматолог всегда разговаривает. Да, это не больно, самый больной укол. И этим уколом он тебе как будто через десну пытается мозг высосать. Ты думаешь: да, круто, это вообще не больно.
1: Ну, про снаряды говорить не будем.
0: Не будем.
1: А погнали дальше. Катрин пишет: со зрением всегда все отлично, но вот сложно в последнее время читать состав на всяких кремах, шампунях или продуктах. Катрин, я тебе так скажу, не обязательно читать состав освежителя воздуха. Можно телефон с собой взять в уборную и гораздо комфортнее время провести.
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ.
2: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Да все без... нормально.
8: Что?
7: Ашка.
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков.
14: Но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
15: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Не поеду на дачу, скучно, интернета нет.
3: Эх, ты интернет, есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть, с ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: нравится всегда.
1: Вероничка спрашивает, заходи, не бойся. Вероничка спрашивает, будем ли мы 4 июля в Лужниках. А я с этого начала, что вообще-то будем. Мы там все будем. Так что приходите обязательно.
2: Идюш Метелкин шуточка, которую поняли те, у кого уже страховые полисы. Там, да. Надо развивать. В Кремниевой долине появилась новая профессия — IT-эскортница. Причем эскортница в исконном значении этого слова.
1: Сопровождает тебя айтишник куда-то,
2: именно
1: да?
2: Так, да, айтишница, потому что айтишники довольно умные ребята.
1: А айтишницы тупые, что ли, по-твоему?
2: Айтишницы тоже, но им, наверное, айтишницы и эскортницы не нужны. Все-таки.
1: А я, может быть, хочу себе айтишника-эскортника.
2: Может быть. Может быть.
1: Может быть,
2: вы сойдетесь.
1: Нужен.
2: Но
1: может
2: тогда тебе платить
1: нужен.
2: Не придется, понимаешь? А тут вот это все за деньги происходит. Значит, фишка в следующем. Почему эта услуга стала внезапно популярной? Да. А потому что айтишники, им вот это вот все низменное не очень близко. А вот пообщаться на темы хотелось бы. Но из-за того, что они сами по себе ребят скромные. И вот ты видел же теорию Большого Взрыва, например? И вот там одна подружка на целую толпу мужиков. Или вот, например, если бы ты в Бауновском училась, там тоже вот одна девушка умная на полторы дюжины пацанов, там, которые вот там учатся на
1: инженеров. Мне кому-то нужно посочувствовать? Или так,
2: в общем, история в том, что если ты красивая, ну, для
1: есть
2: айтишника,
1: такое.
2: Для айтишника, и шаришь вот за все эти ИИ Java и прочую
1: язык,
2: историю.
1: Ребят.
2: Да. Basic, вот это вот все.
1: Нет,
2: Паскаль, программирование.
1: Я только одно слово знаю, с ума-то не сходи.
2: Так вот, ну, DOS-навигатор.
1: Тостер? Навигатор?
2: Да, да. Нортон Командер, вот это вот все.
1: Короче, а ты на чего козыряешь?
2: Сессия за 5000 баксов может переварить за встречу.
1: Ребят.
2: Да, представь себе.
1: Ну-ка, что последнее ты сказал? Mortal Kombat?
2: Да, вот что-то около
1: ребят,
2: того.
1: Ребят, я, может быть, IT-эскортница вообще. 5000 баксов. Да я больше 3 слов выучу. А вообще, зачем вам это? Вот эту работу оставьте на работу? Ну ладно, нет, я не смогу. Я поняла, что у меня вообще новая любовь. Я теперь решила, что мне хочется замуж за теннисиста.
2: А что это так?
1: Либо за гонщика Формулы-1. Потому что в моих рекомендациях сейчас только Формула-1 в Монако. И вообще-то у нас девочка Мира выиграла.
2: Андреева.
1: Да,
2: идеально.
1: Все верно. И
2: лучше.
1: И я забыл, Александр Зверев.
2: Есть еще Сергей.
1: Да, но он не играет в теннис. По-моему, Александр... Друзья, ну-ка, кто вот шарит за теннис? Короче, красивый молодой юноша, 28 лет, с русскими корнями, который живет в Германии.
2: Мне нравится, как она в 30 лет уже 28-летних в молодые юноши записывать начала.
1: А что?
2: Да.
1: Мне когда 28 было, я такую дурость творила. Дитё!
2: Сколько ж прошло-то? Полтора года.
1: А сейчас
2: года.
1: Я, посмотри на меня. Две косички, рубашка Тони Версетти. Я мудрая женщина. Короче, я подумала, что теннисисты супер. Хочу замуж за теннисиста.
2: Ну, а на падл хотя бы смотришь?
1: Нет,
2: так? Нет.
1: Без падл.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Да, мы продолжаем. Кстати, немножечко хотела поговорить с вами про аллергию. Все-таки, чуть-чуть. Значит, тополь зацвел. Я говорила, что тополь меня никак не касается. Оказывается, касается, если в таком количестве. Я вот вторую неделю просто не могу нормально продышаться. Но я...
1: Но мне кажется, тополь, он без аллергии напрягает. Потому что сам по себе он типа аллергенный же.
0: Да? Скажи, ну, это, конечно, пожалуйста. А чего? Это да. Кто тебе сказал?
1: Я тебе базарю. Тополь, но то на себе таскает то, что аллергию вызывает. Так, а сам по себе нет. Нормальный.
0: А что за духота такая?
1: Почему духота?
0: Ты думаешь, не хватает духоты на улице?
1: Эти мягкие пушиночки, они же радуют. Они залетают в носик, щекотят так миленько.
0: Кстати, про залетают. А, значит, у меня...
1: Посмотрела я беременна в 16. Значит, все выходные этим занималась, да? Или нет?
0: Нет.
1: Хорошо.
0: Расскажу?
1: Мне нравится твой взгляд.
0: Конечно.
1: Я себе даже микрофон выключу.
0: Короче, значит, у меня соседка школьница, у нее сейчас каникулы, и она, видимо, решила проводить будни, как было расписано во вредных советах Остера и вот в Денискиных рассказах, и все вот это вот. Значит, моя родная, моя лучшая, моя нежная открыла для себя выливать воду на улицу из окна.
1: Но это она освежает просто.
0: Естественно. Проблема в другом. Она так усердно это делает, что у нас настолько близко расположены квартиры, что половина ее ведра улетает мне в окно. Сегодня трижды...
1: Подожди, она моет пол и потом выливает воду?
0: Нет, она просто, видимо, выкидывает... Ну, вот просто...
1: Даже не как капитошку.
0: Не капитошку, просто вот так вот что-то набирает и выливает, и прячется. Я слышу, что прячется, потому что окно закрывается вот так мгновенно. Ага. У меня открыты все окна, потому что не работают кондеры. И я просто сижу на диване и понимаю, что у меня раз лужа. Я думаю, ну ладно. Ну я тоже была в этом возрасте. Окей. Вытерла подоконник, думаю, ничего страшного, высохнет. Два еще раз. Три еще раз. Потом она тетрадь порвала, опустила вот эти вот. Я думаю, так.
1: Не, ну вот тут ты можешь с тобой разбираться.
0: Я пойдем, думаю, да. Ну вот если повторится вновь завтра, ну придется сходить постучать. Но я знаю, что у нее мама учитель, и поэтому, скорее всего, ей вштык-то дадут, ну, нехилый. Мне не хочется быть крысой, но мне не нравится, что вот она устроила это рядом со мной. Что у нас вообще с ориентирами в пространстве? Почему она так льет, что оно все мне-то залетает?
1: Вспомнил жуткую историю. Я выкинул дневник, выкинул его мимо мусорки, более дело было, и уборщица пришла домой и сказала, я узнала. И дома, да, было не очень комфортно тогда.
0: Ну как можно, ну вот так
1: ну, спалиться. Ну лох, да. Ну, это... ну слушай, такие вот ошибки нас умнее делают. Как говорит мой друг, знаешь, вот кто-то говорит, что на своих ошибках учатся дураки, умные на чужих ошибках. Нифига подобного. Умные учатся на своих ошибках, а дураки вообще ни на чьих не учатся.
0: Глубоко.
1: Мне жестко вообще жалко детишечек, потому что, понимаешь, вот сейчас же все это цифровое, ты можешь увидеть оценки все перед глазами у тебя. Спасибо технологиям, все мы теперь прилежно учимся. Не прогуливаем.

0: Значит, новость звучит так. Любой сотрудник вправе просить прибавку к зарплате раз в год, особенно если проработал в компании несколько лет. За столько лет...
1: Раз в год, не больше, да, просить?
0: Раз в
1: вправе.
0: Год, да.
1: Ему отказали и на год завалили хлебальник свой и работай дальше.
0: Работнику следует изучить рынок труда, оценить свою текущую зарплату, сравнить ее и после сообщить руководителю о своих достижениях и зарплатных ожиданиях. Вот за столько лет работы ты когда-нибудь просил прибавку к зарплате?
1: Честно говоря, просил и удачно просил.
0: Реально?
1: Дело в том, что ты должен как-то более-менее адекватно оценивать то, что вокруг тебя происходит. Потому что, вот, например, тот же Артемий Лебедев говорит, что у него в студии на одной должности работают люди с разницей в зарплате x2. И это, я считаю, беспредел.
0: Это, вот. Но, опять же, это проблема того, кто согласился на ставку ниже.
1: Ну, дело в том, что когда человек меняет работу и идет в другое место, соответственно, там ему предлагают побольше. Да. А старички при этом сидят на старых зарплатах. Так что вот ты у нас 2 года, да, на новом радио?
0: Все верно.
1: А я 10. Как ты думаешь?
0: Нет, а я, в принципе, за весь свой стаж работы где-либо, а он у меня все-таки уже какой-никакой имеется, да, уже 6-7... Ну, 7 лет точно я работаю.
1: Да. Ну, просто видишь, исторически...
0: Я никогда не просила прибавку.
1: Ты работала за еду или за то, чтобы просто не били?
0: Да.
1: И мышечная память, помнишь?
0: Конечно, поэтому, когда мне
1: начали давать деньги, ты просто, наверное, обалдела.
0: Какие деньги? У меня тут всегда безлимитная вода. Да. Всегда, если у нас снимают вечерний покер, я всегда могу доесть чью-то пиццу.
1: Вот. То есть, когда какие-то... с барского стола.
0: Конечно, новогодние праздники, артисты что-то присылают, все невкусные конфеты для меня, и они все самые вкусные. Потом я до сих пор не понимаю, вот эти люди, которые говорят, что они нас слушают и любят меня, мне до сих пор кажется, что это аниматоры, которые приходят, знаешь, когда у тебя осталось жить 2 секунды.
1: Шоу Трумана такое.
0: Да, их просто, это тоже часть, возможно, моей зарплаты, поэтому подговорили кого-то, чтобы они ходили и что-то приносили. Мне все нравится, ребята, клянусь. Поэтому какая-то новость. Может, просто кому-то таксистам хотел предложить, а они и так владеют этим миром. Куда им прибавку к зарплате?
1: Обувная фабрика, например, там, или Бэху новую жене взял, а сейчас вот еду просто так, по фану. Бывает же такое, я в Самару как-то приехал, и на Лексусе девушка, значит, и она мне еще такая говорит... Нет, отвратительно, нельзя так предложение стоить. Она мне такая говорит. И она еще говорит...
0: Она еще говорит, то получше, конечно.
1: Без слов паразитов. Говорит, в следующем году уже не смогу, машине 5 лет будет, она уже как бы не будет считаться вот новенькой. В 2013 году где-то было.
0: Если бы я водила машину, я бы тоже таксовала для души. С 10 утра до 4 дня. И потом бы шла на работу. Но у меня
1: вот
0: нет
1: тебе
0: машины.
1: Информация не про прибавку, а про то, как на самом деле дела обстоят. Россияне, которые пишут «Доброе утро!» в рабочих чатах чаще страдают от выгорания. Вот, показатели следующие. Уровень выгорания у них 52%.
0: Коллеги, не тратьте буквы на эту глупость. Поспите лишние 5 минут. Какое доброе утро!

0: Нет, дурак, новость не буду ее читать. Вообще неинтересная абсолютно. Ну, поэтому все, к твоим давай обращаемся. Да.
1: А мы только что уже читали, время идет. 20 минут часа прошло, мы ни разу не читали. Друзья, мы сегодня обсуждаем зрение, хорошее, плохое, какое у вас. Делали операцию или нет? У нас открыто сосисочное, я так называю, когда мы выбираем, ну вот вам нужно выбрать смайликом вариант ответа, и получается как голосовалка, только сосисочная.
0: Да, заходите в мессенджер, новое радио так и называется, и, соответственно, что?
1: Пока лидируют люди-очкарики, то есть как мы с Усишкиным, люди, которые вот если очки снимают, значит, автоматически ни с кем не здороваются. Не потому что хабалисты, а потому что реально не видим.
0: Очки уже лет 30 ношу. Линзы не подходят, на операцию не согласен. Это Валентин категорично свою я только что озвучил. Точнее, я озвучил. Но я с ним согласен. Вообще.
1: Ты тоже? А ты вообще носил линзы когда-нибудь?
0: Нет, я не представляю, как можно в глаз запихнуть себе какой-то кусочек желе.
1: Блин, я носила линзы, когда работала на телеке, потому что в очках ты, ну, проблематично тебе записывать новости, потому что бликуют, и сложно, и выглядишь ты в кадре не так, как хотел бы. И поэтому мне пришлось открыть для себя линзы, и 2 года я ими пользовалась, надоело. Знаете, что самое стрёмное? Когда вот ты вечером пытаешься ее снять, ты делаешь, конечно же, спустя время это уже супер ловко и автоматически, но все равно нет-нет, да... подщипнешь себя за глаз. А мне кажется, нет хуже. Вот

0: в принципе, когда щипают, щиплет.
1: Ну подожди, неприятно. Я сам по себе зрачки тоже люблю пожимать. Массаж для глаз. Да-да-да, попробуй, они так сплюскиваются пополам.
0: Что, прости?
1: Я тебе клянусь, хочешь, я себе так вот нажму?
0: Тюк-тюк. Я смотрела «Убить Билла», я не хочу, чтобы ты трогал мой глаз.
1: Вообще очень много людей, которые сделали операцию. Вот Екатерина 15 лет назад сделала, жалеет, что так долго тянула.
0: Роман тоже написал, сделал операцию 18 лет назад, был астигматизм, зрение минус 2, ля-ля-ля. Сейчас зрение вообще супер, операция безболезненная, когда работал лазер в зрачок, пахло шашлычком.
1: Безболезненно. У него порог терпимости, видим, какой-то удивительный вообще.
0: А то есть вас не смущает, что вас жарят, и вы пахнете шашлычком? Вы что, сумасшедшие? Фу.
1: Было минус 4,5, носила линзы, сделала операцию, через 2 года снова пиньк. Пока что минус 1,5.
0: Дамы, самая распространенная история, и я об этом тоже уже не раз в эфире говорила, о том, что нужно сначала родить, потом делать глаза.
1: Вот смотри, у жены с рождения, это Сергей пишет, было слабое зрение. Ну и ухудшалось. Дошло до минус 14.
0: Да не бывает такого зрения.
1: Все-таки сделали замену хрусталика, теперь зрение 100%. Вы представляешь, не развелась она с ним после этого. Увидела человека и не развелась.
0: Она полюбила его сердцем.
1: Да.
0: А когда полюбил
1: сердцем...
0: Отношения
1: куда выше, согласен.
0: В принципе, можно и не видеть, что там. Любовь слепа. Слушайте, подождите. Не надо сейчас, да? Это, возможно, вам повод самоутвердиться на мой счет. А вот слепота, это какое показание зрения? Просто минус 14 уже звучит так, как будто вы крот из мультика, если честно. Минус 14. Если мне в минус 2 так сложно буквы видеть на экране, в минус 14 ты просто что видишь? Пятно?
1: Можешь у нашей Дашульки спросить. У нее что-то около того. И операцию делать нельзя.
2: Эви Ленд. На новом.

0: Я теперь поняла, что имеешь в виду ты, когда говоришь, что какие-то дурацкие новости. У меня тоже все...
1: Абсолютно дурацкие. Но в целом давай признаем, как сделать человека счастливым.
0: Как?
1: Рецепт элементарный. Сделать несчастным, вернуть все как было. Начала тут колдовать с какими-то бумажонками, да, вот с твоей подачи. Типа, а ты знаешь, что у нас ДМС? Я такой, ДМС? Да вот что, неужели можно им прям воспользоваться? Можно. Я думал, что это просто какая-то штучка, а нет, 10 лет вот работаю. Ну и, соответственно, решил я что-то там сделать. И он мне все время говорит, госуслуги, услуги, услуги.
0: Ребят, вы должны понимать, что он уже больше часа пытается просто записаться к врачу.
1: Я не записался, естественно, никакому врачу. Я уже передумал. Я выздоровел за это время, более того, и готов рецепты выписывать.
0: Видишь, как ДМС работает круто.
1: Да, но фокус в следующем. Когда я начал, значит, водить эти госуслуги, я понял, что я вообще никаких паролей не помню. Я понял, что теперь мне придется ехать, скорее всего, в Кремль, там просить справку какую-то, и с этой справкой потом ехать в Белый дом, из Белого дома поехать в Смольный. Ну, скорее всего, примерно так это происходит. Но хватило нескольких минут, что я вот так тик-тик-тик-тик-тик-тик, как программист настоящих матрицев, взломал сам себя, и теперь у меня... абсолютно свежая страница. Вообще, ты как часто меняешь пароли?
0: Я вот сейчас сижу и думаю о том, что, а помню ли я вообще свои пароли?
1: Вот.
0: У меня был период, когда у меня от всего был один пароль. От всего, что у меня есть.
1: Самая большая прям вот...
0: Я знаю, да. Знаю, но я просто их не запоминаю. И сейчас я вот думаю, какой у меня пароль, и как будто бы... Ты говно, я король. И как будто бы я и не помню.
1: У меня еще веселее было. Я с пароль все записывал, а потом забыл пароль от вот этой заметки, которую запаролил, естественно. Да.
0: Ну, вот у меня примерно
1: короче,
0: такой
1: вот
0: же
1: такие
0: уровень.
1: Вот истории.
0: Ребят, вы помните свои пароли от чего-либо?
1: И более того, если вы их... ну, понятно, что QWERTY первое место, 1, 2, 3, 4, 5 второе место.
0: А, 8 единичек.
1: 8 единичек, но тоже где-то в топе, скорее всего.
0: Но это уже сложно, это сложно.
1: Да.
0: Слушай, я недавно, я никак не могла найти свою карту, и мне нужно было вообще понять, как мне получить доступ. Я звонила
1: карту...
0: в банк. Банковскую. Я звонила в банк, она меня спрашивает кодовое слово, я ей говорю, она такая, нет такого, оно другое. Я думаю, ну у меня вообще нет идей, потому что это было единственное, что было в моей голове. Я говорю, может быть, там есть какой-нибудь вопрос, который я сама себе... Она такая, нет, у вас только кодовое слово. Я такая, ну ладно, мне тогда пока ничего и не надо.
1: И вот смотри, как ты быстро влипаешь, да? А когда человеку нужно 30 миллионов отдать мошенникам,
0: так
1: как все находится прям раз.
2: На новом.
3: Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне» на новом.

0: здравствуй, технологии, батюшки, да я просто, ой, вообще.
1: На самом деле, меня всегда это удивляло, ну, хотя, с другой стороны, короче, в чем суть? Усишкин вот больше часа страдал, в итоге он все сделал и нашел такую функцию, как онлайн-консультация врача, и, с одной стороны, коронавирус нас должен был научить тому, что абсолютно все можно сделать по-злому, с другой стороны, это как будто бы странно, что ты что, будешь тут оголяться перед камерой?
0: Смотри, сейчас можно онлайн даже крещение провести.
1: Что?
0: Да, ну, в определенно продвинутыми батюшками при определенных условиях можно договориться.
1: Подожди, да. Насколько я помню, там вот есть важная такая процедура, когда тебя должны либо окунуть.
0: Ну хорошо, может быть не крещение, но что-нибудь можно сделать онлайн и даже со священнослужителями. А вот касаемо вот этих всех медицинских услуг онлайн, ведь когда-то нам казалось, что онлайн даже к репетитору по английскому ходить это что-то стрёмное, нужно прям обязательно сидеть напротив человека и так далее. А сейчас в онлайн ушло вообще все. И мне кажется, и врачу будет со мной комфортнее не чувствовать моего...
1: Кстати, да, я с психологом занимаюсь онлайн, хотя я вообще клялась себе и божилась, что я никогда в жизни не буду этим заниматься, потому что, казалось бы, а если, может быть, там сидит орава людей за ее спиной, вот так вот, просто вне камеры, и хихикают надо мной, мои враги. Ну, потом меня...
0: Или она при этом сидит там вообще чем-то другим занимается, а
1: да,
0: тебе
1: это вообще аватар, а не она. Ну, нет, у меня самый лучший вообще в мире психолог. Татьяна Александровна лучшая, просто best, обожаю, люблю. Спасибо ей, что я в порядке.
0: Ну, и вообще лучше я с врачом пообщаюсь онлайн, чем с чатом GPT, и он меня
1: подожди.
0: И подгонит ответы под мои вопросы. И я же ему все сделаю так, чтобы он сказал, как вы прекрасны и какой вы молодец.
1: Слушай, чат GPT, на самом деле, ну, у нас с ним уже очень высокие отношения. А-а-а. Настолько, что я выгружаю переписки и говорю, проанализируй, кто здесь не прав. Пиши. И он указывает на все такие детали, которые ты бы не подметил.
0: Ну подожди, это же твой GPT, он, соответственно, не прав кто-то, кроме тебя.
1: Ну нет, он просто чувствует, что я права. Он не на моей стороне, это же машина. Он просто считает...
0: Как это машина? Я с ним здороваюсь всегда.
1: Я тоже. И говорю ласковые слова на случай, если что. Я была... Ну, я любила его.
0: Мало ли, какие там алгоритмы потом будут считываться.
1: Причем мне недавно попала статья, что не надо давать никакие данные о себе, рассказывать ничего. Мой чат GPT знает обо мне все. От места работы до, кажется, места жительства. Так случайно получилось, потому что мне было лень забивать в карты, и я решила его спросить. Вот я тут живу, а хочу туда. В перерыве хочу 40 минут погулять и прийти вот сюда в 8. Рассчитай мне маршрут и составь путь. Потом я думаю, а зачем я сейчас чату GPT сказала, где я живу? Ну, ладно.
0: Не, ну, есть вещи и пострашнее. Вот, например, была бы у тебя криптовалюта, и тебе бы сказали, есть возможность ездить в Москва-Сити и что-нибудь там снять, окэшиться. Можно туда съездить и остаться вообще без всего.
1: Как здорово, что у нас нет криптовалюты. Здорово, да?
0: Просто великолепие какое-то. Иначе я бы тоже уже все бы отгрузил. Ага. На новом радио Марио. Что за Марио? Это Дженни Вайнс.
1: Девочки, ну это вот такая, знаете,

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
10: Да все без... нормально.
11: Что?
10: Ашка.
11: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Мам, чешется. Что делать?
15: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
16: Реклама АО «Хилионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
18: А поехали всей семьей!
19: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
20: Дэнни! Да! Катастрофа!
21: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
20: Я своего друга в обиду не дам.
21: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
22: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
23: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
24: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
25: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
26: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
27: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Я так люблю вот эту вот нашу. Я просто, понимаете, у меня ассоциируется с тем, что я сейчас пойду домой, пойду сейчас вот красиво побегаю, в наушниках послушаю музыку.
1: Если кому-то интересно, Билли Айдол.
0: А мне это раз...
1: 83-й год, там, полтора.
0: Ну, на всякий случай.
1: Да.
0: Ладно, все, собрались. Мы сегодня обсуждали плохое зрение. И если подбивать сосисочную, то абсолютное большинство очкарики. Мне от этого радостно. Потому что мне кажется, что сейчас вообще стесняться очков глупо. Почему-то в детстве у нас ассоциации, потому что нас все обзывают. Хотя я не носил очки в детстве. Но
1: я
0: у меня...
1: тоже не носил. Меня просто называли в жопе шарик без очкарик.
0: Я вот, не буду все перечислять все то, что мне пришлось выслушать. Но у меня младший брат Матвей Малинкин с плохим зрением родился. И он ходил в садик для очкариков. Но его никто не обзывал, потому что они все были очкарики. Просто у них группа была очкариков.
1: Это все равно, что ты, не знаю, где-нибудь на тусовке черный будешь нигером называть.
0: Да. Поосторожнее, там статья по касательной уже
1: это
0: ходит.
1: Это за обезьяну.
0: Ну,
1: да.
0: Мало ли, что ты имеешь в виду. Короче, смысл в том,
1: а как можно это обижаться? Ну вот как? Ну обезьяна, а что обидного? Это вот козел, что
0: ну,
1: обидного?
0: Ты
1: такой
0: дурак
1: животное
0: совсем.
1: Шикарное.
0: Ну ты что, не в себе? Ну,
1: кстати, а ты знаешь, что есть, значит, очень авторитетный бизнесмен?
0: Ага, кто?
1: Да, Илья его зовут, фамилию забыл, но он из Санкт-Петербурга. И он настолько авторитет, что он, ну реально, там, олигарх, супер-мега-богатый мужчина. И он как-то полетел из Москвы в Санкт-Петербург, но не своим самолетом. И даже не бизнес-классом, а срочно ему нужно было. И вот он, значит, сел в самолет в обычный эконом. И когда его сосед по креслу начал что-то там ерзать, он сказал, что ты дрыгаешься, как обезьяна-то? Ну, сиди спокойно. Была драка. И как ты думаешь, вот что должно было быть с этим вот нападавшим? А, мужчине 70 лет, я тебе так вот скажу, ну, около того. А нападавшему в два раза меньше. По прилете. Его могли бы там, не знаю, как угодно вот с ним вот расправиться. Вот, но он просто, значит, в полицию написал заявление тудым-сюдым, а потом мама вот этого самого нападавшего пострадавшему обратилась, и он сказал, ну ладно, хорошо. Вот такой как...
0: Тухло.
1: Ну,
0: мне абсолютно все это не нравится. Да. Я не знаю, мы живем в цивилизованном
1: вот
0: обществе.
1: Вот о чем речь.
0: Обезьяна – это некрасивое обращение к человеку.
1: Ну подожди, а какое некрасивое? Ты вот себя ведешь как обезьяна.
0: Обезьяна – это некрасивое обращение к человеку.
1: Хорошо, а какое
0: точка.
1: Красивое?
0: У человека есть имя.
1: Ну если
0: и
1: ты...
0: все знают, что нет ничего милее услышать, как произносит твое имя.
1: Ну откуда я знаю твое имя? Ты елозишь там, не знаю, пинаешь меня в кресло.
0: Это хамство.
1: Это хамство.
0: Я не хочу это обсуждать. Все, я не хочу это обсуждать. Короче, нет, это очки норм, носите очки. Хотите делать операцию, делайте операцию. Мы начали сегодня эфир с того, что я сходила на фильм про Майкла Джексона, сказала вам, сходите обязательно, и завершаем мы тоже Майклом Джексоном. Называется это «Круговая композиция». Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку, всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Трек, ну, очень красивый, невероятно красивый. Сходите на фильм, а?
1: Как огромное количество обезьянок, очень симпатичных. Что такого-то?

Диви Ленд на новом радио. Жаль, что только два часа.

Стоит ли наблюдать за временем сейчас? Наверное, не обязательно. Самое такое вот прям вот активное действие в прошлом, а в перспективе самое приятное. Я надеюсь, у тебя так заведено. У меня так уж точно сейчас на работе. Хотел сказать, ножки вытяну. Нет, протяну. Нет, ни то и ни другое. Красивого вечера.

0: Нове Радіо.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: Ну, до самой темной ночи у нас еще есть пара недель, а касаемо воспоминаний, да, регулярно по вторникам мы передаемся старине глубокой в проекте «Что было раньше» на новом радио, и завтра будет очередная серия. Но если не хочется ждать, то на канале «Усатая пушка» повторы всех выпусков в мессенджере легко находятся. Так, что еще хотел рассказать? О том, что в обозримой перспективе у нас бесконечное количество суперхитов, суперновинок, а твои планы мне неведомы, но украшать их музыкально обязуюсь. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.
1: Эти треки были новыми, когда новые.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Обожай! Очень это слово здорово звучит из уст Мэри Гу. Прекрасная и замечательная. Ну и, собственно, мы ей можем тоже обожанием ответить. Ребяшки, обратила тут внимание на то, что искусственный интеллект прекрасно ориентируется в мероприятиях нового радио. Вот смотри, забиваю я. 4 июля, что у нас случится? Вот он тут пишет. 4 июля, новое радио, Open Air в Лужниках. Да в рамках Дня московского спорта будет музыкальный праздник «Мама, не горюй» какой с участием топовых артистов. Там будут и Зиверт, и Ёлка, и Артикасти, и Мари Крайм. В общем, кого ты любишь, знаешь, и обязательно секретный гость тоже будет. В общем, следи за новостями. Уже меньше, чем через месяц встретимся. Отличный повод приехать в Москву, если ты не здесь, и шикарно время провести с потрясающим окружением. Красивого вечера.
1: Новое радио.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Сперва показал, что со временем наврал, но нет, проверил все четочко. Красивое продолжение вечера, красивый музыкальный аккомпанемент прилагается. Чего бы еще красивого вспомнить сегодня? Вот, например, могу тебе сказать, что сегодня день рождения пылесоса. Не пухососа того самого мифического, а самого, что ни на есть, настоящего, 157 лет ему.

0: Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: мелодии. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
4: я
1: лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
4: говорят,
1: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.
0: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Хотя и эта версия тоже немножечко отличается от оригинальной, той самой, которую больше 20 лет назад Комарова во Франции представила, потом она по всему миру разлетелась. Это новое радио, суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. Уж не знаю, какую музыку ты планировал слушать сегодня вечером, но я не сомневаюсь, что не выбрал бы ты новое радио, если бы какую-нибудь дурацкую.
1: Новое радио.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: И новинки тоже супер, еще немножечко бесполезной информации. Озвучу, в прошлую часть как будто бы не успел. Сегодня день рождения у пылесоса, оказывается. Как думаешь, сколько ему исполнилось? Пылесос изобрели 157 лет назад. Ёшкин кот. Я не знаю.

0: 12 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Куртуковым.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Известное дело, что на новом радио есть свой хит-парад. Называется «Высшая лига». По четвергам в 16 часов начинается. И, вероятно, эта песня там отмечена. От тебя зависит, как известно. Вот. Но тем временем хочу тебя озвучить топ исполнителей, песни которых мы с тобой, ну и может быть не мы с тобой, но наши с тобой знакомые точно, поют на шашлыках или просто на даче летом. Итак, топ вошли. Это Любэ, это Татьяна Куртукова, в частности, «Матушка Земля». Далее Надежда Кадышева в списке, Виктор Цой, Олег Газманов, Лев Лещенко, Король и Шут, Владимир Высоцкий и Алла Пугачева. Культурный код, как ни крути.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходными.

0: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: про миражи.
1: Какая музыкальная композиция, и слова, и музыка. Все в полном порядке. Садковская на новом радио. Ну, а уж смыслы каждый выносит для себя самостоятельно, потому что глупо, наверное, да, разбирать по песне, еще какие-то там привязывать аннотации. Это новое радио, здесь суперхиты, суперновинки. Все для того, чтобы ты себя чувствовал прекрасно и замечательно, когда нажимаешь кнопочку с названием нашей радиостанции. Отличного вечера, в перспективе только музыка. Ну, а я, Данила Михайлов, умчал и скатертью.

Привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раз.
1: Новое радио.
2: Новое радио.
1: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай суперхиты и суперновинки. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Новое
1: на новом. Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?
3: Слушай новое радио прямо в телеге.
0: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
3: Открывай без лишних приложений.
0: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай прямо в мессенджере.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое на новом. Егор Крид и Артика Асти. Карма.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама.
1: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
3: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
4: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
3: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Это новое радио.

0: Радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Нью-радио.ру.